0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство овдовевшее не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех, влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облекся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего. И ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое. Видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облекся еси яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет где хочет, и творит себе где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровище несметное заключил ты в скудельный сосуд? Воистину, моя вина, если нищим себя почувствую. Моя вина, если смертным почувствую себя. Стану самоубийцей, если почувствую себя рабом земли и самообмана земного. Где ты, там царство небесное. Где царство небесное, там ты. Если царство не войдет в меня воистину, и мне не войти в царство. Царю бессмертный, вонми глаз умоления моего, услышь песнь мою, жертву единственную языка моего.
2: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, три солнечной жизни и блаженства. Аминь.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость – нечеловеческое дело. Смирение – вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма художника Михаила Нестерова родителям. 1890 год. Город Киев. Владимирский собор. Вчера я осматривал собор. Чудный памятник по себе оставит художник Виктор Васнецов русским людям. Они будут знать в лицо своих святых, угодников и мучеников, всех тех, на кого они хотели бы походить, и что есть их заветные идеалы. Вот как живые стоят Феодосий, Сергий Радонежский, Филипп Митрополит Московский, повыше пророки. Тут типы равны Микеланджело. Вот Моисей, там Соломон, царь Давид. Все они переносят зрителя своими образами в далекое прошлое, дают возможность представить себе целые народы, их обычаи и характеры. Был вчера я в куполе. Христос Васнецова традиционен, но исполнен красоты внешней и внутренней. А сколько поэзии во всех тех серафимах, херувимах, то там, то здесь, пересекающих небо своими разноцветными крылами, эти дивные орнаменты, позолота, все это дает храму благородное изящество. Желал бы я жить лет через 200 и посмотреть собор святого Владимира, когда вся эта позолота утратит свою новизну, краски, излишнюю яркость, рассчитанную на много веков.

бьется и плещет, и брызжет волна. Мне в очи соленую влагой, недвижно на камне сижу я, полна душа без отчета.

почетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море, кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и блеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Рыхлая, чуть влажная после короткого летнего дождя земля дышала теплом. И с такой особенно легко и приятно выдергивалась недозревшая еще морковь или свекла. Сельские мальчишки это прекрасно знали. Лишь только дождик перестал, они, улучив момент, вооружились палками и, словно стайка воробьев, помчались по огородам. Мальчик по имени Лука шел домой с реки. На самом краю деревни путь его пересекся с босоногой ватагой. Мальчишки налетели на огород соседки Луки, пожилой вдовы. Ловко орудуя палками, накопали свеклы, раскидали, да и убежали в освояси. Когда хозяйка прибежала на шум, шалуны были уже далеко. Возле огорода стоял один маленький Лука. Хозяйка, увидев раскиданную по полю свеклу, всплеснула руками. И тут к ней подбежал Лука и радостно закричал: «Это я виноват!» Женщина изумленно посмотрела на него. «Сам признается?» Она хорошо знала мальчика и с трудом могла представить, чтобы он так напроказничал. Но Лука продолжал настойчиво твердить, что безобразие на огороде учинил он. Тогда женщина схватила Луку за ухо и начала ругаться, на чем свет стоит. «Вот матери с отцом пожалуюсь, пусть они тебя, озорника, розгами поучат!» — кричала она. А настоящие виновники из укромного места изумленно наблюдали за этой сценой. Когда женщина наконец угомонилась и ушла, а Лука, почесывая ухо, побрел домой, мальчишки выбежали из укрытия и окружили его. «Ты зачем на себя-то наговорил?» — наперебой сочувственно спрашивали они. Лука, подняв на них свои увлажнившиеся глаза, тихо ответил: «Жалко вас. Все равно ведь дознались бы и наказали. А так уж пусть лучше меня». У мальчишек глаза тоже стали на мокром месте. Думали, ябедничать начнет, а он... Им стало нестерпимо стыдно. «Эх, напрасно мы нашалили», — сказал командир в атаге. «Ну все, больше уж не будем по огородам бегать», — решительно сказал он. И у всех на сердце сразу полегчало. Прошли годы. Лука вырос и стал монахом. Он принял постриг с именем Корнилий и поселился в Псковском Иоанно-Богословском Крепецком монастыре. Доброго, кроткого, сострадательного и мудрого монаха глубоко почитали братья и прихожане и уважительно называли его старцем. «Сострадай ближнему, как сам Христос заповедал. Жалей его и люби», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «Тем и его подвигнешь к любви и состраданию».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Какие привычки являются вредными, почти все люди знают. И знают, какой именно вред они приносят. Но справиться с ними бывает тяжело. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Исаака Сирина, не невийского, а духовной опасности потакать своим грешным желаниям. Бойся привычек больше, нежели врагов. Питающий в себе привычку тоже, что человек, который дает пищу огню. Если привычка потребует чего-то однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабую. А если однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большей силой.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники. Из письма священника Романа Медведя дочери Ирине. 1932 год. Республика Карелия. Город Кемь. Исправительно-трудовой лагерь. Дорогая Ирочка и все мои родные, вчера вечером я несколько отдался воспоминаниям о своей жизни и особенно остановился на пережитых происшествиях, или, вернее, как я был свидетелем, что человек с неочищенным сердцем не в состоянии правильно воспринять окружающие обстоятельства и передать о них, и невольно против своего желания извращает действительность, и постоянно против своего желания является и лжецом, и клеветником. Еще раз ощутилось, что неочищенное сердце не может стать высоким жилищем истинной любви. Любовь подлинная может быть только там, где сердце освободилось от пристрастий. К ночи я себя чувствовал очень хорошо, ощущал глубокий покой. Он и теперь со мной. Я жив, ощущаю жизнь, и этого довольно с меня. Если центр жизни своей постоянно переносишь внутренне в этот вечный, единый центр, то не будет обстоятельств, когда можно будет ощущать себя плохо. Вездесущий и всепроникающий никогда нас не оставляет и оставить не может ни в каких обстоятельствах и ни в каких переживаниях. Если об этом не забывать никогда, то наше счастье на земле обеспечено даже в тяжких болезнях и в самой смерти.
1: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Писатель Лев Толстой говорил о своем друге Иване Раевском, что тот был человеком, который придавал окружающим бодрости в жизни и уверенности в том, что мир стоит на добре, а не на зле. В селе Бегичевка Рязанской губернии Раевский появился по окончании Московского университета в 1874 году. Построил в усадьбе новый дом, перевез туда свою семью и занялся сельским хозяйством. Из-за границы выписывал технику, удобрения, подружился с крестьянами, помогал им советами и деньгами. Построил для местных ребятишек школу в селе. В 1891 году в Центральной России из-за неурожая начался голод. Раевский, заботясь о спасении жителей Бегичевки и соседних деревень, развил бурную деятельность. В первую очередь, решил Иван Иванович, необходимо собирать средства в помощь голодающим. К делу нужно подключить земство и состоятельных помещиков. Всем этим и занялся Раевский. Он открыл в Бегичевке 6 бесплатных столовых и убедил владельца соседнего села сделать то же самое у себя. Считая, что такими полумерами народу не поможешь, Иван Иванович решил строить столовые в каждой деревне губернии. Но откуда взять столько денег? Нужны средства на продукты, на их перевозку, на оплату труда работников. И Раевский задумал привлечь к делу своего друга Льва Толстого. Ведь участие в проекте по борьбе с голодом писателя с мировым именем – это гарантия того, что к помощи голодающим присоединятся богатейшие люди страны. Толстой отказал Раевскому, заметив, что единственное средство помочь коню вести воз – это слезть с него. Но от Ивана Ивановича не так-то просто было отмахнуться. Он попросил Толстого съездить хотя бы в один пострадавший район и написать статью об увиденном. На это Лев Николаевич согласился. Он поехал в Епифанский уезд, как полагал, на пару дней, а задержался в губернии на год. Настолько потрясли его народные страдания. И только за первый месяц совместной работы Раевский с Толстым открыли 30 столовых, в которых кормили до 1500 человек. Иван Иванович взял на себя основной груз забот о голодающих. Вел деловую переписку, ездил по деревням, сам выпекал хлеб и трудился в столовых. В своем доме он устроил штаб помощи голодающим. В фонд, организованный Раевским, поступали деньги, продукты, одежда со всей России и из-за границы. Увы, в конце 1891 года, в самый разгар работы, Иван Иванович умер. Предельно скромный человек, он совсем не заботился о себе. Если в проливной дождь нужно было ехать в какое-нибудь дальнее село закупать хлеб, он отправлялся в путь, возил в больницы ослабевших от голода людей. В ноябрьскую непогоду повозка Раевского застряла во овраге полном воды. Иван Иванович выбирался буквально вплавь, простудился. Но уже на следующий день, не обращая внимания на высокую температуру, снова выехал из дома. Нужно было договориться о закупке муки. А когда вернулся, слег и больше уже не вставал. Через 6 дней Ивана Ивановича не стало. Но проект Раевского продолжал жить. Толстой в память о друге открыл еще 40 бесплатных столовых.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Крещения Господня – один из самых древних в церковном календаре. Он возник в эпоху, когда церковь боролась с учениями, искажающими смысл служения Иисуса Христа. Сторонники неправославного учения полагали, что Христос не был Богом, а являлся всего лишь человеком. Спаситель якобы почти не отличался от пророков Ветхого Завета, и призван на свое служение он был в момент крещения в реке Иордан от рук Иоанна Предтечи. Православная церковь решила опровергнуть подобное мнение, и вот по какой причине. Любое искажение веры ведет за собой искажение духовной жизни отдельно взятого христианина. Человек утрачивает ориентиры верного пути, который должен привести его в Царство Божие. Ведь если ты неправильно веришь в Бога, как ты к Нему сможешь прийти? Православное учение о служении Христа и Его личности Церковь изложила в богослужебных песнопениях, чтобы люди, приходя в храм, слышали и понимали, Христос не просто человек, а Бога-человек, и Его крещение в реке Иордан имеет особый смысл. Но значение этого события иное, нежели думают еретики. О событии крещения Христова рассказывает нам тропарь, одно из главных песнопений праздничной службы. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Имени автора тропаря праздника Крещения Господня мы не знаем, но можно предположить, что его написал Роман Сладкопевец, один из самых известных церковных поэтов древности. Послушаем церковнославянский текст тропаря. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев Боглас, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тя сына именуя, и дух в виде голубини, извествовавши словесе утверждение. Явлейся, Христе Божий, мир просвещей, слава тебе». В русском переводе текст выглядит так. «При крещении твоем в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице, ибо голос родителя свидетельствовал о тебе, возлюбленным тебя сыном именуя, и дух в виде голубицы подтверждал его слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава тебе». Тропарь Крещения говорит об основном элементе христианской веры – учении о Боге Троице. Православная Церковь исповедует Бога Отца, Сына и Святого Духа, но не трех богов, а единого Бога Троицу. Понять это учение полностью нельзя, но оно основано на откровении Бога о себе самом. И часть этого откровения – событие Крещения, когда Троица явила себя людям.
1: Тропарь Крещения – во время праздничного богослужения исполняется неоднократно. Поется он, например, и при великом освящении воды. Священник с молитвой окунает крест в воду, а хор поет тропарь. Этим действием церковь показывает, что вода освящается не человеческим действием, а благодатью Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Давайте послушаем тропарь крещения в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного — содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе, и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе, только ты увидал его во мне.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма священника Иоанна Стеблин-Каменского «Духовным чадом». 1925 год. Соловецкий исправительный лагерь. Дорогие, мои любимые други и чада о Христе, как бы мне хотелось опять всех повидать. Знаю, что не могут не быть у каждого из вас скорби и сомнения, и так радостно мне было бы видеть, как все они потонули в благоговейном поклонении Божией премудрости, в совершенной уверенности в Его всемогущей силе. Отдайтесь премудрости Божией, верьте Христу Господу, что блаженней даяти, нежели приимати. Не ищите радости и жизни, но старайтесь дать их тем, кто в них нуждается больше вас. Кого же удручает болезнь или сильная скорбь? Не бойтесь. Всем людям предлежит, пока еще в уничижении, в скотских яслях, великая радость. Идите же, поклонитесь Христу Господу, оставьте на время, как вифлеемские пастухи, свои стада земных забот. Но знайте, что еще задолго до своего рождения Он возвещал через пророка Исаию: «На кого воззрю? Токмо на кроткого и сокрушенного духом, и на трепещущего словес моих». Идите ко Господу со всякой кротостью, с сознанием своего недостоинства, с твердой верой в любовь Божию всем хотящим спастись, с исполненной трепетом готовностью послужить Ему, как Он изволит, с радостной благодарностью за призыв к Его святому служению, в чем бы это служение ни выражалось. Идите со светлым ликом очищенной покаянием совести. Идите к читающему сокровенное человеческое младенцу, самому от злого Ирода и нечестивого мира сокровенному. Идите к Нему. Он вас зовет. Вам Он откроется. Вам Он улыбнется и потянется навстречу. Идите, спешите, и вы получите несказанную радость, залог радости вечной и силу к перенесению всех неизбежных нам тягот жизни».
0: Голоса.

Радио «Вера». Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.
1: Веденский монастырь – небольшая обитель в Камельском лесу, раскинувшемся в середине 15 века под Вологдой, там, где ныне находится город Грязовец. Служить обедню монахи отправлялись в храм еще затемно, до восхода солнца. Но уже к этому времени монастырский двор по обыкновению бывал полон. В обитель со всех концов сходились нищие, страждущие, голодные. Здесь, по обычаю, заведенному игуменом и основателем монастыря, монахом по имени Корнилий, они получали щедрую милостыню. Корнилий обычно пробуждался раньше всех. Брал корзину с хлебами, шел к монастырским воротам и каждому входящему в них с поклоном подавал кусок. А после службы созывал всех, кто пришел на трапезу. Но однажды вечером, накануне большого праздника, к игумену подошел монах, распоряжавшийся хозяйством обители. Приблизившись к Корнилию, он тихо проговорил: «Батюшка, истощились наши запасы. Не знаю, чем и братью завтра потчевать, а уж нищим подать тем более нечего». Игумен посмотрел на обеспокоенного монаха и с улыбкой ответил: «Ничего, брат, Господь милостив. Будет день, будет и пища. Ты только веруй и молись». Но монах, услышав такой ответ настоятеля, пришел в еще большее волнение. «Отец, амбары пусты, ни зернышка не осталось. Откуда же возьмем мы завтра пищу? Самим теперь впору за милостыней идти». Но Корнилий снова не выразил обеспокоенности. «Молись, брат, Бог не оставит», — снова сказал он. Это разозлило монаха. «Что ж, посмотрю я на тебя завтра, в праздник, когда братья в монастыре и нищие у ворот будут требовать хлеба», — чуть слышно проговорил он вслед удаляющемуся игумену. А Корнилий, между тем, пришел к себе в келью, крепко затворился, встал на колени и начал горячо молиться. С верою взывал он к Богу, прося помощи и защиты. И хотя сам не знал, откуда бы им последовать, всем сердцем полагался на Божью волю и верил, что Господь не оставит своих чад в беде. Так в молитве он провел всю ночь. А наутро, как обычно, пошел на кухню. На этот раз Корнилия опередили. Монах, который вчера сообщил ему об истощении запасов, стоял у дверей. Лицо его выражало одновременно и восторг, и изумление, и раскаяние. Игумен вопросительно посмотрел на него и открыл дверь. Кухня едва ли не до потолка была завалена мешками с крупой, зерном и мукой. На полу стояли короба со всевозможной снедью. А корзина, с которой Корнилий выходил к нищим, была доверху наполнена хлебом. «Гонцы от князя прибыли», — смущенно опустив глаза, проговорил монах. «Дары нам к празднику привезли». «Велика твоя милость, Господи!» — воскликнул Корнилий. Потом взял корзину с хлебом и, как всегда, спокойно вышел раздавать милостыню. За безграничное упование на Бога и жизнь в непрестанной молитве братья монастыря и прихожане почтительно величали игумена Корнилия старцем. «Заповедал нам Господь не иметь заботы о дне завтрашнем», — говорил старец Корнилий Камельский. «Ибо тот, кто с верою, молитвою и упованием возлагает заботы свои на Бога, всякий день от Него самого помощь приемлет».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Читаем мы в Евангелии от Луки. Эти слова касаются каждого из нас. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Иоанна Лествичника о духовной ответственности человека, который соблазнил другого. Видел я одного человека, который передал другому свою греховную привычку, а потом, придя в чувство, начал каяться и отстал от греха. Но так как наученный им не переставал грешить, то покаяния его действительно не было.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний сотрудницы американской телефонной компании Валентины Харви о своем духовнике, епископе шанхайском Иоанне Максимовиче. 1934 год. Китай. Город Шанхай. Коммерческое училище Русского православного братства. Епископ заходил в школу один или два раза в неделю. Мы были заранее оповещены о дне его визита, и большинство из нас задерживалось у дверей, чтобы получить его благословение. Владыка всегда имел при себе небольшие подарки для тех, кто встречал его первым. Просфору, банан, маленькое яблоко или апельсин. Естественно, каждый хотел быть первым. Позже, тем не менее, мы поняли, что Владыка давал свои подарочки детям из более нуждающихся семей. Мы поняли, что обозначало, когда говорили, что Владыка строг и тверд. Он начал с того, что попросил нас перекреститься, и если мы делали это торопливо и не прикладывали наши пальчики, как положено, на плечи, он просил нас повторить это снова и снова, до тех пор, пока мы не делали это правильно. Одновременно он интересовался, знаем ли мы тропарь своему святому и житие своего святого покровителя. Казалось, он никогда не забывал, кто из нас должен был выучить это, и всегда спрашивал при следующей встрече. Когда мы становились старше, он ожидал от нас уже большего, чтобы мы знали тропари всех двунадесятых праздников и что празднуется в каждый из этих дней. Несмотря на то, что владыка Иоанн был строгим и иногда требовательным, мы все любили его. Где бы мы ни увидели его, идущего из или в собор, или еще куда-либо, мы бежали, чтобы он нас благословил. Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Весной 1839 года губернатором Киева стал Иван Фундуклей, необыкновенно деятельный и энергичный человек. Назначая его на высокий пост, император Николай I, уставший от чиновников-взяточников, сказал: «Этому уж точно денег не надобно, своих девать некуда». По первому пункту царь оказался прав, в средствах Фундуклей не нуждался. А по второму требовалось уточнение. Иван Иванович знал, куда девать деньги. Он был очень богатым человеком. Его отец, греческий переселенец, завещал сыну огромный капитал. Прожигать его Фундуклей-младший не стал. Напротив, приумножил, купив землю в Гурзуфе. Она приносила постоянный доход. Немалые суммы поступали и от сахарного, и стекольного заводов, владельцем которых был Иван Иванович. Трудился он невероятно много, считая, что только честно заработанные деньги приносят пользу. Киевляне любили своего губернатора и спокойно обращались к нему за помощью, уверенные в том, что Фундуклей в беде не оставит. Так было, например, в 1845 году, когда Днепровская вода затопила старый район Киева, Подол, и Иван Иванович взял на себя содержание пострадавших многодетных семей, помогал им заново отстроиться. И этот случай поддержки неимущих был далеко не единственным. Один из современников Фундуклея вспоминал: «Он много помогал бедным, но как-то незаметно. Я сам раз видел, как к нему пришла бедная благородная вдова, старушка, и показала ему требование уплатить 300 рублей долгу. Фундуклей, проходя мимо, сунул ей в руку 300 рублей, и никто не заметил, кроме меня. А старушка приняла их без удивления, должно быть, не в первый раз». Губернатор вкладывал личные средства и в благоустройство Киева, подарил ему два своих дома, финансировал реставрацию Софийского собора, восстановление первого каменного христианского храма Киевской Руси, Десятинной церкви, выделил деньги на мощение Андреевского спуска. В том числе и на деньги Фундуклея в Киеве открылся первый детский приют. Свой личный особняк Иван Иванович подарил общедоступной женской гимназии, первой в Российской империи. К слову, эту гимназию, которую киевляне так и называли Фундуклеевской, окончила Анна Ахматова. Было в городе и еще одно место, носящее имя благотворителя. Он построил на Театральной площади замечательной красоты фонтан. Горожане полюбили прогуливаться у Ивана. Так они окрестили фонтан. Всего 13 лет прослужил Иван Иванович в Киеве, который за это время буквально расцвел. В 1872 году жители избрали Фундуклея почетным гражданином города. А спустя еще 2 года император Александр II наградил благотворителя высшей наградой Отечества – орденом святого апостола Андрея Первозванного. Фундуклей уже давно покинул Киев, жил в Варшаве, Петербурге, Москве. А киевляне еще долго вспоминали губернатора, которого отличали скромность, порядочность и благородное желание обратить свое состояние на пользу людям.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: К тебе с горячей мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями –

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это, панихида или богослужение родительской субботы. Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности Церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой Христе душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой Христос душу раба твоего, или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения Церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность, изгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
2: Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите, и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят, вам же никто ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. Грядите свободно с Богом в себе. Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя. А вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, и сердце бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви. Но народу стояло передо мною много. Все русы и крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек. Быть не может». Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, также обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. День монастыря заведен строго и движется по часовой стрелке. Но так как все необычно на Афоне, то и часы удивительные. До самого отъезда я не мог к ним привыкнуть. Это Древний Восток. Когда садится солнце, башенную стрелку ставят на полночь. Вся система меняется по времени года, надо передвигаться, приспособляясь к закату. В мае разница с европейским временем выходит около 5 часов. Так, утреннее в Пантелеимоновом монастыре начиналось при мне в 1 часа ночи по-нашему. Она продолжается до 4 часов. За ней идет литургия до 6, следовательно, почти вся ночь уходит на богослужение. Характерная черта Афона. До 7 полагается отдых. С 7 до 9 послушание почти для всех. Даже глубокие старики выходят на работу, если маломальски здоровы. В 9 утра трапеза. Затем до 1 часа вновь послушание. В 1 час чай и отдых до 3. Послушание до 6 вечера. От 5:30 до 5:30 в церквях служат вечерни. В 6 вечера вторая трапеза, если это не постный день. Если же понедельник, среда или пятница, то вместо трапезы полагается чай с хлебом. Вслед за второй трапезой звонят к повечерию. Оно продолжается от 7 до 8. Далее идет келейное правило, то есть молитва с поклонами в келии. Ресофорный монах, низшая ступень пострижения, делает ежедневно 600 поясных поклонов. Монотейный — около 1000. Схимник — до 1500, не считая соответственных земных. На монашеском языке это называется «тянуть канончик». Время до 1 часа, когда начнется утреннее, и есть основной сон монаха — 2-3 часа. Сюда добавляется еще нередко 1 утренний час и, может быть, 1 час среди дня после чая. Так как у каждого есть и свои кое-какие мелкие дела, отнимающие время, то надо считать, что спят монахи не более 4 часов, а то и менее. Для нас, мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются, загадка, как они ее выдерживают. Но живут, доживают до глубокой старости. Притом основной тип афонского монаха, как мне кажется, тип здоровый, спокойный и уравновешенный. Голос.

В мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.
1: Дремучий Камельский лес, что в середине 15 века на много верст раскинулся над Вологдой, на том месте, где сегодня находится город Грязовец, тревожно шумел. Небо над верхушками деревьев потемнело, собиралась гроза. Монах Корнилий спешил по заросшей папоротником тропинке в свою маленькую бревенчатую хижину. На избушку эту, окруженную вековыми дубами и осинами, пустую и, по-видимому, давно необитаемую, монах набрел случайно в первые дни своего лесного отшельничества. Она и стала его лесной кельей, в которой Корнилий в молитвенном уединении жил уже несколько месяцев. По листве зашуршали первые капли дождя. Где-то совсем близко сверкнула молния и проворчал гром. Корнилий зашел в хижину, зажег лучину и стал молиться. Вдруг вместе с очередным громовым раскатом раздался стук в дверь. Монах вздрогнул. Откуда бы в такой глуши взяться гостям? Но тут же подумал. А вдруг это сбившийся с дороги путник ищет, где укрыться от непогоды? И гостеприимно отворил. В хижину ввалились несколько оборванных, вооруженных топорами и ножами мужчин.
2: «Эй, ты кто такой? И что в нашем логове делаешь?»
1: Грубо обратился один из них к Корнилию. Только теперь монах понял, что хижина была когда-то выстроена разбойниками для укрытия. И все же без страха, с поклоном, Корнилий назвался и рассказал, откуда он и зачем сюда пришел.
2: «А, молитвенник!» – засмеялись разбойники. «Ну, молись, покуда цел. А мы пока золотишко тут поищем. Небось, имеется?»
1: Сколько монах не убеждал разбойников, что у него нет ни гроша и что существует он лишь тем, что посылает ему Господь, те не хотели и слушать, и только грозились убить Корнилия. Но перевернув хижину вверх дном, кроме Библии и нескольких богослужебных книг, разбойники ничего так и не нашли. Тогда один из них приставил нож к горлу монаха.
2: «Говори последнее слово», — приказал он.
1: И Корнилий, оглядев хижину и ласково посмотрев на свирепых разбойников, сказал: «Что ж, не страшно мне умирать, ибо всем сердцем желаю я встречи с Господом, и буду грешный Его молить, чтобы простил вам душегубство ваше, ведь и вы, сами того не зная, милость мне оказали. Нашел я приют в вашей избушке, молился здесь Богу». Услышав эти смиренные, без всякого страха высказанные слова, разбойники озадаченно переглянулись. Эти грешники, жившие одним воровством, смотрели на кроткого монаха и едва не плакали. Этим вечером в лесной келье Корнилия грабители покаялись и перед Богом дали слово больше никогда не разбойничать. До самого утра вместе с монахом они молились, а потом мирно разошлись, каждый своей дорогой. С тех пор в округе про разбойников больше не слыхали. Зато вскоре узнали о живущем в лесу монахе. Люди стали приходить к нему за мудрым духовным советом и за кротость и доброту называли старцем. Постепенно вокруг хижины Корнилия вырос монастырь, который в честь его основателя так и называли Корнилиево-Камельский. «Гнев душу губит, а смирение и кротость врачуют», — говорил старец Корнилий Камельский. «Сердце кроткое, в обиде радующееся и в поругании благодарящее, гнев любовью покрывает».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Иногда с людьми случаются неприятные ситуации, которые они считают позорными. В тот момент им кажется, что осуждающие взоры окружающих направлены только на них, что они никогда больше не смогут смотреть в глаза людям. Им стыдно. Хочу поделиться поучительными словами преподобного Никиты Стефата о том, как справиться с таким душевным состоянием. «Все к бесчестию нашим и с нами случающееся, от людей или от демонов, праведным судом Божиим, по его домостроительству случается к смирению наших душ. Цель у Бога, правителя жизни нашей, та, чтобы мы были всегда смиренны, не мудрствовали более, чем нужно мудрствовать, но мудрствовали в целомудрии и не думали о себе много, но на него взирали и его блаженному смирению подражали, ибо он кроток и смирен сердцем, каковыми и нам желает быть он, претерпевший за нас смерть неправедную и бесчестную».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. Второе десятилетие XX века. О, пусть Бог поможет каждой матери понять величие и славу предстоящего ей труда, когда она держит у своей груди младенца, которого ей нужно вынянчить и воспитать. Что касается детей, то долг родителей — подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог. Будьте преданы. С благоговением примите свою священную ношу. Самые прочные узы — это узы, которыми сердце человека связано с настоящим домом. В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой голос. А появление младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом — убежище для души.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: В огромном купеческом доме, стоявшем на одной из центральных улиц города Каинска, Новониколаевской губернии, так раньше именовался город Куйбышев Новосибирской области, царила ничем не нарушаемая тишина. В углу, на обитой шелком кушетке, с вышиванием в руках сидела женщина. Она орудовала иглой, почти не глядя на пяльцы, и о чем-то сосредоточенно думала. Впрочем, мысли купчихи Александры Ивановны Шкроевой, именно так звали женщину, угадать было нетрудно. Дочь бедного каинского священника, она выросла в большой нужде. Брак с вдовствующим богачом, купцом первой гильдии Иваном Шкроевым, сулил девушке новую жизнь. Так оно и вышло. Теперь у нее были шикарные платья, драгоценности, огромный, дорого и со вкусом обставленный дом. Вот только очень уж тихо было в этом доме. Самого главного выгодное замужество Александре Ивановне не принесло. Шли годы, а дети у Шкроевых так и не появлялись. На все воля Божья сокрушенно вздыхали супруги. Но вот в один прекрасный день Александра Ивановна, устав сидеть в тишине пустых комнат, вышла прогуляться по городу. Ноги сами привели ее к большому серому зданию, над входом в которое висела табличка «Детский приют». Женщина в волнении поднялась на крыльцо и позвонила. С того самого дня огромный дом купцов Шкроевых наполнился детскими голосами. Вскоре после своего визита в приют Александра Ивановна удочерила одну из его маленьких воспитанниц, сироту по имени Аграфена, которую в семье стали ласково звать Фенечкой. Потом взяла к себе еще нескольких малышей, а вскоре чуть ли не весь приют перекочевал в Шкроевский особняк. Александра Ивановна заботилась об этих детях как о родных на протяжении всей жизни. Повзрослевших девушек выдала замуж с богатым приданым, юношей определила на хорошую службу. Спустя несколько лет семейство Шкроевых постигло горе. Скончался супруг Александры Ивановны, Иван Васильевич. На плечи женщины, вдобавок к домашним обязанностям, теперь легли еще и заботы о детях. И первым, за что Александра Ивановна принялась, было строительство церкви по завещанию ее покойного супруга. В 1906 году на берегу реки Омь вырос большой храм, освященный в честь пророка Иоанна Предтечи. Всю его постройку, вплоть до последнего гвоздя, Александра Ивановна Шкроева оплатила из личных денег. При храме купчиха открыла бесплатную церковную школу для детей, чьи родители не имели возможности платить за обучение. На Рождество и Пасху купчиха сама водила воспитанников на богослужение, а потом устраивала для них в школе праздничные угощения. И, видя счастливые лица детей, радовалась до слез и благодарила Бога за то, что Он дал ей возможность заботиться о них. Александра Ивановна постоянно поддерживала бедные и многодетные семьи Каинска, покупала одежду, еду, помогала с оплатой жилья. Благодаря Шкроевой в Каинске появилась богадельня, где нашли приют и заботу несколько десятков неимущих стариков. Учредила Александра Ивановна и дом трудолюбия. Всегда одетую в скромное черное платье, купчиху знали в лицо все тюремщики города. Шкроева постоянно навещала заключенных, обеспечивала тюрьмы продуктами питания. Но наступил 1917 год. Товарищи в кожаных куртках и с пистолетами за поясом пришли к Александре Ивановне. Изымая у купчихи деньги и ценности, они недоумевали, почему она не плачет, не умоляет их оставить ей хоть что-то. Шкроева, привыкшая с радостью отдавать, была спокойна и невозмутима даже тогда, когда ее выселяли из собственного дома. Умерла Александра Ивановна в нищете, но свое истинное богатство, любовь к людям и доброту хранила в сердце до последнего вздоха.
0: Имена, имена милосердия.

летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина, не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии, святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
2: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской Духовной Академии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
9: И глаголы им в той день вечер бывшую.
10: Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?
9: Послушают его.
8: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками, людьми, знавшими Генесарецкое озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова: «Боже Пречистый и всего творения Создатель, Твоя воля есть законное супружество и от него деторождение». То есть брак – это божественное установление. И потому вступающие в него с благословения Церкви исполняют волю Божию о себе. При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Тепло пасмурного дня. Когда лето уходит, и по утрам вместо теплого солнышка в окно заглядывает туманная мгла, кажется, как будто и сам засыпаешь вместе с природой. И вот в этой осенней полудреме я шагаю по утреннему проспекту, и все вокруг кажется мне серым и унылым. Вдруг что-то яркое мелькнуло под ногами. Оранжевый кленовый лист упал с ветки прямо на носок моего ботинка. Хотел смахнуть его, но лист, словно маленький огонек, вдруг зажег что-то в моем сонном сердце. И я оглянулся вокруг. На скамейке сидела пожилая пара. Мужчина в старомодной шляпе и его жена в аккуратно повязанном на седых волосах кружевном платке. Они о чем-то говорили с нежностью, глядя друг на друга. Чуть дальше, под большим старым тополем, маленькая девочка играла с рыжим котенком. Они вместе бегали за листьями, которые ветер гнал по тротуару. Котенок попадал в лужи, смешно встряхивал лапками, но продолжал игру. И я как будто очнулся от своей полудремы. Улыбнулся кленовому листу на своем ботинке, прохожим вокруг. И всем сердцем почувствовал, что даже пасмурный осенний день способен подарить тепло.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 2 сентября, день памяти пророка Самуила. О его главном пророчестве председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш.
2: Пророк Самуил – человек, который стоял у истока всей древнееврейской монархии. Сначала был царь Саул, который оказался, прямо скажем, не на высоте положения. И после него Самуил помазал на царство молодого Давида, которого ценили иудеи как основу своего вот этого монархического строя, и который остается в числе земных предков самого Спасителя. И то доброе, что царь Давид нес в своей жизни, должно было быть реализовано в жизни каждого христианина благодаря тому уникальному событию, которое случилось. Царей-то много, и царств много, но Бог один, и Бог становится человеком, приходя в этот мир в лице самого Иисуса. Иисус из Назарета становится основателем нового царства, царства вечного, неземного. Царь Давид стоит у истоков этого вечного царства, а Самуил, пророк, его помазал на царство свое давнее время.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 2 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Любовь. Книга Божья» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Петр I. Под Полтавою». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: И кончилось лето.
5: И мы идем в школу.
4: Но как перестроиться на учебный лад?
6: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
7: Мы знаем!
4: Надо превратить их в приключения.
5: В формате аудиоурока.
4: А для этого предлагаем вместе с нами
6: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
5: его верным псом Алтаем
4: и нашими друзьями Верой и Фомой
5: отправиться в захватывающее путешествие
7: в страну знаний.
6: Заходите на наш сайт,
5: набрав в любой поисковой системе слова «Школу с Верой и Фомой».
6: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
7: Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Не знаю, как вам, а мне случалось оказываться в ситуации, похожей на ту, о которой рассказала в своем блоге британская студентка Доминик Гаррисон-Бетсон. Девушка возвращалась домой поздно вечером. Она потеряла сумочку, в которой были банковская карта и телефон. И ей ничего не оставалось, как идти пешком. На середине пути ее остановил пожилой бездомный. «Здесь по ночам гулять небезопасно, мисс. Давайте я оплачу вам такси, и вы доберетесь до дома», — сказал бродяга тоном, не терпящим возражений. И исполнил свое намерение. Когда машина подъехала, он осторожно поинтересовался, сколько будет стоить поездка, а услышав ответ, вздохнул с облегчением. Имеющихся у него денег как раз хватало. Девушка рассказала эту историю в соцсетях и обратилась к своим друзьям с просьбой: пусть каждый, кого тронул поступок бродяги, возместит ему 3 фунта, потраченные на такси для нее. На призыв откликнулись даже незнакомые люди. За короткий срок насчет студентки перевели больше 20 тысяч для бездомного. Дело оставалось за малым – найти его и вручить деньги. Доминик знала только имя бродяги Робби. Она отправилась в район, где произошла встреча с ним, и стала расспрашивать о нем всех людей подряд. Чем больше девушка узнавала о своем случайном знакомом, тем сильнее удивлялась. Обрывки сведений о Робби складывались в портрет евангельского доброго самарянина. Одному он вернул оброненный кошелек, другому отдал шарф ветреным вечером, третьего утешил в тяжелую минуту. Потеряв из-за болезни работу, а потом жилье, Робби не озлобился и сохранил потрясающую щедрость души. Сердечный бродяга очень удивился, когда Доминик разыскала его и вручила конверт с деньгами. Добрые поступки он совершал бескорыстно и не ждал, что получит что-то взамен. А я вот совсем не удивлена, что Робби был вознагражден за свое милосердие. В библейской книге притчей пророка Соломона прямо сказано о том, что рука дающего не оскудеет. Эти слова исполнились в очередной раз.

0: В 21 веке в провинциальном английском городке. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского.
3: Священномученик Владимир Четверин родился в 1894 году в Симбирской губернии. Он долгое время работал учителем, а в 29 лет стал псаломщиком. Владимир закончил миссионерские курсы и был рукоположен в священники. Он служил в селе в Мордовии. После революции новая власть отправила в деревню продовольственные отряды, чтобы реквизировать у крестьян хлеб для нужд голодающих городов. Прихожане отца Владимира попросили священника сохранить зерно, отложенное на пропитание, и весенний сев. Об этом стало известно властям, и священника задержали. Четверина также обвинили в том, что он не отдал новой власти метрические книги, в которых регистрировались венчание, крещение и отпевание. А заодно, как записали в протоколе, в разрухе финансового состояния в стране и в несдаче имеющегося огнестрельного оружия. В августе 18 года отца Владимира арестовали. Его изнуряли допросами, но священник не признал своей вины и никого не оговорил.
2: Жители окрестных деревень просили отпустить приходского священника, но иерея приговорили к смертной казни. По словам патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
4: Вспоминая жизнь и подвиг священномученика Владимира Четверина, мы обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Владимир, моли Бога о нас».

1934 году актер Борис Чирков, исполнитель главной роли в знаменитой кинотрилогии «Юность Максима», оказался в творческом тупике. Казалось бы, образ рабочего паренька Максима полностью создан, однако не оставляло ощущения, что не хватает какой-то мелочи, какого-то штриха. Со временем стало понятно, что не хватает песни, способной подчеркнуть характер героя. Из существовавших на то время произведений ничего подходящего не нашлось. Все предложения композитора Дмитрия Шостаковича были отвергнуты. Позже сам актер рассказывал, как на одной из репетиций в голову пришла когда-то давно услышанная им, но изрядно подзабытая всеми песенка. Оказалось, что это именно то, что нужно. И от неожиданной радости он заголосил: «Крутится, вертится шар голубой». Эта песня и вошла в фильм. Версий происхождения этой песни существует не менее двух десятков. Достоверно известно только одно. История ее уходит корнями в XIX век. По одной из версий, в первой половине XIX века существовал популярный романс «Голубой шарф». И простонародная песня «Крутится-вертится» возникла как своеобразная пародия на него. Меломаны утверждают, что на довоенных и послевоенных граммофонных пластинках звучал текст «Крутится-вертится» не шар, а шарф голубой. Но и действительно, крутящийся над головой шарф представить себе гораздо проще, чем неизвестно откуда взявшийся непонятный шар. Тем не менее, Борис Чирков, а вернее его герой Максим, спел все-таки про шар. И именно этот вариант песни полюбился зрителям. И его мы сейчас послушаем. Корон.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
3: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
2: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
1: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит, вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас. А это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог. Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно только познав самого себя, ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой древней церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности. Чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным, чтобы общаться с Ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и Его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть, жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Услышать от врача онкологический диагноз всегда страшно. А когда женщина узнает о болезни во время беременности, то сталкивается еще и со страхом за жизнь будущего ребенка. Нередко врачи предлагают в такой ситуации прервать беременность, чтобы начать лечение. Но в медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве таких пациенток успешно лечат. Вот только перед женщинами встает вопрос, где жить в столице, пока идет терапия? Большой поддержкой для беременных стала бесплатная социальная гостиница «Добрый дом». Изначально созданная для онкобольных детей, она открыла двери и для будущих мам. Так Наталью из Казани «Добрый дом» поддерживал целый год. Пока женщина лечилась во время беременности и уже после родов, когда перенесла операцию и проходила лучевую терапию. В «Добром доме» есть все необходимое для младенцев – от кроваток и колясок до пеленок, смесей и подгузников. О необычной гостинице Наталья узнала в чате для беременных пациенток онкоцентра. «Я приезжала в Москву, зная, что мне есть где остановиться, и там мне будет хорошо, уютно и комфортно. А если нужно, я могу приехать и со старшим сыном. Это огромная помощь для нашей семьи», — говорит Наталья. Поддержать гостиницу и подарить надежду тем, кто борется за две жизни сразу, можно на сайте «Доброго дома». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Поговорим о том, как возрождалась церковная жизнь в России в 90-е годы и что из того опыта может быть особенно полезно сегодня. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии доценты философского факультета Московского государственного университета, религиоведы Игорь Крупник и Михаил Киселев. И разговор пойдет о том, почему нейросети могут менять религиозные практики, чем цифровое общение отличается от живой встречи и почему искусственный интеллект не может заменить человеку духовного наставника.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 2 сентября, Церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Пророк Самуил жил в 11 веке до Рождества Христова. Он был 15-м и последним судьей израильским. Его имя Самуил означает «испрошенный». Дело в том, что мальчик родился по многолетним молитвам его матери Анны. Та еще до рождения сына посвятила его Богу. Когда Самуилу исполнилось 3 года, его отдали на воспитание первосвященнику Илию. Уже в 12 лет Самуилу было первое откровение. Его пророчество сбылось, когда филистимляне убили 30 тысяч израильтян и захватили ковчег Божий со скрижалями Завета. После смерти Илии Самуил стал судьей израильским. В те годы под влиянием Самуила народ израильский вернулся к единому Богу. При нем филистимляне сами возвратили ковчег из плена и освободили все израильские города. Когда Самуил состарился, к нему обратились мудрецы и потребовали выбрать для Израиля царя, как у других племен. Пророк увидел в этом глубокое падение народа. Израилем до того времени управлял сам Бог, возвещавший волю через святых избранников. Пророк Самуил помазал на царство Саула, первого царя Израиля. Но потом Саул проявил непослушание Богу. Самуил обличил царя. Он дал приют легендарному герою и будущему царю Давиду, когда тот спасался от преследований Саула. А потом Самуил благословил Давида на царство. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Церковь прославляет пророка Самуила как последнего собирателя народа Израиля. С него началась эпоха пророков. Он задал идеал государственного устройства, когда дела светских правителей соизмеряются со Словом Божиим. Мы чествуем пророка Самуила и просим его о молитвенной помощи. Святой пророк Самуил, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Пришла весна. Показалась зеленая трава, и молодые листья распустились на деревьях. Легкий теплый ветерок колыхал занавески в палате эвакуационного госпиталя. Словно и нет никакой войны, думала, глядя в окно, молодая темноволосая девушка. Шел 1943 год, тяжелый и переломный год Великой Отечественной. Раздались шаги, по улице шел молодой солдат. Увидев в окне госпиталя симпатичную барышню, подмигнул и спросил с улыбкой: «Пойдем на танцы, красавица?» «Не могу, я без прически», — ответила та. Но солдат оказался настойчивым и через минуту уже стоял на пороге палаты. Стоял и не мог сдвинуться с места. У красавицы не было рук и ног. «Прости, сестренка», — прошептал парень и, став перед ней на колени, заплакал. Белоруске Зине Туснолобовой было 23, когда она отправилась на фронт. Мобилизация добивалась долго. Несколько раз ходила в военкомат. Но ей, молодой учительнице, не имеющей военной профессии, отказывали. Тогда она прошла курсы медицинских сестер и, наконец, была зачислена в стрелковый полк. Воронеж, Курск, бомбежки и взрывы. Ползком Зинаида вытаскивала раненых солдат из-под вражеских пуль. Оказывала им первую помощь. Потом девушке скажут, что за 8 месяцев, проведенных на фронте, она спасла 123 солдата. А пока танки, рвущиеся снаряды и земля, политая кровью. И одна только мысль – вызволить, перевязать, не дать погибнуть. 2 февраля 1943 года бой гремел у станции Горшечной Курской области. Зина, тогда уже старшина медицинской службы, как всегда была в гуще сражения. Вдруг кто-то крикнул: «Капитан ранен!» Зина помчалась на помощь. Рядом разорвался снаряд, осколок попал девушке в ногу, но она не остановилась. И снова взрыв, а потом темнота. Сколько времени Зина провела без сознания, она и сама не знала. Очнулась и увидела немцев. «Фашисты ходили по полю и добывали раненых», – вспоминала Зинаида. Удар прикладом, сапогом. И снова темнота. Девушка пришла в себя только глубокой ночью. Услышала голоса, решила снова немцы. Притворилась мертвой. Но это были свои. Солдаты нашли Зину. Подняли. Но идти медсестра не могла. Она не чувствовала своего тела. В госпитале констатировали обморожение конечностей. Началась гангрена. Врачам не оставалось ничего, кроме как ампутировать Зинаиде обе руки и ноги. Восстановление шло долго. Зина переживала, но не за себя, а за то, что не сможет больше принести пользу родине. Однажды в госпиталь с концертом самодеятельности пришли рабочие машиностроительного завода. После выступления пили чай вместе с пациентами, общались. Веселая, неунывающая Зинаида поразила всех своей силой духа. «Наши коллеги и друзья должны ее увидеть», — решили они. Через несколько дней в заводской цех внесли носилки. На них сидела Зина. Она немного волновалась. Звонким голосом девушка обратилась к рабочим. «Я так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. Мне больно оставаться в стороне. Очень прошу, если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка». В тот месяц завод перевыполнил план. А на танках, которые отправились на фронт с его конвейера, белой краской была выведена надпись «За Зину Туснолобову». Скоро о Зинаиде узнала вся страна. Бойцы шли в атаку с ее именем. Ее обращение к солдатам и рабочим печатали в газетах. Простая медсестра Зина Туснолобова вдохновила тысячи людей на борьбу с фашизмом. «За Родину я готова отдать жизнь», — говорила она.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». сюжеты.
2: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
3: Когда мы были молодые, это было время такого православного ренессанса, и запомнилось, как мы приехали в Толский монастырь. Приехали мы уже очень поздно. Ну, приехали под вечер, к ужину. Ну, я думаю, ну, сейчас, наконец, мы поужинаем в монастыре скромной трапезой. На следующий день люди собирались причащаться, а там была совершенно потрясающая матушка, которая всех нас отправила на уборку сена в кедровую рощу, которую посадил еще сам Иван Грозный. И вот это совершенно незабываемое впечатление, как мы ночью, до часу ночи собираем это сено, вот куда-то его там носим в скиту. И когда работа была окончена, уже время, когда есть нельзя, поскольку после полуночи надо не вкушать ничего, готовиться к причастию, читать правила молитвенные. Ну вот тут приходит матушка-настоятельница и говорит такую фразу: «По иерусалимскому времени еще только половина одиннадцатого». Что значит «нельзя»? Все в трапезную. И все пошли и поужинали благополучным образом. На следующий день причастились. Тут пришла матушка и сказала: «А нам еще надо картошку прополоть». И тут некоторые благочестивые женщины возроптали и сказали, что: «А нам духовник говорит, что нельзя трудиться в воскресенье. Нельзя трудиться после причастия». На что матушка, сурово посмотрев, промолвила: «Воскресенье? После причастия не трудятся только тунеядцы и бездельники». И, конечно, все пошли полоть картошку. И мы, в общем-то, поняли, почему там такой хороший стол в монастыре, почему такие обильные, хотя и постные яства. Ну, потому что это был не только центр духовной силы, но и центр трудолюбия и стяжания благодати трудом.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И глаголы им в той день вечер бывшу».
3: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
2: Послушают его.
1: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками, людьми, знавшими Генесарецкое озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова: «Боже пречистый и всего творения Создатель, Твоя воля есть законное супружество, и от него деторождение». То есть брак – это божественное установление. И потому вступающие в него с благословения Церкви исполняют волю Божию о себе. При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Закаты по осени часто бывают расцвечены весьма драматично яркими тревожными красками, словно пурпурными одеяниями. С ними соседствуют огненные ленты, которые как бы подвязывают нежно-голубые столпы небес в преддверии быстро надвигающихся сумерек. Раскрывшаяся над головой гигантская панорама напоминает хорошо прописанную художником сцену морского боя, где две флотилии, стоя друг напротив друга, ведут прицельный огонь по противнику. Да, часто мы приписываем природе наши земные впечатления и страсти. Между тем, в ней все так торжественно и чудно. Создатель и искупитель наш призывает своих последователей всегда хранить спокойствие ума и беречь тишину сердечную, не бояться ни военных слухов, ни ужасаться самим воинам, ибо Он, Господь Иисус, и есть незыблемый мир наших душ».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний – особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей, Божьей помощи в добрый путь началом нового учебного года».
2: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает настоятель Казанского храма села Коктал Алматинской области иеромонах Аверкий Белов.
2: Я работал летом на стройке. Мы подрабатывали. Я не то что нуждался в деньгах, но мне как-то хотелось вот летом сменить деятельность. И с одним моим знакомым, рабом Божьим Алексеем, мы работали на даче, красили большую крышу одного большого такого богатого дома. И я был у него подмастерьем. И мы работали где-то, наверное, около 2 недель. Смотрели на звезды, он был очень верующим человеком, мы с ним рассуждали о жизни, о смысле жизни, о каких-то чудесах тоже разговаривали. И потом, значит, закончили работу, и приехал хозяин для того, чтобы с нами расплатиться. И хозяин говорит, что, ну, мы, говорит, как-то с вами цену не обговаривали, говорит, значит, сколько вы хотите? Алексей говорит, вы сами назначите цену. И хозяин говорит, я готов заплатить за работу 120 тысяч. А Алексей неожиданно говорит, это много. Это, говорит, здесь работы 1060. А хозяин, значит, был очень удивлен и стал уговаривать Алешу взять больше. Вот я первый раз столкнулся с тем, что вот такой вот торг идет, что хозяин предлагает больше, а работник просит меньше. История как бы простая, но, наверное, совершенно вот при нашей психологии непонятная. Вот, но это, конечно, то есть вот эти наши разговоры о Боге, они, видимо, были на основании того, что у Алексея была действительно глубокая вера, и он не хотел брать за работу больше. Вот для меня это, конечно, был такой первый опыт, что, оказывается, верующий человек может так вот относиться к деньгам совсем иначе, чем принято к ним относиться. Вот такая вот история.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Александр Малиновский родился в 1892 году в Саратовской губернии в семье священнослужителя. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Александр служил в сельской церкви Пермского уезда, преподавал в школе, занимался делами приходского общества трезвости. В годы Первой мировой войны Малиновский собирал пожертвования для фронта. Прихожане отца Александра отмечали его проповеднический дар. Перед революцией священник перевелся в Красноуфимский уезд и поступил в Казанскую духовную академию. Летом 18 года в крае прокатилась волна крестьянских восстаний. Большевики жестоко их подавили, а потом приступили к репрессиям. 26-летний священник в эти дни смело призывал отстаивать свою веру и защищать святыни церкви от надругательства. В органы поступил донос на Малиновского. Священника арестовали прямо в алтаре. Прихожане не давали конвою пройти, но верующих оттеснили. Отца Александра отвезли в тюрьму Красноуфимска. В городе арестовали еще одного священника, иерея Льва Ершова. В тюрьме священников избили, связали колючей проволокой и расстреляли за городом. В 2002 году мощи священномучеников были перенесены в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их. Прославляя священномученика Александра Малиновского, мы просим его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

композитора Михаила Ивановича Глинку справедливо называют основоположником русской классической музыки. Конечно, и до Глинки в России жили и творили композиторы, но их творчество, как правило, являлось подражанием европейским мастерам. А Глинка впервые наполнил классические формы и жанры чисто русскими интонациями. К тому же композитор выступил первопроходцем во многих музыкальных направлениях. Так, перу композитора принадлежит первый в истории русской музыки вокальный цикл под названием «Прощание с Петербургом». В этот сборник вошли 12 романсов на стихи Нестора Кукольника. В 1840 году Глинка, который много путешествовал и подолгу жил за границей, собирался в очередную поездку. Предвидя разлуку с родиной, музыкант решил отразить свои чувства в нескольких вокальных миниатюрах. Хотя романсы цикла разные и по тематике, и по характеру, все они объединены общей темой странствий. Пожалуй, самой известной композицией сборника является романс «Жаворонок». В стихотворении Нестора Кукольника повествуется о пении маленькой серой птички, которая должна напомнить девушке о ее возлюбленном, находящемся где-то далеко. Птичьи трели и переливы изображаются в фортепианной партии, но сама мелодия больше похожа на русские народные песни с их лирическими задушевными интонациями. Музыка этого романса наполнена обаятельной простотой и сердечным теплом. «Жаворонок» из вокального цикла «Прощание с Петербургом» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении Натальи Герасимовой, партия фортепиано Игорь Жуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
3: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
2: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
1: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он Коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит, вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас. А это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог. Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно, только познав самого себя, ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой Древней Церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности. Чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным, чтобы общаться с Ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и Его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть, жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Моим любимым композитором всегда был Бетховен. Импульсивный, сложный, гениальный. Изучая созданную им партитуру, без колебаний приходишь к мысли о совершенстве музыкального вкуса автора, о силе его характера и требовательности к себе и исполнителям. Его произведения настолько эмоционально сильны, монументальны, что всякий раз я не могу не пропустить их через себя. Одно слово – восхищение. Но однажды, слушая скерцо в исполнении виртуоза Дэвида Гаррета, на пике эмоционального подъема я вспомнила фразу «Не сотвори себе кумира, не поклонись ему», а затем мысль пошла дальше. Бетховен гениален, верно, но насколько гениальнее тот, кто его создал? Нередко можно услышать фразы вроде «Он просто бог» или «Он играет как бог», «Она поет как богиня», а почитателей таких богов с маленькой буквы мы называем «поклонниками». Нарушение заповеди, которая призывает не поклоняться никаким другим богам, кроме истинного. Казалось бы, все это фигуры речи, лишь выражающие наш восторг, не более. Однако здесь-то и кроется опасность, о которой предупреждает Господь во второй заповеди Деколога. Восторгаясь красотами видимого мира, мы легко забываем о его создателе, переносим свое внимание от причины к следствию. В тот миг я пришла к следующему выводу. Восторгаясь способностями выдающегося мастера, хорошо всегда помнить о том, что всякий талант у человека – от Творца, и правильнее благодарить Бога за то, что Он дал нам возможность услышать восхитительные произведения Бетховена, вместо того, чтобы обожествлять этого талантливого человека. Ведь недаром в благодарственном акафисте «Слава Богу за все» мы читаем следующие строки. «Ты открываешь нам преддверие грядущего рая и мелодичность пения в гармоничных тонах, высоте музыкальных красок, в блеске художественного творчества. Господь дает нам возможность украшать мир музыкой, словом, прочими инструментами, но справедливо желает, чтобы мы не забывали об истинном источнике благодати и талантов».
0: Частное мнение. Радио.

0: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет доктор физико-математических наук Андрей Райгородский.
3: Персона.

Сегодня, 2 сентября, Церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Лев Ершов родился в 1867 году в городе Красноуфимске Пермской губернии. Отец его был купцом-старообрядцем, сын унаследовал его дело. Лев получил хорошее образование и строгое воспитание. Он интересовался богословскими вопросами и церковной дискуссией. Ершов бывал в духовной семинарии на диспутах, встречался с епархиальным миссионером. Постепенно Лев пришел к тому, что присоединился к православию. Через 2 года он принял священнический сан, служил в Свято-Троицком соборе Красноуфимска и преподавал в школе. Отец Лев сам стал миссионером, участвовал в многодневных крестных ходах, встречался в разных уголках епархии с раскольниками. В конце августа 1918 года его арестовали вместе с иереем Александром Малиновским и расстреляли. Через несколько дней в город вошли белые войска. Тела мучеников были захоронены в церковной ограде. Но в советское время могилы уничтожили. На этом месте был сделан автодром. Лишь в 2002 году мощи священномучеников были торжественно перенесены в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Первых мучеников-христиан называют основой церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Церковь чтит память всех новомучеников и в этот день обращается с молитвой к священномученику Льву Ершову. «Святой мученик Лев, моли Бога о нас!»

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Выдающиеся генетики, биофизики, радиологи Николай и Елена Тимофеевы-Рисовские познакомились в Москве в 1921 году на практикуме профессора Кольцова, основателя молекулярной биологии. За плечами Николая, потомка дворян и казаков, была и Первая мировая, и Гражданская война. Он работал пастухом, грузчиком, чинил молотилки, пел в хоре и умудрялся учиться на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета. Спокойная, рассудительная, домовитая Елена Фидлер, Лёлька, как называли ее друзья, была полной противоположностью взрывному темпераментному Николаю. Уже через 2 недели после знакомства он сделал ей предложение. Николай и Елена обвенчались в Московском храме Успения Божьей Матери на Могильцах. «Калюша свернет кого хочешь», – так говорила Елена о муже. А тот, наговорив лишнего в спорах с коллегами, прибегал к дипломатическому таланту жены, чтобы вновь навести дружеские мосты. «Без Лёльки я не владею техникой жизни», – делился Николай. В середине 20-х годов советская биология была в авангарде мировой науки. Поэтому немецкий профессор Оскар Фогт обратился к Кольцову с просьбой порекомендовать способного молодого ученого для работы в Берлинском институте исследования мозга. Кольцов посоветовал Тимофеева-Рисовского. Николай возглавил генетический отдел, который со временем стал самостоятельным институтом биофизики и генетики. В 23-м году у Тимофеевых-Рисовских родился старший сын Дмитрий, в 27-м – Андрей. Елена Александровна заботилась о родных, но не оставляла науку. Она проводила исследования, публиковалась в ведущих мировых журналах. Уже тогда появилась семейная традиция вечеров вместе с сотрудниками института. В неформальном общении решались рабочие вопросы, обсуждались новости науки. Великая Отечественная война застала Тимофеевых-Рисовских в Берлине. На предложение принять немецкое гражданство Николай Владимирович ответил: «Я родился русским и не вижу никаких средств изменить этот факт». Он продолжал возглавлять институт, но находился фактически в статусе заложника. Это не помешало Тимофееву-Рисовскому начать свою борьбу. Он готовил запросы на ученых, попавших в тюрьмы и концлагеря, а потом переправлял людей в лаборатории к надежным немецким коллегам. Елена Александровна помогала мужу. Сын Дмитрий втайне от родителей вступил в подпольную антифашистскую организацию. В 43-м его арестовали. Юноша попал в гестапо. Тимофееву-Рисовскому предложили заняться исследованием расовой неполноценности славян и цыган, а взамен обещали облегчить участь Дмитрия. Николай Владимирович не нашел в себе силы сразу отказать. Сутки он вместе с Еленой Александровной размышлял, ни с кем не виделся, не спал. Они сидели друг перед другом и думали. Много лет спустя Елена Александровна рассказывала о своих мыслях. Что же скажет сын, если его освободят, и он узнает, какой ценой? Дмитрий погиб в концлагере Маутхаузен, но родители не узнали об этом. Елена Александровна всю жизнь не теряла надежды получить весточку о сыне, а Николай Владимирович никогда с тех пор не говорил о Дмитрии. Так ему было тяжело. После войны Николая Тимофеева-Рисовского арестовали и по этапу отправили в Москву, потом в Карагандинский лагерь. Через год, едва живого от истощения, Тимофеева-Рисовского перевели в секретный НИИ на Южном Урале. Об этом сообщили жене. Елена Александровна собрала библиотеку Николая Владимировича и последовала за ним. В середине 50-х Тимофеева-Рисовского освободили. Последним местом его работы стал Обнинск. Дом Тимофеевых-Рисовских по-прежнему был открыт для учеников, друзей и коллег. Теплой дружеской атмосферой эти вечера были обязаны Елене Александровне. Беседовали не только о науке, слушали музыку, обсуждали книги и кинофильмы, вели философские споры. В 1973 году Елены Александровны не стало. Она скончалась в пасхальный вечер. Супруг пережил ее на 7 лет. Последнюю исповедь Николая Владимировича принял священник Александр Минь. Он сравнил Тимофеева-Рисовского с титанами эпохи Возрождения и добавил: он был светлый христианин.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, углический феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И глаголы им в той день вечер бывшую».
3: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
2: Послушают его.
1: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками и людьми, знавшими Геннесаретское озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова: «Боже Пречистый и всего творения Создатель, Твоя воля есть законное супружество, и от него деторождение». То есть брак – это божественное установление. И потому вступающие в него с благословения Церкви исполняют волю Божию о себе. При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда нужно было отказать. Однако сказать «нет» может не всякий. И более того, сделать это не обидно – целая наука. Попробуем в ней разобраться. Для начала определимся с причинами нашего дискомфорта. Иногда трудно сказать «нет», потому что кажется, что это приведет к конфликту, особенно с близким человеком. А бывает, что вашей мягкостью пользуются. Но быть мягким и быть безвольным – это разные вещи. Часто случается так, что, поддаваясь на уговоры другого человека, мы потом на него же за это обижаемся. Я думаю, что уметь сказать «нет» иногда просто необходимо. А теперь пара советов. Выслушайте человека. Покажите, что вам не все равно. Однако формат помощи, который он ждет от вас, вам не подходит. Например, ваш друг просит приютить собаку на время его отъезда. Вы можете сказать: «Поверь, я понимаю твои трудности, однако я не готов взять на себя ответственность. Знаю, что мои знакомые пользуются проверенной гостиницей для собак. Хочешь, я дам контакты?» Таким образом, вы не отворачиваетесь от человека, а пробуйте помочь ему решить проблему. Второй совет. Если вы знаете, что легко откликаетесь на эмоции, быстро поддаетесь давлению, возьмите паузу. Не отвечайте сразу. Скажите: «Извините, прямо сейчас я не могу решить этот вопрос. Давайте вернемся к нему через час-другой». Спустя время вы сможете обдумать свой ответ. Решить, готовы ли согласиться или отказать. И третья рекомендация. Если вам неловко отказывать в прямом разговоре, используйте переписку. Иногда в письменной речи удается правильно и не обидно сформулировать свое «нет». И давайте помнить, что наш отказ – не показатель душевной черствости, а только лишь понимание своих возможностей. Ведь хуже, если вы что-то пообещаете человеку, а потом будете от этого страдать или вообще не выполните обещание. Давайте же скажем «да» слову «нет». С вами была Нина Резник.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона. Да? Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
6: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее, вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Первые социальные сети были созданы в Америке в 2003 году. Вскоре интернет-площадки для общения и обмена информацией начали набирать популярность и в нашей стране. В 2020 году сельская учительница из Астраханской области придумала и запустила новую социальную сеть для школьников, ставшую всероссийским образовательным волонтерским проектом. Я с интересом прочитала об этом в российской газете и хочу поделиться с вами. Аида Казиева окончила Астраханский государственный университет и сразу уехала в село Солянка преподавать детям английский и французский языки. Как молодой специалист, зачисленный в вуз по бесплатному целевому направлению, она должна была отработать в сельской школе 3 года. Но и через 5 лет Аида не собиралась покидать своих учеников. В 2020 году стартовала созданная ею социальная сеть для старшеклассников, где ученики 7-11 классов помогают друг другу лучше усваивать учебный материал. Не секрет, что многие школьники проводят большую часть времени в интернете. Аида Казиева предложила им бесплатные консультации с доступным

0: образования. Школьники выполняют специальные задания, которые оценивают преподаватели. По результатам работы эксперты получают баллы, и в конце каждого месяца волонтер с наивысшим рейтингом получает ценный приз. В 2021 году Аида Казиева стала лучшей учительницей Наримановского района Астраханской области и заняла второе место в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». А ее детище признали лучшим на Всероссийском конкурсе молодежных проектов и поддержали правительственным грантом в 500 тысяч рублей. К началу второго года существования база проекта «Дай 5» насчитывала уже 126 школьников-экспертов. Число участников новой социальной сети постоянно растет, а вместе с ним повышается и успеваемость школьников на радость их родителям и педагогам. И я радуюсь вместе с ними. Приятно сознавать, что к множеству социальных сетей, используемых для работы, отдыха и развлечений, добавилась еще одна для учебы с многообещающим названием «Дай 5». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах «Радио Вера».
1: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Гермоген, в миру Георгий Долганов, родился в 1858 году в Херсонской епархии в семье священника. Георгий блестяще закончил университет в Новороссийске, сдав экзамены за курс юридического, математического и исторического факультета. Но потом он выбрал путь служения Богу, поступил в духовную академию и принял монашеский постриг. Свое служение он начал в Тифлисской духовной семинарии, затем стал епископом саратовским. Особое внимание владыка уделял миссионерской деятельности, публичным религиозным чтениям и беседам. С любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский, он же предрек ему мученическую кончину. В 11 году владыка попал в немилость, в том числе и из-за отрицательного отношения к Григорию Распутину. Его сослали в Жировицкий монастырь в Белоруссии, а потом в Николоугрешский под Москвой. После февральского переворота 17 года Гермогена назначили на Тобольскую кафедру. Он не скрывал своего отрицательного отношения к большевикам. В вербное воскресенье 18 года епископ организовал и провел многолюдный крестный ход по Тобольску. Процессия остановилась у дома, где была заключена семья последнего русского императора. Епископ Гермоген публично благословил Романовых, которые стояли в это время у окна. По окончании крестного хода епископ был арестован. Его казнили в июне в Тюмени. Тело сбросили в реку Туру. Священномученик Гермоген был причислен к лику святых в 2000 году.
2: Мощи священномученика Гермогена покоятся в Покровском соборе Тобольского Кремля. Вспоминая святого епископа, мы сердечно просим его о молитвенной помощи. Святой мученик Гермоген, моли Бога о нас!

0: Несколько поколений зрителей любят кинофильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Не только за увлекательный сюжет, игру знаменитых актеров, но и за музыку. Композиции на стихи Роберта Бёрнса, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. Пожалуй, одна из самых глубоких и философских называется «Облетают последние маки». Под нее мы видим кадры осенней дождливой Москвы. По словам режиссера, в картине эта песня символизирует душевное состояние главных героев. Мелодию к ней написал композитор Андрей Петров, а слова принадлежат поэту Николаю Заболоцкому и связаны с его собственными глубокими внутренними переживаниями. Заболоцкий написал стихотворение в 1952 году, после того, как чудом избежал повторного ареста и высылки из Москвы. Поэта преследовали, потому что он не желал писать о социалистических достижениях и петь оды большевикам. В своем творчестве он исследовал духовную глубину человеческого бытия. Это не нравилось властям, но Заболоцкий оставался верен своему призванию. О том, что в любых обстоятельствах главное – сохранить душу, он и написал стихотворение «Облетают последние маки», которая стала проникновенной песней в кинофильме «Служебный роман». Исполнил ее актер Андрей Мягков.
1: Облетают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
3: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
2: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
1: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит: «Вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас, а это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог». Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно, только познав самого себя. Ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой древней церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности. Чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным, чтобы общаться с Ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и Его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть, жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
0: Апостольские чтения.

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Светлана Бакулина. Специалист по связям с общественностью, экскурсовод. Читает и поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Был у меня такой период в жизни, когда я регулярно ходила на исповедь в разные храмы. И вроде бы становилось легче, но только приезжала домой, все мои дурные мысли и характер тут же возвращались обратно. Вроде делаю все, как все. Читаю книжки, готовлюсь к исповеди, причащаюсь. Но возвращаюсь и снова не знаю, как поступить в той или иной ситуации. В одной из моих поездок по Костроме решила я как-то зайти на службу в монастырь. Смотрю, стоит священник. В очереди никого нет. Ну, дай, думаю, подойду, исповедуюсь. Перечислила батюшке через запятую все грехи, какие вспомнила. Называла я их обычно много, но формально. Гнев, обида, многоспание, ревность, самооправдание и так далее. Батюшка выслушал меня и говорит: «Вижу я, ты верующая девушка. А духовник у тебя есть?» «Нет, батюшка, есть просто священник, у которого я часто исповедуюсь. Но вот смотри, то, чем ты сейчас занимаешься, это, так сказать, любительский спорт. А чтобы перейти на профессиональный уровень, тебе нужен тренер». «Хорошая метафора», — подумала я. Согласилась с ним, но со временем забыла наш разговор. Прошла неделя. Я вернулась домой и в очередной раз поехала в монастырь, куда регулярно ходила уже 4 года. Знала там уже каждого встречного в лицо. И вот приходим мы с друзьями в трапезную. Рядом за стол садится незнакомый мне священник. Спрашивает, не против ли мы. Конечно, не против. Слово за слово. Получилась интересная беседа. Как только он ушел, я спрашиваю ребят. Кто это был? Никогда не видела его раньше. Так хорошо разбирается в молодежных темах и так много знает про спорт. А, это отец Виталий, отвечают друзья. Он бывший тренер национальной сборной по хоккею на траве. Кто? Я чуть не подавилась от удивления. Тренер? Вы сейчас серьезно? Я была потрясена. Не прошло недели, как мне порекомендовали найти тренера, и вот он. На следующий день я нашла в храме этого батюшку. И я точно знала, что теперь не просто приду на исповедь перечислять грехи, а буду просить советов, как мне исправить жизнь, чтобы не повторить их. После этой промыслительной встречи я поняла, как важно открывать свои помыслы одному и тому же священнику, чтобы он, зная меня, мог как-то подсказать, направить, дать совет в конкретной ситуации. В тот день я впервые призналась батюшке, что некоторые грехи я и вовсе стеснялась называть прежде. Мы разговаривали долго, но это тайна. Скажу лишь, что я явно ощутила, с этой первой тренировки началась моя профессиональная, спортивная, духовная жизнь.
0: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Он стал главным мудрецом при дворе могущественных царей, разгадывал тайны снов и предсказывал грядущие события, но ни почести, ни угроза смерти не заставили его изменить своей вере. О пророке Данииле узнают герои программы «Вопросы веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Пророк Самуил жил в XI веке до Рождества Христова. Он был 15-м и последним судьей израильским. Его имя Самуил означает «испрошенный». Дело в том, что мальчик родился по многолетним молитвам его матери Анны. Та еще до рождения сына посвятила его Богу. Когда Самуилу исполнилось 3 года, его отдали на воспитание первосвященнику Илию. Уже в 12 лет Самуилу было первое откровение. Его пророчество сбылось, когда филистимляне убили 30 тысяч израильтян и захватили ковчег Божий со скрижалями Завета. После смерти Илии Самуил стал судьей израильским. В те годы под влиянием Самуила народ израильский вернулся к единому Богу. При нем филистимляне сами возвратили ковчег из плена и освободили все израильские города. Когда Самуил состарился, к нему обратились мудрецы и потребовали выбрать для Израиля царя, как у других племен. Пророк увидел в этом глубокое падение народа. Израилем до того времени управлял сам Бог, возвещавший волю через святых избранников. Пророк Самуил помазал на царство Саула, первого царя Израиля. Но потом Саул проявил непослушание Богу. Самуил обличил царя. Он дал приют легендарному герою и будущему царю Давиду, когда тот спасался от преследований Саула. А потом Самуил благословил Давида на царство. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Церковь прославляет пророка Самуила как последнего собирателя народа Израиля. С него началась эпоха пророков. Он задал идеал государственного устройства, когда дела светских правителей соизмеряются со Словом Божиим. Мы чествуем пророка Самуила и просим его о молитвенной помощи. Святой пророк Самуил, моли Бога о нас. –

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В январе 1813 года император Александр I издал манифест об освобождении Российской империи от французской армии Наполеона Бонапарта. Благодаря мудрости полководцев, отваге офицеров и солдат, страна была спасена от врага, но понесла тяжелые потери, многие города оказались разорены, а тысячи семей осиротели, потеряв своих сыновей и отцов. Еще во время войны, по инициативе императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I, для оказания помощи раненым офицерам, обедневшим семьям и осиротевшим детям, в Петербурге было образовано женское патриотическое общество. В него вошли многие знатные дамы Российской империи. У благотворительниц возникла идея о создании учебного заведения для воспитания дочерей офицеров, погибших на войне. Уже в марте 1813 года в Петербурге на улице 9-й роты появилось училище для девочек-сирот, получившее впоследствии название Патриотического института благородных девиц по наименованию Женского патриотического общества, которым институт был создан. Первое время аренду здания в центре города оплачивала императрица Елизавета, одна из главных попечительниц института. Спустя 9 лет для учебного заведения приобрели просторное здание на 10-й линии Васильевского острова. Там же устроили домовую церковь во имя Захарии и Елисаветы. Воспитанницами института становились девушки, чьи отцы в прошлом находились на военной службе. Остальные могли пополнить число институток в виде исключения и на платной основе. Большинство обучалось за счет средств, которые жаловала императорская семья и женское патриотическое общество. Кроме этого, в институт могли зачислить по личному распоряжению императора. Такой воспитанницей была, например, Анастасия Рылеева, дочь казненного декабриста Кондратия Рылеева. В 1825 году она была принята в патриотический и обучалась за счет личных средств императора Николая I. Благодаря столь высокому покровительству институт считался престижным учебным заведением. Как и в других подобных учреждениях, его главной задачей была подготовка девушек к роли образованной жены и матери или гувернантки. В институте воспитанницы изучали закон Божий, иностранные языки, историю, занимались рукоделием, пением и танцами. В течение 4 лет лекции по истории для институток читал русский писатель Николай Васильевич Гоголь. В письме матери осенью 1831 года он писал: «Я не могу налюбоваться здешним порядком. Здесь воспитанницы получают сведения обо всем, что нужно для них, начиная от домашнего хозяйства до знания языков». Институтский уклад настолько пришелся по душе Гоголю, что писатель даже устроил в учебное заведение своих младших сестер, хотя по правилам они не могли учиться в патриотическом. Ради их устройства Гоголь отказался от жалования и читал лекции бесплатно. К середине 19 века Патриотический институт входил в благотворительное ведомство учреждения императрицы Марии, супруги императора Павла I, и считался одним из лучших в Российской империи. Эту высокую оценку учебное заведение сохранило к своему столетнему юбилею в 1913 году. Тогда в его стенах обучалось более 200 воспитанниц, а рядом с первым зданием института на Васильевском острове были построены новые учебные корпуса. Однако спустя 4 года история института прервалась из-за революционных событий в России, а в его помещениях расположился женский политехнический институт. В стране началась новая веха женского образования. Сейчас с историей повседневной жизни институтов благородных девиц можно познакомиться по воспоминаниям воспитанниц и на страницах работ современных историков.
1: историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И глаголы им в тот день вечер бывшую.
3: Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
2: Послушают его.
1: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками и людьми, знавшими Генесарецкое озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова: «Боже Пречистый и всего творения Создатель, Твоя воля есть законное супружество, и от него деторождение». То есть брак – это божественное установление. И потому вступающие в него с благословения Церкви исполняют волю Божию о себе. При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Волшебные мгновения. Я проснулась с восходом солнца и успела понаблюдать, как в моей комнате становится все светлее и светлее. Предметы начинают приобретать привычные очертания. Пора вставать, собираться в институт. Но пока еще полежу, подожду, когда придет мама. Сегодня у нее ночная смена, и с минуты на минуту мама должна вернуться с работы. А вот и она. Я слышу, как мама входит в прихожую и тихонько снимает плащ. Как же я люблю эти мгновения. Звук открывающегося замка, шелест маминой одежды и сумок. Когда слышу все это, испытываю особое состояние. На душе становится легко и приятно. Казалось бы, такие простые вещи, а сколько они несут в себе тепла. Мамы я еще не вижу, но уже чувствую особый заряд радости и счастья. А вот и она. Заглядывает ко мне в комнату и говорит: «Доброе утро, дочка!» «Доброе утро, мама!» Улыбаясь, я ей в ответ –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: В обычных песнях, как обычно, по утрам на радио «Вера».

0: то есть, по сути, да, праздник одного дня, оплатить операцию нашему однокласснику. И мы тогда все согласились, скинулись деньгами, вот, которые планировали потратить на этот впускной. Сумма получилась довольно большая, но все равно этого не хватало. И тогда наша классная руководительница продала свою машину. Ей она очень была нужна, и кредит она еще тогда платила за нее. Она жила тогда за городом, и добираться, если без машины, то ей приходилось бы часа 3. Но она понимала, что без машины она проживет и как-то доберется, доедет, а мальчику нужна операция, и это единственный шанс. Мы тогда смогли собрать нужную сумму, и наш одноклассник выжил, и это было, пожалуй, даже лучше выпускного. Такие люди, как моя классная руководительница, это немного сродни ангелам, которые помогают в нужную минуту. Добро — это в первую очередь не быть жадным и черствым.
1: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского.
3: Священномученик Владимир Четверин родился в 1894 году в Симбирской губернии. Он долгое время работал учителем, а в 29 лет стал псаломщиком. Владимир закончил миссионерские курсы и был рукоположен в священники. Он служил в селе в Мордовии. После революции новая власть отправила в деревню продовольственные отряды, чтобы реквизировать у крестьян хлеб для нужд голодающих городов. Прихожане отца Владимира попросили священника сохранить зерно, отложенное на пропитание и весенний сев. Об этом стало известно властям, и священника задержали. Четверина также обвинили в том, что он не отдал новой власти метрические книги, в которых регистрировались венчание, крещение и отпевание. А заодно, как записали в протоколе, в разрухе финансового состояния в стране и в несдаче имеющегося огнестрельного оружия. В августе 18 года отца Владимира арестовали. Его изнуряли допросами, но священник не признал своей вины и никого не оговорил.
2: Жители окрестных деревень просили отпустить приходского священника, но иерея приговорили к смертной казни. По словам патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
4: Вспоминая жизнь и подвиг священномученика Владимира Четверина, мы обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Владимир, моли Бога о нас».

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Балет Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» был написан в 1889 году между созданием «Пятой симфонии» композитора и его оперы «Пиковая дама». Эти величественные музыкальные произведения известны своим драматизмом. Однако «Спящая красавица», напротив, полна света и лирики. Сказка Шарля Перро о принцессе, уколовшей палец веретеном и уснувшей на 100 лет, в балетном изложении Чайковского превратилась в дивную поэму о непобедимой силе любви. В создании либретто, то есть сценария спектакля, участвовали директор императорских театров Иван Всеволожский и хореограф Мариус Петипа. Последний подробно расписал план будущего балета, вплоть до количества тактов в каждом номере. Чайковскому пришлось практически посекундно рассчитывать продолжительность музыкальных фраз. Такой метод работы был для него непривычен, но он с готовностью следовал всем пожеланиям балетмейстера. В результате получился спектакль, отличающийся стройной, выверенной композицией каждого акта и прекрасной музыкой. Особое место в «Спящей красавице» занимают вальсы. Танцевальные номера в этом жанре исполняют феи в прологе балета, а также принцесса Аврора, нашедшая веретено. Но больше всего слушателям полюбился вальс, звучащий в сцене бала в честь дня рождения Авроры. Композитор дополняет сочинение ремаркой «Всеобщее ликование». Вальс из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
3: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
2: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
1: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он Коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит, вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас. А это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог. Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно только познав самого себя, ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой Древней Церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности. Чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным, чтобы общаться с Ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и Его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть, жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лидия Игнатьева, финансист, бухгалтер.
0: Частное мнение.
2: В школе я хорошо писала диктанты и очень гордилась этим. Обычно ошибок у меня не было или были незначительные. Случайные описки или, например, пропущенные запятые. За такие ошибки учительница мне ставила 5 с минусом и говорила, чтобы впредь я была внимательнее. Но однажды я написала диктант с 3 грубыми ошибками. Открыв тетрадь и увидев там 3 с минусом, я буквально остолбенела. Это был для меня настоящий удар. Я расплакалась. Старенькая, добрая и очень мудрая учительница отозвала меня в сторонку, где нас никто не видел, не слышал, и дала мне очень важный совет. Она сказала: «Сделай работу над ошибками и больше никогда не смотри на страницу в тетради, где стоит эта 3». Наша жизнь так похожа на школу. Грубые ошибки в ней тоже нередки. Падения и грехи наносят раны. Иногда бывает так, что даже после исповеди воспоминание о совершенном грехе мучает и не дает покоя. Однажды я, впав в тяжкий грех, сильно заболела и чуть не умерла. Потом одумалась, покаялась. Но воспоминания о содеянном по-прежнему отравляли мне жизнь. Казалось, для того, чтобы это прекратилось, надо покаяться еще раз и еще раз. И так, пока меня не прекратят мучить и угнетать воспоминания о содеянном. Я сомневалась в силе таинства покаяния и в милосердии Божием. Так продолжалось довольно долго. Настроение мое постоянно было унылым, депрессивным. Меня ничего не радовало, а в голове, не прекращая, крутились мрачные картины прошлого. Я рассказала о своих терзаниях духовному отцу, и он мне объяснил. Грех, тем более тяжкий, наносит рану душе человека, и даже прощенные грехи иногда не зарубцовываются полностью, а остаются шрамами на душе. Это неизбежное следствие греха, тут ничего не поделаешь. «Но как же мне быть? У меня ведь болит!» – спросила я. «Это нормально. По мере духовного возрастания, исцеления, чувство нравственной боли возвращается. Твоя душа из состояния омертвения снова оживает. Терпи, стой на выбранном пути и не смотри назад», – сказал батюшка. «Не смотри назад». Эти слова напомнили мне наставление учительницы. «Не нужно постоянно смотреть на листок в тетради, где стоит моя 3 или 2. Я и так помню, что она у меня была. Помню, какой урон принес мне грех. Помню, и не хочу его повторять. Но также я помню о милосердии Божием, о том, сколько мне было прощено, и надеюсь на всепобеждающую любовь Божию. А надежда – это то, с чем всегда смотрят вперед».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение
3: в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 2 сентября, Церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Александр Малиновский родился в 1892 году в Саратовской губернии в семье священнослужителя. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Александр служил в сельской церкви Пермского уезда, преподавал в школе, занимался делами приходского общества трезвости. В годы Первой мировой войны Малиновский собирал пожертвования для фронта. Прихожане отца Александра отмечали его проповеднический дар. Перед революцией священник перевелся в Красноуфимский уезд и поступил в Казанскую духовную академию. Летом 18 года в крае прокатилась волна крестьянских восстаний. Большевики жестоко их подавили, а потом приступили к репрессиям. 26-летний священник в эти дни смело призывал отстаивать свою веру и защищать святыни церкви от надругательства. В органы поступил донос на Малиновского. Священника арестовали прямо в алтаре. Прихожане не давали конвою пройти, но верующих оттеснили. Отца Александра отвезли в тюрьму Красноуфимска. В городе арестовали еще одного священника, иерея Льва Ершова. В тюрьме священников избили, связали колючей проволокой и расстреляли за городом. В 2002 году мощи священномучеников были перенесены в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их. Прославляя священномученика Александра Малиновского, мы просим его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В августе 1879 года в художественном отделе Петербургской императорской публичной библиотеки от стеллажа к стеллажу бродила женщина в элегантном темном платье с воротничком тонкого кружева. Ее звали Софья Александровна Давыдова. Она искала что-нибудь об искусстве. Софью Александровну интересовало буквально все, от живописи до архитектуры. Но, кажется, уже не осталось книг, которые она бы не прочла. Тогда женщина обратилась за помощью к библиотекарю. Софье Александровне повезло. В тот день за кафедрой дежурил сам заведующий отделом, знаменитый художественный критик Владимир Васильевич Стасов. Возможно, его внимание привлек изысканный кружевной воротничок посетительницы, потому что он неожиданно посоветовал Софье Александровне познакомиться с традиционным старинным русским искусством – кружевоплетением. Женщина заинтересовалась. Стасов посоветовал ей несколько книг. С этого самого момента в жизнь Софьи Давыдовой навсегда вплелось русское кружево. Литературы, в которой освещалась бы эта тема, оказалось совсем немного. Софья Александровна поняла, если она действительно хочет узнать все о кружевоплетении, нужно ехать туда, где живет, передаваясь из поколения в поколение, этот народный промысел. В 1880 году Давыдова отправилась в экспедицию по русским губерниям – Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Тульской, Орловской, Новгородской. Софья Александровна общалась с мастерицами, бывала в их домах, бедных, зачастую нищих избах. Эта поездка, по воспоминаниям самой Софьи Александровны, дала не только обильный материал для наблюдения, но и ясно обрисовала нужды кружевниц. Давыдова стала искать возможности, чтобы им помочь. И нашла. В 1881 году она открыла в Санкт-Петербурге практическую школу кружевоплетения. Преподавали в ней те самые мастерицы из русской глубинки и получали приличное жалование. Ученицам на время обучения предоставлялось жилье, содержание и стипендия. Всю организаторскую работу взяла на себя Софья Александровна. А финансовую поддержку Давыдовой оказало благотворительное ведомство императрицы Марии. Поэтому школе кружевниц было присвоено престижное название «Мариинская». Очень скоро Давыдова пошла еще дальше. Она организовала классы рукоделия практически во всех сиротских приютах столицы. Расчет был простой. Выучившись ремеслу, девочки смогут обеспечить себе будущее. В 1891 году в России случился неурожай. Во многих губерниях свирепствовал голод. И снова Софья Александровна отправилась в путь. В Воронежской и Нижегородской губернии она организовала крупный центр производства кружева. А главное, наладила стабильный сбыт изделий. Москва и Петербург охотно покупали продукцию местных мастериц. Благодаря Софье Давыдовой многие семьи тогда были спасены от голодной смерти. Параллельно Софья Александровна занималась серьезной исследовательской деятельностью. Ее уникальная книга «Русское кружево и русские кружевницы» вышла в 1892 году и принесла автору премию митрополита Макария Булгакова за посвящение себя делу науки и общеполезных занятий. Неудивительно, что именно Софью Давыдову с ее кружевницами делегировали на Всемирную Колумбову выставку в Соединенные Штаты Америки. Российские мастерицы привели в восторг западную публику. Газета «Нью-Йорк Хэралд» писала: «В каждой нитке русских рукоделий живет дух прошедших веков, глубокое чувство христианства». Потом были выставки в Великобритании и Франции. Всемирная парижская выставка принесла русским кружевницам гран-при за выдающуюся красоту старинного рисунка. Благодаря начинаниям Софьи Александровны русское кружево уверенно завоевывало мир. Софья Александровна Давыдова скончалась в 1915 году. Друзья и близкие написали в некрологе слова, которые замечательно характеризуют жизнь этой необыкновенной женщины. Она всегда находила время думать о других.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
3: Когда мы были молодые, это было время такого православного ренессанса. И запомнилось, как мы приехали в Тулский монастырь. Приехали мы уже очень поздно. Ну, приехали под вечер, к ужину. Ну, я думаю, ну, сейчас, наконец, мы поужинаем в монастыре скромной трапезой. На следующий день люди собирались причащаться. А там была совершенно потрясающая матушка, которая всех нас отправила на уборку сена в кедровую рощу, которую посадил еще сам Иван Грозный. И вот это совершенно незабываемое впечатление, как мы ночью, до часу ночи собираем это сено, вот куда-то его там носим в скиту. И когда работа была окончена, уже время, когда есть нельзя, поскольку после полуночи надо не вкушать ничего, готовиться к причастию, читать правила молитвенные. Ну вот тут приходит матушка-настоятельница и говорит такую фразу. «По иерусалимскому времени еще только половина одиннадцатого. Что значит нельзя? Все в трапезную». И все пошли и поужинали благополучным образом. На следующий день причастились. Тут пришла матушка и сказала, а нам еще надо картошку прополоть. И тут некоторые благочестивые женщины возроптали и сказали, что а нам духовник говорит, что нельзя трудиться в воскресенье. Нельзя трудиться после причастия. На что матушка, сурово посмотрев, промолвила, воскресенье после причастия не трудится только тунеядцы и бездельники. И, конечно, все пошли полоть картошку. И мы, в общем-то, поняли, почему там такой хороший стол в монастыре, почему такие обильные, хотя и постные яства. Ну, потому что это был не только центр духовной силы, но и центр трудолюбия и стяжания благодати трудом.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И глаголы им в тот день вечер бывшую.
3: Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
2: Послушают его.
1: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками и людьми, знавшими Генесарецкое озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова: «Боже Пречистый и всего творения Создатель, Твоя воля есть законное супружество, и от него деторождение». То есть брак – это божественное установление. И потому вступающие в него с благословения Церкви исполняют волю Божию о себе. При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Закаты по осени часто бывают расцвечены весьма драматично яркими тревожными красками, словно пурпурными одеяниями. С ними соседствуют огненные ленты, которые как бы подвязывают нежно-голубые столпы небес в преддверии быстро надвигающихся сумерек. Раскрывшаяся над головой гигантская панорама напоминает хорошо прописанную художником сцену морского боя, где две флотилии, стоя друг напротив друга, ведут прицельный огонь по противнику. Да, часто мы приписываем природе наши земные впечатления и страсти. Между тем, в ней все так торжественно и чудно. Создатель и Искупитель наш призывает своих последователей всегда хранить спокойствие ума и беречь тишину сердечную, не бояться ни военных слухов, не ужасаться самим воинам, ибо Он, Господь Иисус, и есть незыблемый мир наших душ».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 2 сентября, день памяти пророка Самуила. О его главном пророчестве председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш.
2: Пророк Самуил – человек, который стоял у истока всей древнееврейской монархии. Сначала был царь Саул, который оказался, прямо скажем, не на высоте положения. И после него Самуил помазал на царство молодого Давида, которого ценили иудеи как основу своего вот этого монархического строя, и который остается в числе земных предков самого Спасителя. И то доброе, что царь Давид нес в своей жизни, должно было быть реализовано в жизни каждого христианина благодаря тому уникальному событию, которое случилось. Царей-то много, и царств много, но Бог один, и Бог становится человеком, приходя в этот мир в лице самого Иисуса. Иисус из Назарета становится основателем нового царства, царства вечного, неземного. Царь Давид стоит у истоков этого вечного царства, а Самуил, пророк, его помазал на царство свое давнее время.
0: Актуальная тема.
3: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: «Радио Вера». Вместе творим добро.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иванове Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко. Поговорим о том, как возрождалась церковная жизнь в России в 90-е годы и что из того опыта может быть особенно полезно сегодня. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии доценты философского факультета Московского государственного университета, религиоведы Игорь Крупник и Михаил Киселев. И разговор пойдет о том, почему нейросети могут менять религиозные практики, чем цифровое общение отличается от живой встречи и почему искусственный интеллект не может заменить человеку духовного наставника.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я всегда с особым вниманием читаю в интернете о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. Стараюсь понять, по какой причине произошла трагедия и что можно сделать, чтобы такого не происходило впредь. Хочу поделиться с вами поучительной историей школьницы Арины Вавиловой из поселка Троицко-Печорск, что в республике Коми. Она попала в аварию, едва не стоившую ей жизни, а после выздоровления стала напоминать другим детям и взрослым водителям правила безопасного поведения на дорогах. 22 ноября 2018 года по дороге в школу 11-летнюю Арину сбила машина. Авария произошла по вине водителя внедорожника, который не заметил девочку при движении задним ходом. На следующий день Арина должна была вести музыкальные занятия у сестренки в детском саду. Через неделю планировала стать ведущей игры КВН в классе, где учится брат, а в начале декабря собиралась ехать с мамой в Москву на форум «Доброволец России». Вместо этого школьница провела 30 дней в больнице с переломом позвоночника, а потом 2 месяца не могла ходить, 4 месяца сидеть и полгода не снимала корсет. Реабилитационный период занял целый год. Обо всем этом Арина рассказала в обращении к водителям, которое опубликовала на своей странице в социальной сети. Заканчивалось письмо так: «Водитель, помни, когда рядом дети, тебе нужно быть особенно осторожным. Не лишай нас счастливого детства, а наших родителей – покоя». В несчастном случае с Ариной Вавиловой был виноват водитель. Но множество детей попадают в аварию по собственной вине из-за того, что не знакомы с правилами дорожного движения. Арина знает по себе, что школьники не усваивают

0: кошкой Рузи, которая соблюдает правила и следит, чтобы это делали другие. Иногда Рузи оживает. Арина надевает ее костюм, сшитый собственноручно, и проводит увлекательные уроки по безопасности для детсадовцев и младшеклассников. Сотрудники госавтоинспекции довольны, что школьница помогает им в работе, поэтому поддерживают ее начинания. Например, помогают Арине организовывать тематические ролевые квесты для взрослых и детей. Такие занятия очень нравятся малышам. А это значит, что они хорошо усвоят и надолго запомнят правила поведения на проезжей части. Я очень благодарна за это Арине Вавиловой и ее маме. Не зря говорят: предупрежден, значит вооружен. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие...

Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Лев Ершов родился в 1867 году в городе Красноуфимске Пермской губернии. Отец его был купцом-старообрядцем, сын унаследовал его дело. Лев получил хорошее образование и строгое воспитание. Он интересовался богословскими вопросами и церковной дискуссией. Ершов бывал в духовной семинарии на диспутах, встречался с епархиальным миссионером. Постепенно Лев пришел к тому, что присоединился к православию. Через 2 года он принял священнический сан, служил в Свято-Троицком соборе Красноуфимска и преподавал в школе. Отец Лев сам стал миссионером, участвовал в многодневных крестных ходах, встречался в разных уголках епархии с раскольниками. В конце августа 1918 года его арестовали вместе с иереем Александром Малиновским и расстреляли. Через несколько дней в город вошли белые войска. Тела мучеников были захоронены в церковной ограде. Но в советское время могилы уничтожили. На этом месте был сделан автодром. Лишь в 2002 году мощи священномучеников были торжественно перенесены в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Первых мучеников-христиан называют основой церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Церковь чтит память всех новомучеников и в этот день обращается с молитвой к священномученику Льву Ершову. «Святой мученик Лев, моли Бога о нас!»

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами

0: продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого утрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
3: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
2: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
1: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он Коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит, вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас. А это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог. Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно только познав самого себя, ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой Древней Церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности. Чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным, чтобы общаться с Ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и Его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть, жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгений Сулес. Актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
0: Частное мнение.
2: Что такое память об умерших? Как долго она живет в нас? И жива ли в нас надежда на встречу с ними? Уже 9 лет как нет отца. А читая Достоевского, который отец очень любил, не просто любил, он через него к Богу пришел, и вижу его лицо. Думаю, вот это место ему наверняка нравилось. А здесь он бы улыбнулся своей немного застенчивой улыбкой. Читая дневники протопресвитера Александра Шмемана и думаю о том, что бы по тому или иному поводу сказал отец. Часто задаюсь вопросом, что бы подумал отец сейчас, кого бы поддержал. Иногда забываюсь, надо спросить у отца, потом осекаюсь. Спросить-то и не у кого. Как же не хватает наших посиделок, разговоров, прогулок. Отец очень много мне дал, особенно когда я был подростком. Открывал мир, жизнь, веру. Он был как старший друг. Мы много спорили, не соглашались. Но я впитывал его слова. И часто соглашался с ним потом, задним числом. Иногда спустя годы. «Я скучаю по тебе, папа». Растет это чувство долгой разлуки. Но вот что я хотел бы отметить. Это именно то чувство разлуки, когда близкий человек уехал куда-то далеко и надолго. Именно уехал. Не умер безвозвратно. Не превратился в лопух, как говорил Базаров в «Отцах и детях». Уехал, но вернется. А точнее, когда-то я поеду к нему. То есть эта разлука не навсегда. И я это хорошо чувствую. Давным-давно мы жили летом в деревне, в доме, который купил отец в самом начале 90-х в Костромских землях. Я приехал на неделю раньше и поджидал там отца. День его приезда встал очень рано, когда только рассвело, и пошел его встречать. Стояло потрясающе звонкое утро. Я вышел на пустую дорогу и пошел по ней. Не прошел я и 10 минут, как послышался шум машины. Шум нарастал, вскоре появилась и сама машина. Остановилась возле меня, и из машины вышел отец, похожий на седого ветхозаветного старца. Мы обнялись и пошли домой, рассказывая наперебой новость, делясь мыслями. Мы давно не виделись. Вот так мы с ним, верю, и встретимся. Только на этот раз я приеду к нему, и он выйдет мне навстречу.
0: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Любовь. Книга Божья» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Петр I. Под Полтавою». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Гермоген, в меру Георгий Долганов, родился в 1858 году в Херсонской епархии в семье священника. Георгий блестяще закончил университет в Новороссийске, сдав экзамены за курс юридического, математического и исторического факультета. Но потом он выбрал путь служения Богу, поступил в духовную академию и принял монашеский постриг. Свое служение он начал в Тифлисской духовной семинарии, затем стал епископом саратовским. Особое внимание владыка уделял миссионерской деятельности, публичным религиозным чтениям и беседам. С любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он же предрек ему мученическую кончину. В 11 году владыка попал в немилость, в том числе и из-за отрицательного отношения к Григорию Распутину. Его сослали в Жировицкий монастырь в Белоруссии, а потом в Николоугрешский под Москвой. После февральского переворота 17 года Гермогена назначили на Тобольскую кафедру. Он не скрывал своего отрицательного отношения к большевикам. В вербное воскресенье 18 года епископ организовал и провел многолюдный крестный ход по Тобольску. Процессия остановилась у дома, где была заключена семья последнего русского императора. Епископ Гермоген публично благословил Романовых, которые стояли в это время у окна. По окончании крестного хода епископ был арестован. Его казнили в июне в Тюмени. Тело сбросили в реку Туру. Священномученик Гермоген был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи священномученика Гермогена покоятся в Покровском соборе Тобольского Кремля. Вспоминая святого епископа, мы сердечно просим его о молитвенной помощи. Святой мученик Гермоген, моли Бога о нас. –

0: на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: На хорватскую деревеньку Смеляны опустились морозные январские сумерки. В небольшом, аккуратно побеленном домике местного священника не спешили зажигать огонь. Керосин был дорогой, и небогатая семья старалась его экономить. Маленький сын священника боялся темноты. Чтобы отвлечься, он подозвал к себе домашнюю любимицу, пушистую кошку, стал с ней играть и гладить ее. И вдруг произошло невероятное. В темноте спина кошки озарилась светом, и от шерсти разлетелся целый сноп искр. От неожиданности и испуга мальчик вскрикнул и бросился к матери. Прижавшись к ней, дрожащим голосом спросил: «Мама, ты видела? Что это было?» Женщина успокаивающе погладила сына по голове и ответила: «Должно быть молния, как во время грозы. Кажется, это называется электричество». Так от матери будущий гениальный ученый и изобретатель Никола Тесла впервые услышал о явлении, изучению которого посвятил впоследствии всю свою жизнь. Тесла часто говорил, что свой дар и талант унаследовал от матери, Георгины или Джуки, как все ее звали. На всю округу жена священника Милутина Теслы, Джука, славилась своим трудолюбием и удивительной смекалкой. Она собственноручно усовершенствовала обычный домашний ткацкий станок таким образом, что с его помощью можно было получать не только грубый домотканый холст, но и самую тонкую ткань и даже кружево. Соседи приходили посмотреть на необыкновенные приспособления для домашнего хозяйства, которые придумала Джука. Когда ее спрашивали, как она до этого додумалась, женщина отвечала, что и сама не знает. Просто пришло в голову. «От мамы мне досталась живость ума», – писал Никола Тесла в своих мемуарах. Вспоминал ученый и о том, что впервые желание что-то изобрести пришло к нему, когда он понял, как тяжело работает его мать. На Джуке был и дом, и огород, и дети, Никола и две его старших сестры. Она без устали трудилась с рассвета до поздней ночи, и большая часть одежды и обстановки в доме были сделаны ее руками, вспоминал Никола Тесла. Однажды мальчик заявил, что когда-нибудь построит такую машину, которая сама станет работать, а маме нужно будет лишь присматривать за ней. Джука совершенно серьезно отнеслась к этим словам маленького сына. Позже Тесла признавался, что мать единственная в семье верила в него и искренне интересовалась его трудами и изобретениями. Когда Никола повзрослел, покинул родной дом и прославился, они постоянно переписывались. В каждом письме домой ученый подробно, простыми словами, понятными неграмотной женщине, описывал свои научные опыты. «Не раз во время очередного отчета для матери меня посещали ценные мысли. Казалось, что эта мама издалека благословляет меня», – вспоминал изобретатель. Однажды Джука спасла сына от настоящей духовной гибели. Молодой человек пристрастился к азартным играм. Как-то раз Никола проиграл все свои деньги и пришел к матери, умоляя дать ему еще немного. В ответ Джука молча принесла все ценное, что было в доме, и протянула сыну. «Иди и проиграй все, что у нас есть. Может быть, тогда ты покончишь с этим», — сказала она. Тесла вспоминал, что в тот самый момент морок как рукой сняло. Он со слезами стал просить у матери прощения и больше уже никогда в жизни не возвращался к пагубному пристрастию. «Мать помогла мне вырвать его из сердца, так что не осталось даже следа», – рассказывал ученый. Все свои научные открытия и изобретения, будь то переменный ток или мачтовая антенна на радиосвязи, Тесла разрабатывал с единственной целью – облегчить жизнь людям. Этому его тоже научила мать. «Она была человеком невероятной, безграничной доброты», – говорил изобретатель. «Она убедила меня, что жить надо не для себя, а для людей. И я безгранично благодарен ей за это. Если бы я жил только для себя, чувствовал бы себя несчастным».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И глаголы им в тот день вечер бывшу.
3: Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
2: Послушают его.
1: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками, людьми, знавшими Генесарецкое озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова: «Боже пречистый и всего творения Создатель, Твоя воля есть законное супружество, и от него деторождение». То есть брак – это божественное установление. И потому вступающие в него с благословения Церкви исполняют волю Божию о себе. При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Думаю, все в детстве читали произведения немецких сказочников братьев Гримм, например, «Бременские музыканты» или «Белоснежка и семь гномов». Однако немногие знают, что один из братьев, Якоб, был ученым-лингвистом. Именно он вместе с лингвистом Францем Боппом разработал теорию родства языков. Их труд устанавливал генетическое тождество на основе соответствия звуков, морфем и целых слов, имеющих общее происхождение. По мнению Якоба Грима и других лингвистов, все языки мира делятся на семьи: индоевропейское, тюркское, семито-хамитское, уральское, китайско-тибетское и многие другие. От семьи, как от большого дерева, отходят ветви. Например, от индоевропейской семьи – славянская, германская, скандинавская, балтийская и другие. Эти ветви называются также группами, внутри которых языки считаются близкими родственниками. Но есть и более мелкое членение, когда языковые связи еще теснее. Например, внутри славянской группы выделяются еще три подгруппы – восточнославянская, западнославянская и южнославянская. К восточнославянской относится наш родной язык. Самыми близкими родственниками русского языка являются все славянские языки. Однако и более дальние связи не стоит сбрасывать со счетов. Принадлежа к огромной индоевропейской семье, русский язык содержит корни слов, которые встречаются в родственных группах этой семьи. Например, числительное «два» в английском звучит как «ту», в немецком «цвай», в итальянском «дуэ». Одно из важных понятий нашей жизни – «мать» – звучит похоже. В немецком языке «муттер», на латинском «матер», на итальянском «мадре». Итак, помимо близких родственников славянских языков, у нас есть и дальние – германские, скандинавские, романские – то есть те, что принадлежат к индоевропейской семье. Она является самой большой языковой общностью в мире и включает более 400 языков. Многие ученые предполагают, что все языки в конечном счете могут восходить к одному единому праязыку – предку и родоначальнику всех слов. Разве это не напоминает нам о том, что и мы, люди, тоже родственники? С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний, особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Божьей помощи в добрый путь началом нового учебного года».
2: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: и обработал руку бабушки. Затем вытащил из рюкзака все свои карманные деньги и отдал ей. Бабушка отказывалась их брать, но маленький мальчик сказал, что ей важнее. «Мне кажется, что мы должны воспитывать детей именно так, ведь они наше будущее. И если дети будут такими, то мир станет более добрым, честным и справедливым. Своих детей я буду воспитывать так же, покажу им, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. Добро для меня – это полная самоотдача и самоотверженность».
1: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Пророк Самуил жил в XI веке до Рождества Христова. Он был 15-м и последним судьей израильским. Его имя Самуил означает «испрошенный». Дело в том, что мальчик родился по многолетним молитвам его матери Анны. Та еще до рождения сына посвятила его Богу. Когда Самуилу исполнилось 3 года, его отдали на воспитание первосвященнику Илию. Уже в 12 лет Самуилу было первое откровение. Его пророчество сбылось, когда филистимляне убили 30 тысяч израильтян и захватили ковчег Божий со скрижалями Завета. После смерти Илия Самуил стал судьей израильским. В те годы под влиянием Самуила народ израильский вернулся к единому Богу. При нем филистимляне сами возвратили ковчег из плена и освободили все израильские города. Когда Самуил состарился, к нему обратились мудрецы и потребовали выбрать для Израиля царя, как у других племен. Пророк увидел в этом глубокое падение народа. Израилем до того времени управлял сам Бог, возвещавший волю через святых избранников. Пророк Самуил помазал на царство Саула, первого царя Израиля. Но потом Саул проявил непослушание Богу. Самуил обличил царя. Он дал приют легендарному герою и будущему царю Давиду, когда тот спасался от преследований Саула. А потом Самуил благословил Давида на царство. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Церковь прославляет пророка Самуила как последнего собирателя народа Израиля. С него началась эпоха пророков. Он задал идеал государственного устройства, когда дела светских правителей соизмеряются со Словом Божиим. Мы чествуем пророка Самуила и просим его о молитвенной помощи. Святой пророк Самуил, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В эпоху барокко сформировался один из самых популярных жанров академической музыки – инструментальный концерт, что в переводе с латинского языка означает «состязание». Под этим названием понимается музыкальное произведение, написанное для одного или нескольких инструментов в сопровождении оркестра. Солист и оркестранты будто соревнуются друг с другом в виртуозности и выразительной игре. Своим появлением концерт во многом обязан итальянскому священнику и композитору Антонио Вивальди. Творческое наследие Вивальди весьма объемное. Им создано более 500 концертов для самых разных солирующих инструментов. Например, для мандолины. Мандолина – это струнный музыкальный инструмент из семейства лютневых, по звучанию напоминающий гитару и домру. Он был особенно популярен в Неаполе в XVIII веке, как раз во времена Вивальди. Поэтому композитор неоднократно обращался к созданию произведений для этого инструмента. В зрелом периоде своего творческого пути в 1725 году Вивальди написал концерт «До мажор» для мандолины и струнного оркестра. В произведении три части, но наибольшую популярность сыскала именно первая, благодаря своему задорному живому характеру. Голос мандолины в этой светлой ликующей музыке звучит подобно журчанию ручья. Первая часть концерта для мандолины с оркестром Антонио Вивальди прозвучит в исполнении венецианского барочного оркестра. Солист Ави Авиталь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
3: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
2: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
1: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он Коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит, вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас. А это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог. Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно, только познав самого себя. Ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой Древней Церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности. Чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным, чтобы общаться с Ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и Его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть, жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Так интересно, на каждом из этапов жизни одни и те же слова Евангелия звучат для тебя по-разному. Ты или видишь новые нюансы, или ощущаешь их по-новому, применительно к своим ситуациям, к своему новому опыту. Также и слова святых отцов, наставления из проповедей священников звучат по-новому в новых твоих обстоятельствах. Попробую объяснить, что я осознала заново. Возможно, кому-то пригодятся эти мысли. Уже несколько месяцев я не читала утреннее и вечернее правило. Разговор с Богом случался в течение дня. Попросить помощи, посоветоваться. Я пропускала воскресные службы. Я не понимала, зачем мне это все, если не хочу. В общем, по всем критериям я сползала вниз в духовной жизни. И в какой-то момент я сказала честно Богу: «Все, я докатилась до нижней точки». Даже до воцерковления в молитве была хоть какая-то дисциплина. Каждый вечер «Отче наш». Сейчас вообще никаких побуждений духовно трудиться. «Прости, Господь, я на дне. Вот лежу. Сил нет шевелиться. Что делать? Помоги». И в этот момент в голове всплыли слова святого апостола Павла: «Сила моя в немощи совершается». Прежде они звучали громко и пафосно. Прежде я думала, что это про необходимость смирения, осознание невозможности что-то творить без Бога. Мол, лишь после признания человеческой немощи Господь придет помочь сделать дело. И вот я вспомнила эти слова тогда, когда мне казалось, что по всем объективным показателям я была максимально далека от Бога. Как из подобной дали, точнее, с такого низа, можно до Бога достучаться? Мы далеко друг от друга. А вот оказалось, что именно тогда и близко, именно когда нет сил, да, по моей вине, по моему нерадению, по моей строптивости, по моей недисциплинированности, по моей холодности и равнодушию к Богу, именно тогда Господь и оказался совсем рядом, как только позвала. Оказалось, нет расстояний, если хочешь, к Богу. Это расстояние, словно длинная линия, замкнулась в круг. Дальняя точка и максимально близкая к Богу встали рядом. Такой вот мой личный опыт, мой личный вывод. Сила моя в немощи совершается. Как это потрясает и как тепло.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на «Радио Вера».
2: Сегодня гостем программы будет доктор физико-математических наук Андрей Райгородский.
1: Парсуна.

Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена и епископа Тобольского. Священномученик Владимир Четверин родился в 1894 году в Симбирской губернии. Он долгое время работал учителем, а в 29 лет стал псаломщиком. Владимир закончил миссионерские курсы и был рукоположен в священники. Он служил в селе в Мордовии. После революции новая власть отправила в деревню продовольственные отряды, чтобы реквизировать у крестьян хлеб для нужд голодающих городов. Прихожане отца Владимира попросили священника сохранить зерно, отложенное на пропитание и весенний сев. Об этом стало известно властям, и священника задержали. Четверина также обвинили в том, что он не отдал новой власти метрические книги, в которых регистрировались венчание, крещение и отпевание. А заодно, как записали в протоколе, в разрухе финансового состояния в стране и в несдаче имеющегося огнестрельного оружия. В августе 18 года отца Владимира арестовали. Его изнуряли допросами, но священник не признал своей вины и никого не оговорил. Жители окрестных деревень просили отпустить приходского священника, но иерея приговорили к смертной казни. По словам патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Вспоминая жизнь и подвиг священномученика Владимира Четверина, мы обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Владимир, моли Бога о нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1896 году вице-адмирал Николай Казнаков обратился к императору Николаю II с прошением открыть благотворительный сбор на постройку морского собора в Кронштадте, главной военно-морской базе Балтийского флота. В ходатайстве флотоводец писал о том, что новый храм должен стать местом молитвы и памяти о погибших моряках русского флота. Император Николай II одобрил идею строительства нового храма и выделил средства на его возведение. Эту идею поддержал и настоятель Андреевского собора Кронштадта, будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он пожертвовал сумму на строительство и опубликовал призыв к сбору средств в газете «Котлин». Слова протоиерея Иоанна о возведении морского собора сохранились в письме контр-адмиралу Владимиру Верховскому. «Надо спешить строить храм, как вы спешите строить военные суда. Церковь – тот же корабль, которым управляет сам Господь, со Отцом и Духом Святым. И лучше всяких военных судов может сохранять не только флот, но и все воинство, и всю Россию». Возведение собора началось в 1903 году по проекту архитектора Василия Косякова. По его замыслу, храм во многом повторял архитектурный план собора Святой Софии в Константинополе, но превосходил свой прообраз по высоте. Крест и купол морского собора должны были видеть с морских судов за десятки километров. В куполе было сделано 32 окна по числу делений румбов на морском компасе. Для оформления храма использовались морские мотивы, а на полу собора изобразили подводных жителей – рыб, медуз и крабов. Роспись храма произвел коллектив художников под руководством живописца Михаила Васильева. На стенах были расположены черные и белые мраморные доски, черные с именами офицеров морского ведомства, погибших в боях и при исполнении своего служебного долга. На белых мраморных досках, расположенных в алтаре, были запечатлены имена священников, служивших на военно-морских судах и погибших в море. Собор был торжественно освящен во имя святителя Николая Чудотворца в 1913 году в присутствии императора и его семьи. Но уже спустя 14 лет службы в нем прекратились. После революции советская власть закрыла собор. Сначала в его стенах разместили кинотеатр, потом матросский клуб и дом офицеров. Росписи были заштукатурены, а памятные таблички сняты и разбиты. В годы Великой Отечественной войны здание пострадало от обстрелов. Вражеский снаряд пробил купол храма, где находился артиллерийский наблюдательный пункт. Первозданный облик морского собора удалось восстановить уже в современной России. С 2002 года на протяжении 11 лет реставраторы трудились над его возрождением. Они восстановили росписи и воссоздали таблички с именами погибших воинов морского флота и священнослужителей. Сейчас в соборе вновь совершаются богослужения, где каждый может взглянуть на чудесную архитектуру и помолиться о тех, кто отдал жизнь за веру и Отечество.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний великой княгини Марии Павловны Романовой. 1918 год. Одесса. Однажды меня пришел навестить неизвестный русский офицер. Он привез мне письмо от королевы, моей двоюродной сестры, с приглашением приехать в Румынию и объявил, что все готово для нашего отъезда. Нас с мужем отвели в специальный вагон, в котором мы должны были проделать весь путь до Румынии. Перед прибытием в Бендеры я послала за нашими добровольцами-охранниками, чтобы поблагодарить их и проститься с ними, проститься с Россией в их лице. Шестеро мужчин вошли в вагон. Они принесли с собой запах русских осенних полей, кожаных сапог и солдатской амуниции. Я так волновалась, что не могла говорить. Эти незнакомые люди, которых я раньше никогда не видела, сейчас были мне ближе, чем моя собственная родня. Они были частью меня самой. Они были частью того, что я покидала. Я хотела сказать им что-нибудь значительное, чтобы они тоже запомнили меня навсегда, но не могла произнести ни слова. Только слезы, горькие и безутешные, катились по моим щекам. Так я попрощалась с Россией. Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. 2014 год. Вместе с группой детского православного лагеря я поехала в Крым в качестве вожатой. Через пару дней после приезда я заметила, что один из моих подопечных, десятилетний Стасик, никогда не осенял себя крестным знамением. Ни во время молитвы перед трапезой, ни в храме, куда мы поехали на экскурсию. Я решила поговорить с ним и сказала о своем наблюдении. Он ответил мне: «Я боюсь креститься, надо мной будут смеяться». Мальчик печально опустил голову. «Но все детки крестятся в нашем лагере, никто не будет над тобой смеяться». Попыталась я успокоить и переубедить мальчика. Однако с течением времени я видела, что, к сожалению, ничего не меняется. «Господи, как же ему помочь?» – думала я, чувствуя сложность ситуации. Спустя несколько дней наша группа отправилась на экскурсию в Симферополь, в Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся святые мощи великого православного врача и ученого архиепископа Луки Крымского. Наша экскурсовод рассказывала ребятам о жизни святителя Луки, о том, что он перед операциями всегда читал молитву и носил священническое облачение, несмотря на то, что священников тогда преследовали. Мой подопечный Стасик внимательно слушал рассказ. «А он боялся смерти?» – спросил мальчик. «Наверное, боялся», – ответила экскурсовод. «Но все равно смело смотрел в глаза своим гонителям, жил как настоящий христианин и с радостью прославлял Христа». Мы приложились к мощам святого, а на обратном пути спели тропарь, то есть прославляющее песнопение святителю Луке. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение. Текст первой части тропаря такой: «Вестник спасительного пути, исповедник и архипастырь Крымской земли, истинный хранитель отеческих преданий, столб непоколебимый, учитель православия». По-церковнославянски это звучит так: «Возвестителю пути спасительного, исповедниче и архипастырю Крымские земли, истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый, православие наставниче». Давайте послушаем первый фрагмент тропаря в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Нечи.
1: Вторая часть по-русски звучит так. Врач, умудренный Богом, святитель Лука, Христа Спасителя непрестанно моли, веру непоколебимую православным подарить, и спасение, и великую милость. Вот как вторая часть звучит по-церковнославянски. Врачу, Бога мудрый, святителю Луко, Христа Спаса непрестанно моли, веру непоколебиму, православным даровати, и спасение, и велию милость. Давайте послушаем второй отрывок.
0: Врачу.

конце лагерной смены Стасика было не узнать. Он уже не стеснялся креститься. Поездка к мощам святого доктора изменила нас всех, и детей, и взрослых. Давайте вместе послушаем тропарь святителю Луке Крымскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Александр Малиновский родился в 1892 году в Саратовской губернии в семье священнослужителя. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Александр служил в сельской церкви Пермского уезда, преподавал в школе, занимался делами приходского общества трезвости. В годы Первой мировой войны Малиновский собирал пожертвования для фронта. Прихожане отца Александра отмечали его проповеднический дар. Перед революцией священник перевелся в Красноуфимский уезд и поступил в Казанскую духовную академию. Летом 18 года в крае прокатилась волна крестьянских восстаний. Большевики жестоко их подавили, а потом приступили к репрессиям. 26-летний священник в эти дни смело призывал отстаивать свою веру и защищать святыни церкви от надругательства. В органы поступил донос на Малиновского. Священника арестовали прямо в алтаре. Прихожане не давали конвою пройти, но верующих оттеснили. Отца Александра отвезли в тюрьму Красноуфимска. В городе арестовали еще одного священника, иерея Льва Ершова. В тюрьме священников избили, связали колючей проволокой и расстреляли за городом. В 2002 году мощи священномучеников были перенесены в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их. Прославляя священномученика Александра Малиновского, мы просим его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такая Богородица?
5: Богородица

0: года ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
1: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
2: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
3: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
4: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
5: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
6: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Утром на радио «Вера».
6: Краски России.
8: Как же я люблю этот пейзаж Валентина Серова, Андрей Борисович. Только ради него стоило побывать здесь, в Ивановском областном художественном музее.
9: Вы про картину «Осень» Домотканова, Маргарита Константиновна?
8: Конечно же. Вроде бы ничего особенного. Осень, бледное небо, тропинка ведет через поле в смешанный лес, одинокая женская фигурка. Но сколько в этом чувства? Невольно вспоминаешь тютчевские строки. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера.
9: Да, да, помню, там еще в конце и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле. Работа Серовой впрямь может служить иллюстрацией этих проникновенных стихов. Картина дышит отдохновением, покоем. Такой эффект создает, вероятно, цвет пожухлой травы на картине. Насыщенная глубокая охра, как будто поле за лето насытилось солнцем, а теперь светится, утешая взгляд.
8: Какой меткий образ вы подобрали, Андрей Борисович. Поле и впрямь, словно напоенное солнцем. Уму непостижимо, как художнику удалось цветом передать умиротворение, тихую радость.
9: Наверное, все дело в том, что Валентин Серов очень любил Домотканова.
8: К стыду своему не помню, где это. Кажется, под Тверью.
9: Да, если ехать из Москвы, то сразу за национальным парком Завитово. Сейчас это село Красная Новь. Там до сих пор сохранилась старинная барская усадьба.
8: А кому она принадлежала?
9: Поместье известно с XVI века, и с тех пор им владели представители таких известных дворянских фамилий, как Ржевские, Головины, Озеровы, Давыдовы, Постниковы.
8: Название у усадьбы интересное – Домотканово.
9: Да, причем за этим стоит целая история. При крепостном праве имение приносило доход. Крестьяне окрестных деревень выращивали лен и ткань.

0: пряжу.
1: А что в поместье происходило в те годы, когда туда приезжал Серов?
0: В 1886 году усадьбу приобрел Владимир фон Дервис. Потомственный дворянин, по образованию юрист, а по складу души художник. При нем Домотканово стало центром встреч творческой интеллигенции. Здесь устраивали театральные постановки, концерты, карнавалы. Гостями имения были композиторы, писатели, художники.
1: В том числе и Валентин Серов?
0: О, Серов был не просто гостем, а близким другом и родственником хозяев. Владимир фон Дервис женился на двоюродной сестре художника Надежде Симонович. Валентин Серов ценил теплый прием, приятное общество и очарование самой усадьбы и ее окрестностей.
1: Можно понять. Судя по картине, перед которой мы стоим, там очень красиво.
0: О, еще как! Разнотравье полей и лугов на высоких холмах, таинственные хвойные леса. В парке живописный каскад из 8 прудов. Валентин Серов создал в Домотканово 30 картин и большое количество рисунков, в том числе и это полотно. Оно написано в 1892 году. Художник говорил, что в усадьбе отразился рай.
1: Отблеск рая ложится на все, к чему мы относимся с любовью. И мне кажется, Валентин Серов смог запечатлеть его на своем полотне «Осень Домотканово».
2: Картину Валентина Серова «Осень Домотканово» можно увидеть в Ивановском областном художественном музее.
3: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Я держусь правила говорить о ком-нибудь за глаза только то, что могла бы сказать в глаза.
1: Такой этический принцип сделала своим ориентиром поэтесса и писательница Серебряного века Зинаида Гиппиус. Как правило, фразеологизм «говорить за глаза» подразумевает негативное обсуждение кого-то в его отсутствии. В большинстве культур и религий это считается предосудительным. Так полагает и христианство. Тому, кто хочет плохо сказать о ком-то за глаза, стоит подумать, смог бы он это же сказать в лицо. И вспомнить наставление святителя Тихона Задонского. «Никого не должно судить, ибо не знаем, что у кого в сердце». Тому, кто становится свидетелем пересудов, следует прислушаться к словам митрополита Филарета, Дроздова. «Услышав слово, порицающее ближнего, остерегись, чтобы через слух не принять участие в грехе чужого языка». Как быть тому, кто сам становится объектом обсуждений? Древнегреческий философ Диоген, когда ему рассказали, что некто дурно о нем отзывался, ответил: «За глаза он может даже бить меня». Безразличие могло бы служить правилом для язычника. Христианину же, который знает, что стал причиной соблазна, лучше задуматься. Если обвинения справедливы, исправиться. Если несправедливы, не давать повода для кривотолков. И в любом случае молиться за обсуждающих.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В студенческие годы Джош МакДауэлл был убежденным и, как ему самому казалось, непоколебимым атеистом. Однажды товарищи по колледжу попросили Джоша объективно обосновать свои претензии к христианству. МакДауэлл пообещал непременно это сделать и в поисках подтверждений своей точки зрения засел за изучение библейской истории и археологии. Но неожиданно для самого себя обнаружил настолько убедительные свидетельства об истинности христианского вероучения, что искренне поверил в Бога. Сегодня Джош МакДауэлл – один из самых известных христианских проповедников. Публицист и писатель, чьи научно-популярные работы об истинности Священного Писания с огромным интересом читают во всем мире. Одна из самых популярных книг Джоша МакДауэлла на эту тему называется «Неоспоримые свидетельства». На русском языке книга впервые была издана в 1987 году, то есть еще в советское время. Дефицит подобного рода литературы был настолько велик, что тираж мгновенно раскупили. Книгу заказывали библиотеки, университеты и школы. Неудивительно, что с тех пор потребовалось несколько ее переизданий. Джош МакДауэлл представил читателям на редкость лаконичное и последовательное повествование. Не перегружая избытком исторической и богословской информации, он в коротких главках приводит простые и ясные аргументы. Например, рассказывает о том, какие существуют доказательства историчности Христа помимо Библии. Автор буквально по полочкам раскладывает цитаты из свидетельств исторических личностей, существование которых сомнений не вызывает и которые, в свою очередь, беспристрастно свидетельствуют о Христе. Например, римский историк Корнелий Тацит в одной из своих хроник дает историческую справку о том, что Христос был казнен Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи, во время правления Тиберия. Среди других достоверных исторических упоминаний о Христе автор приводит еще один весьма любопытный документ – письмо некоего сирийца по имени Мара Барсерапион своему сыну. Эта рукопись хранится в Британском музее. В письме отец, по всей вероятности, пытаясь ободрить сына, ставит ему в пример жизнь и смерть Сократа, Пифагора и Христа. МакДауэлл рассказывает о том, почему можно не сомневаться в подлинности ветхозаветных и евангельских текстов, и дает внушительный список археологических открытий, подтверждающих соответствие библейских преданий историческим фактам. «Попытавшись однажды доказать, что Писание не исторично, я пришел к выводу о его полной исторической достоверности», – пишет Джош МакДауэлл. И делится с читателями неоспоримыми свидетельствами, которые однажды изменили его жизнь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщины не стало. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно Банк еды Русь помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры.
1: Преподобный мученик Галактион Вологодский родился в Москве в 1535 году. Он был сыном князя Ивана Бельского. В юности переселился в Вологду. Там обучился сапожному ремеслу, женился на девушке из народа и жил в трудах. Овдовев, принял монашеский постриг. Галактион поставил келью рядом с Вологодским храмом Святой Троицы. Ради аскетического подвига он приковал себя цепью к стене. Питался милостыней, которые ему подавали в окошко. Затворник получил от Бога дар утешать и вразумлять людей. К нему обращались за духовными советами. В 1612 году Вологду захватили поляки. Интервенты убили преподобного Галактиона. Над местом погребения мученика был основан Вологодский монастырь Святого Духа.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
3: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
7: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
6: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
5: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит, вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас. А это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог. Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно только познав самого себя, ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой Древней Церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности, чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным, чтобы общаться с Ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и Его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть, жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
0: Апостольские чтения.

0: Вера.
1: Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарный вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто все, простор везде —

Радио «Вера». Светлое радио. Каждый дотворит добро по возможности и досветит делами света, если не наряду с великими светилами, то хотя бы между малыми звездами. Святитель Филарет, митрополит Московский.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний иеросхимонаха Сергия Четверякова «Оптина пустынь», 1872 год. «Я родился и вырос среди простого народа. С детства принимал участие в многочисленных крестных ходах в различных местностях России, на юге и на севере, близко видел народные религиозные настроения. И сам разделял его, и потому с полным убеждением могу утверждать, что отношение русского народа к иконам имеет характер истинно духовный и православный. Сквозь икону народ видит живое лицо Спасителя, Богоматери, святителя Николая или кого-либо другого из святых угодников. Он падает перед иконою на колени и лобзает ее, но лобзает не дерево и краски, а это живое существо, которое он видит сквозь это дерево и краски. Когда он видит величественно шествующий на носилках над толпою образ Богоматери, он не говорит «икону несут», он говорит «пречистая идет». Он забывает в эту минуту о материальном составе иконы и видит лишь соприкасающуюся с ним живую, невидимую Царицу Небесную.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В конце 7-го, начале 6-го веков до Рождества Христова Иудея претерпевала неоднократные набеги вавилонян. С каждым годом положение становилось все опасней. Еврейские правители предпринимали безуспешные попытки сохранить независимость страны. Вавилонский правитель Навуходоносор сначала убил иудейского царя Иоакима, затем захватил в плен его сына и наследника Иеханию и посадил на Иерусалимский престол Сидекию, которого считал своей марионеткой. Однако Сидекия поднял восстание против захватчиков. Вавилоняне ответили на это новым вторжением в Иерусалим. На этот раз особенно жестоким и разрушительным. 18 месяцев иудеи выдерживали осаду столицы. Но в конце концов войска Навуходоносора ворвались в город и буквально стерли его с лица земли. Свидетелем этих событий был пророк Иеремия. Он описал захват Иерусалима настолько подробно, что из его рассказа нам стали известны даже имена приближенных царя Навуходоносора, сопровождавших его в военном походе. Казалось бы, о чем может сообщить такая малозначительная деталь, как имена второстепенных персонажей? Однако именно эта подробность стала предметом пристального внимания ученых. В 2007 году, работая в Британском музее с архивом клинописных табличек Ассирии и Вавилона, австрийский профессор Михаэль Юрса обратил внимание на одну из глиняных досок. На ней было запечатлено имя Нява Сарсихим, начальник евнухов. Ученый вспомнил, что именно такой необычный титул он встречал в книге пророка Иеремии. Так называл пророк одного из вавилонских захватчиков Иерусалима.
1: Дальнейшие исследования показали, что библейский отрывок и клинописный текст объединяют не только имя вавилонского чиновника, но и время создания. Глиняную табличку специалисты датировали 595 годом до Рождества Христова, то есть она была изготовлена всего за 12 лет до того, как Навуходоносор вошел в Иерусалим со своим войском.
0: Клинописную табличку, которую удалось расшифровать австрийскому профессору, доставил в Британский музей в середине 19 века английский археолог Остин Генри Лейерт. Он весьма успешно проводил раскопки в окрестностях Багдада на территории древней Месопотамии, к которой относится и Вавилонское царство. Интересно, что именно копии самых знаменитых находок Лейерда стали основой экспозиции по истории Месопотамии в Пушкинском музее в Москве. В коллекции музея есть и подлинные клинописные таблички. Внешне они очень похожи на ту глиняную доску, что пронесла сквозь века имя человека, упомянутого пророком Иеремией. Но что же рассказала ученым о начальнике евнухов Навуходоносора клинописная табличка из Британского музея?
1: Евнухи, или скопцы, часто становились придворными у вавилонских царей, поскольку считалось, что они, как не имеющие потомства, не станут претендовать на власть и устраивать перевороты. Начальник евнухов – это своеобразный титул, свидетельствующий о высоком положении чиновника при дворе. Клинописная табличка, хранящаяся в Британском музее, оказалась с распиской, в которой говорится о том, что приближенный Навуходоносора евнух Нева Сарсихим передал в храм, посвященный главному вавилонскому божеству Мераддаху, 1,5 мины золота. В пересчете на современные единицы измерения это около 800 грамм драгоценного металла.
0: Языческий божок Мераддах, кстати, также упоминается в книге Иеремии. Библейский пророк, возвещая падение Вавилона, уверяет, что и этот идол будет сокрушен. Вот так будничная, прозаичная вещь, финансовая расписка, наглядно продемонстрировала, что книга Иеремии может быть историческим документом даже в незначительных деталях. И если уж человек, вскользь упомянутый пророком, это реальная личность в реальной истории, то достоверен и рассказ праведника о скорбных обстоятельствах вавилонского пленения иудейского народа. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио вера.

Сегодня, 2 сентября, Церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Лев Ершов родился в 1867 году в городе Красноуфимске Пермской губернии. Отец его был купцом-старообрядцем, сын унаследовал его дело. Лев получил хорошее образование и строгое воспитание. Он интересовался богословскими вопросами и церковной дискуссией. Ершов бывал в духовной семинарии на диспутах, встречался с епархиальным миссионером. Постепенно Лев пришел к тому, что присоединился к православию. Через 2 года он принял священнический сан, служил в Свято-Троицком соборе Красноуфимска и преподавал в школе. Отец Лев сам стал миссионером, участвовал в многодневных крестных ходах, встречался в разных уголках епархии с раскольниками. В конце августа 1918 года его арестовали вместе с иереем Александром Малиновским и расстреляли. Через несколько дней в город вошли белые войска. Тела мучеников были захоронены в церковной ограде. Но в советское время могилы уничтожили. На этом месте был сделан автодром. Лишь в 2002 году мощи священномучеников были торжественно перенесены в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Первых мучеников-христиан называют «основой церкви». В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Церковь чтит память всех новомучеников и в этот день обращается с молитвой к священномученику Льву Ершову. «Святой мученик Лев, моли Бога о нас».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи. В XI веке до Рождества Христова израильским народом правили судьи. Это были люди, которые помогали иудеям не уклониться от веры в единого Бога, хранить национальное самосознание. Судьи не имели политической власти. У них не было юридических и финансовых рычагов влияния на соотечественников. Лишь заслуженный авторитет помогал им совершать непростую миссию. На смену судьям пришли цари, в руках которых была уже и действующая армия, и государственные законы, и богатая казна, пополняющаяся за счет сложной системы податей. А человеком, который стоял на рубеже этих двух эпох, был Самуил, последний из судей, пророк, избравший первого израильского монарха. Родился пророк Самуил при необычных обстоятельствах. Его мать Анна была бездетной, а в древнем Израиле бесплодие считалось не просто несчастьем, а наказанием Божиим за грехи. Много лет женщина терпела несправедливые упреки и насмешки. Когда же ее страдание достигло такой точки, что невозможно было терпеть, она отправилась в город Силом поклониться Творцу и излить ему свою боль. Именно в Силоме в то время, то есть в XI веке до Рождества Христова, находился Ковчег Завета, величайшая иудейская святыня. Ковчег являлся престолом, на котором незримо восседал сам Бог. Хранилась эта реликвия в Скинии, шатре, служившем походным храмом. Приблизившись к Скинии, Анна упала на пороге и долго плакала. Затем поднялась и стала горячо молиться. Чтобы от горя не сорваться на крик, она беззвучно шевелила губами, хаотичные движения выдавали ее смятение. Наблюдавший за Анной первосвященник Илий решил, что она просто пьяна, и поспешил прекратить святотатство.
1: «Женщина, если ты выпила вина, то удались от святыни. Неужели ты не боишься Бога?»
2: «Прости меня, но я не пьяна. Я убита горем. Вся жизнь моя сломана, поэтому я не держусь на ногах. Бремя моей печали слишком тяжело, поэтому я и шатаюсь. Я прошу у Бога, чтобы Он снял с меня поношение и даровал дитя».
1: «Возвращайся, дочь моя, домой с миром. Будет у тебя сын».
0: Вскоре у Анны родился первенец. Его назвали Самуилом, что означает «Бог услышал». Когда сыну исполнилось 3 года, мать привела его в Силом к Илию и сказала: «Вот ребенок, которого я вымолила в твоем присутствии». Мальчик был посвящен Богу и остался жить при Скинии, помогая старому первосвященнику.

0: Через несколько лет Самуил пережил явление Бога. Юноше открылось, что именно он станет хранителем святыни, а не сыновья Илия, ведущие праздную, разгульную жизнь. Пророчество исполнилось вскоре во время войны с язычниками-филистимлянами. Могущественный враг разгромил израильскую армию, захватив ковчег Завета. Оба сына Илия были убиты, а сам он упал замертво, услышав горькие вести. Самуил, став священником и судьей, призвал народ к покаянию. Чтобы помочь людям мобилизоваться духовно, он организовал так называемые «пророческие школы», религиозно-нравственные братства, которые способствовали просвещению и объединению. Самуил убеждал, что все бедствия от того, что люди отвернулись от Бога, что только переменив свою жизнь от греха к праведности и горячо обратившись к Создателю, можно вернуть святыню. И вновь пророк оказался прав. Филистимляне вскоре добровольно возвратили ковчег Завета. Победа израильтян закончилась и война с ними. Правление Самуила как судьи было мудрым и бескорыстным. За свое служение он не принимал никакой награды, всегда оставался беспристрастным и справедливым. Когда же он состарился, судейство унаследовали его сыновья. Однако они оказались не такими праведными, как отец. И тогда израильтяне, опасаясь, что после смерти Самуила настанет анархия, стали просить пророка поставить над ними царя. Праведник попытался предостеречь народ, что монархия таит в себе опасности деспотизма, но люди настаивали, что им нужен самодержец. В этом упорстве было скрыто недоверие ко Творцу. Иудеи в своем стремлении обеспечить будущность избранием правителя надеялись больше на человека, чем на Создателя. Может быть, именно поэтому первый израильский монарх, помазанный Самуилом на царство Саул, оказался недостойным и вскоре лишился благоволения Бога. Самуил, движимый благодатью, отыскал на пастбищах близ города Вифлеема нового вождя для своего народа. Им стал Давид, юный пастушок, а в будущем пророк и псалмопевец, славный царь Израиля, боголюбивый предок Мессии Иисуса Христа. Самуил словно передал в надежные руки Давида заботу об израильском народе, и это было его последнее свершение. Выполнив свою миссию...
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В одном из своих посланий святой апостол Павел заповедует христианам всегда радоваться. Иногда эта заповедь кажется особенно трудной, например, когда наваливается тоска. Как бороться с печалью? Писательница Ирина Токмакова в повести «И настанет веселое утро» переводит этот вопрос на детский язык. И звучит он так: как бороться с хмурцами? Героиня повести, 6-летняя Полина, не знает, кто такие хмурцы. Но она видит, что все в ее доме идет не в лад. Родители ссорятся, бабушка грустит. На помощь Полине приходит девочка-звезда по имени Ая. Она-то и рассказывает о хмурцах, крохотных существах, которые плетут хмурость, чтобы люди были грустными. Ирина Токмакова подчеркивает: хмурцы совсем крошечные, действуют они едва заметно. Они всего лишь похищают улыбку тут, веселое слово там и только. Но в результате семья едва не разрушается. Неужели хмурый вид, тусклый взгляд, кислое лицо могут быть опасны? Святитель Нектарий Игинский, подвижник начала 20 века, предупреждал: «Знай, что твое благодушие радует ближних. Раздражение же и хмурость передаются и другим, и тогда убегает из дома радость. Это и происходит в доме Полины. Но как же девочке прогнать хмурцев? Ая подсказывает: в дом должно прийти веселое утро. Чтобы этого добиться, Полина и Ая отправляются в прошлое, в первый послевоенный год. В финале повести они приносят из 1946 года чудесные розы, а папа, не подозревая, откуда они, дарит их маме и бабушке. Так маленькое добро, небольшая радость, которую Полина, Ая и папа доставили близким, превращается в настоящее чудо и прогоняет хмурцев.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
3: И глаголы им в той день вечер бывшу.
4: Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
3: Послушают его.
2: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками и людьми, знавшими Геннесаретское озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова: «Боже Пречистый и всего творения Создатель, Твоя воля есть законное супружество, и от него деторождение». То есть брак – это божественное установление. «И потому вступающие в него с благословения Церкви исполняют волю Божию о себе». При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Гавриил Седмиезерский.
1: 20-летний юноша Гавриил Зырянов, которого родные и близкие звали просто Ганя, поступил послушником в монастырь Оптина-Пустынь. Молодой человек давно мечтал стать монахом, и теперь ему предстояло подтвердить искренность и твердость своего желания, пожив в монастыре на послушании, под руководством старших опытных монахов. В обители Ганя рыбачил для монастырской трапезной. Его часто отправляли на дальнюю ловлю к большому пруду, на берегу которого был небольшой деревянный сарайчик, полный рыболовецких снастей. Вот и сегодня монахи из трапезной просили наловить окуньков, и Ганя с утра, сразу после богослужения, отправился на пруд, где собирался заночевать в своем сарайчике. Недалеко от пруда располагалась деревня. Один тамошний крестьянин часто наведывался к Гане с просьбой одолжить сети, и поначалу послушник с радостью ему помогал. Но вскоре стал замечать, что крестьянин не возвращает сети вовремя. Дошло до того, что однажды из-за его нерасторопности на Благовещение монастырское братие осталось без рыбы. А в последний раз сеть и вовсе оказалась порванной. Так что Ганя, хоть и кротко с извинениями, но отказал нерадивому просителю. Крестьянин страшно разгневался. «Ну, ты у меня еще попляшешь!» — гневно бросил он, уходя. И той же ночью поджег стог сена, стоявший рядом с сарайчиком. Заметив огонь, послушник выбежал на улицу. Стог пылал, и огонь грозил вот-вот перекинуться на сарай. У Гани был с собой образ Божьей Матери. Послушник вынес образ, высоко поднял его и прокричал: «Матушка Богородица, помоги!» Ночь была тихая, но в этот момент, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Клочки горящего сена поднялись высоко в небо. Ветер отнес их на порядочное расстояние и опустил прямо на избу того самого крестьянина. Она загорелась. Мужчина выбежал на улицу и с криком «Мой грех! Мой!» помчался к Гане, упал ему в ноги и раскаялся в своем злодеянии. Послушник искренне простил своего обидчика. Через несколько лет из Оптиной пустыни Ганя Зырянов перебрался в Седмиезерский Богородицкий монастырь, где принял монашеский постриг с именем Гавриил. Он прославился как великий молитвенник, и люди с уважением называли его старцем. «Никогда нельзя творить зло ближним, даже если имеешь на кого гнев или какую-либо обиду», — говорил старец Гавриил Седмиезерский. «Причиненное нами зло к нам же и вернется. Так же и к своим недругам следует относиться с добром, как учил сам Господь, и Бог убережет нас от всех неприятностей».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников, преподобный Гавриил Седмиезерский.

Радио «Вера». Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Каждая эпоха проверяет сердце по-своему. Важно не то, какая эпоха, а какое сердце. Илья Эренбург.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги архиепископа Луки Воина Ясенецкого. «Сила моя в немощи совершается. Избранные проповеди и поучения». 2 сентября 1946 года. О, как тяжело мне ходить по улицам Тамбова, видя и чувствуя, что чужд я и не нужен огромному большинству народа. Не нужны им мои призывы на путь Христов, мое служение. Не знают они тоски моей об ожесточении их сердец. Если интересуются мною, если ищут меня, то только как врача, от которого ждут только исцеления своих телесных недугов. А о недугах душевных со мной не говорят. О помощи духовной не просят. В ней не нуждаются. Так и все вы, христиане, мое малое стадо Христово, тоскуете и мучаетесь от своего духовного отчуждения, зная, что многие из вас несут тяжелый крест отчуждения даже в семье своей. Знаю, как тяжело вам слышать от мужей и братьев, даже от отцов и матерей, насмешки над вашим благочестием, над вашей любовью ко Христу, над вашими молитвами. Терпите, как терпел сам Господь, как терпел святой Павел и все апостолы. Подражайте великому Павлу, как он Христу. Хулят вас, как его хулили. Не отвечайте злом на зло, а молитесь об оскорбляющих вас. Только о Боге успокоится душа ваша. От Него спасение. В Нем убежище вам.
0: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Спасибо вам, Андрей Борисович, что позволили присутствовать на вашем занятии. Отрадно убедиться, что ребятам интересна беседа с вами, да и для себя я почерпнула много нового.
2: Всегда пожалуйста, любезная Екатерина Алексеевна, очень рад.
1: Но вот только знаете, что меня смутило? А не слишком ли это смело на уроке по основам православной культуры говорить об обычаях иудеев? Нужна ли детям эта информация? О молитвах перед Скинией, царе Давиде, храме Соломона?
2: Коллега, я рассказывал о святом благоверном князе Александре Невском и не мог не процитировать 19-й псалом, который был источником знаменитой фразы «Не в силе Бог, а в правде». Ну а дальше просто отвечал на вопросы школьников.
1: Александр Невский – это достойный пример. Его образ способствует патриотическому воспитанию. Но стоило ли вообще упоминать о псалтыри? Ведь это книга Ветхого Завета. Какое она имеет отношение к православной культуре?
2: Самое прямое, Екатерина Алексеевна. Я уже много лет изучаю псалтырь, и она не перестает меня удивлять именно своей христианской глубиной. У царя Давида можно многому поучиться. Несомненной вере, твердой надежде, любви к Богу, умению благодарить Его. Все эти качества достойно выглядят в контексте православной, более того, русской культуры. Правда же? К тому же многие псалмы несут в себе пророчество о грядущем Мессии. Читаешь и поражаешься, ведь это было написано задолго до рождения Христа. Как же можно было так точно все предсказать? Неспроста. Из всех книг Священного Писания псалтырь более всего используется в православном богослужении.
1: Убедительно. А вот про пророчество вы можете привести примеры?
2: Пожалуйста. Возьмем хотя бы 21-й псалом. Он уже начинается словами, которые Христос произнес на кресте. Боже мой, почему ты оставил меня?»
1: Но, может быть, у Давида в жизни тоже были тяжелые моменты, когда он чувствовал подобное одиночество.
2: Безусловно. Псалмопевцу досталось немало скорбей. Особенно в то время, когда он претерпевал гонения от царя Саула, своего тестя. Но все его беды были лишь слабым прообразом тех страданий, которые Христос испытывал на кресте. И странно было бы предполагать, что, умирая в неимоверных муках, Иисус просто цитировал псалтырь. Нет, это был возглас «Или, Или, лама савахфани». Он вырвался из самой глубины истерзанной души. И Давид за много сотен лет смог предвидеть это.
1: А дальше что? Ведь не из одной только этой фразы состоит псалом.
2: Собственно, в этой фразе сконцентрирована вся боль Спасителя, принявшего на себя немощь человеческой плоти. А дальше Давид раскрывает тайны предсмертной молитвы, которая казалась Христу бесплодной. «Ты далек, не поможешь, далек от стонов моих, Боже мой. Целый день я зову тебя, нет ответа, и ночью зову, но нет утешения мне. Ты свят, восседаешь на троне среди словословий Израиля. В тебя верили наши отцы, в тебя верили, и ты их спас. Тебя звали на помощь и обрели избавление. В тебя верили, и не посрамились они. Я же не человек, а червь. Люди поносят, презирают меня».
1: И все-таки, мне кажется, можно допустить мысль, что Давид говорит здесь о своих несчастьях.
2: Мы с вами, конечно, можем попробовать рассмотреть псалом под таким углом. Но нужно помнить, подобные толкования уже существовали и были отвергнуты церковью. Екатерина Алексеевна, нельзя отрицать очевидное. В 21-м псалме описаны факты исключительные. «Смеются надо мною, головой укачают, глумясь. Верил Господу, пусть тот и выручает его. Господь любит его, пусть спасет». Вы же помните описанные в Евангелии страшные подробности страстей Господних, когда стоявшие у распятия насмехались: «Если ты Сын Божий, сойди с креста».
1: Страшно как, Андрей Борисович?
2: Страшно, конечно. А если еще вспомнить, как пронзительно Давид описывает состояние распятого. Я как пролитая вода. Кости больше не держат друг друга. Сердце, как воск свечи, тает в моей груди. Моя сила, что сухой черепок. Мой язык к небу присох. Ты низвел меня в прах могильный. Окружили меня псы. Свора злобная обложила. Прокусили мне руки и ноги. Я могу пересчитать свои кости. А эти смотрят, глядят на меня. Меж собой делят одежду мою. Кидают жребий. Кто рубаху возьмет?
1: А вот здесь я уже сама узнала тот евангельский момент, когда воины у креста делили Христову одежду.
2: Да, этот отрывок тоже подчеркивает мессианский, пророческий характер псалма. И всякий, кто бывал на православном богослужении в Страстную неделю, когда церковь вспоминает страсти Христовы, помнит песнопение, в котором звучит глубочайшая скорбь. «Разделиши ризы моя себе и одежды мои меташи жребий». И это дословная цитата из Псалтыри.
1: Все пророчества такие мрачные.
2: Что тут скажешь? Не умерев, не воскреснешь. Но царь Давид за искупительной жертвой Христа предвидел и распространение христианской веры по всей земле, и грядущее Царство Небесное. Послушайте, какие отрадные обетования. «Вкушать будут убогие и насытятся, и восхвалят Господа все, кто ищет Его. Живы будут сердца их вовеки. Помянуты будут Богом и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся Ему все народы и племена. Ибо подвластно Господу царство, и Он обладает народами. Вкушать будут и поклоняться Ему все благоденствующие на земле. К Нему припадут все нисходящие в землю. Для Него живет душа моя. И потомство мое послужит Ему. Воздаст хвалу Господу род грядущий, и возвестят правду Его людям, еще не родившимся, которых сотворит Господь».
1: Ладно, Андрей Борисович, убедили. К тому же вы в этом вопросе гораздо компетентнее меня. Как говорится, будем доверять профессионалам.
2: Спасибо за доверие, коллега. Я польщен. Непременно увидимся еще.
3: Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой. Я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали.

0: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Гермоген, в миру Георгий Долганов, родился в 1858 году в Херсонской епархии в семье священника. Георгий блестяще закончил университет в Новороссийске, сдав экзамены за курс юридического, математического и исторического факультета. Но потом он выбрал путь служения Богу, поступил в духовную академию и принял монашеский постриг. Свое служение он начал в Тифлисской духовной семинарии, затем стал епископом саратовским. Особое внимание владыка уделял миссионерской деятельности, публичным религиозным чтениям и беседам. С любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский, он же предрек ему мученическую кончину. В 11 году владыка попал в немилость, в том числе и из-за отрицательного отношения к Григорию Распутину. Его сослали в Жировицкий монастырь в Белоруссии, а потом в Николоугрешский под Москвой. После февральского переворота 17 года Гермогена назначили на Тобольскую кафедру. Он не скрывал своего отрицательного отношения к большевикам. В вербное воскресенье 18 года епископ организовал и провел многолюдный крестный ход по Тобольску. Процессия остановилась у дома, где была заключена семья последнего русского императора. Епископ Гермоген публично благословил Романовых, которые стояли в это время у окна. По окончании крестного хода епископ был арестован. Его казнили в июне в Тюмени. Тело сбросили в реку Туру. Священномученик Гермоген был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи священномученика Гермогена покоятся в Покровском соборе Тобольского Кремля. Вспоминая святого епископа, мы сердечно просим его о молитвенной помощи. Святой мученик Гермоген, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний, особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

0: и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Божьей помощи в добрый путь началом нового учебного года».
1: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Свидание с шедевром.
3: Никитушка, как хорошо стало в твоей квартире после ремонта. Очень уютно. Кухня даже стала казаться просторнее.
4: Да, Маргарита Константиновна. Вот здесь, справа от окна, я уже повесил икону, чтобы молиться перед едой. А над обеденным столом мне хочется хорошую репродукцию повесить. Что-нибудь яркое, праздничное. Может быть, красивые блюда или какое-то пиршество.
3: Вариантов много. Ну, вот первое, что приходит в голову – брак в Кане Галилейской, полотно 16 века. Сейчас я найду его в интернете. Автор – итальянский художник Паоло Веронезе. Вот эта картина. Помнишь ее?
4: Картину не помню, но помню этот евангельский сюжет о претворении Христом воды в вино.
3: Верно, Никита. На свадебном пиру в Кане Галилейской произошло первое из записанных в Библии чудес, которые совершил Христос. Об этом повествуется во второй главе Евангелия от Иоанна. Когда закончилось вино, Иисус Христос попросил наполнить 6 сосудов водою, после чего воду притворил в хорошее вино. Именно этот сюжет лег в основу шедевра Веронезе.
4: Работа впечатляет. За щедро накрытым столом восседает множество богатых, великолепно одетых людей. Слуги несут все новые кушанья, музыканты играют на инструментах, а в центре, как я вижу, изображен Христос, а по правую руку от Него – Богородица.
3: И обрати внимание, что художник изобразил Пречистую Деву не в праздничном одеянии. Ее голову покрывает темный платок, что символизирует скорбные события, которые ждут ее впереди. А о грядущих страданиях Христа говорит еще одна деталь на картине. На балконе в верхней части полотна, прямо над головой Иисуса – изображен человек, закалывающий ягненка.
4: А о чем нам это говорит?
3: Это символ жертвы Христовой, которую он спустя некоторое время принесет за весь род человеческий.

0: Но до страшных событий еще далеко, и в основе сюжета полотна все же радостное событие. Свадьба благочестивых людей, как можно догадаться, друзей Христа и его Пречистой Матери.
1: Но самих жениха и невесту я что-то на картине не вижу.
0: Вероятно, молодые супруги – кто-то из 132 героев, изображенных на холсте. Но художник не акцентирует на этом внимание.
1: 132, вы сказали? Воистину торжество так торжество.
0: Да, Никита, здесь и гости, и музыканты, и повара, и певчие, и шуты.
1: А разве во времена Христа были шуты?
0: Вопрос, как говорится, в самую точку. Дело в том, что евангельский сюжет художник поместил в средневековую Венецию. Это видно и по одежде гостей, характерной для того времени и пространства, и по архитектурным деталям помещения, в котором происходит свадебный пир.
1: Да, точно. Справа и слева от праздничного стола расположены величественные колонны, балюстрада, античные скульптуры.
0: И некоторые герои картины тоже венецианцы. И причем реальные исторические персонажи. А еще в образах гостей художник изобразил правителя эпохи Возрождения. Например, французского короля Франциска I, султана Османской империи Сулеймана Великолепного. В образе музыканта в белой одежде на переднем плане Паоло Веронезе изобразил самого себя.
1: Да, работу он создал поистине монументальную. Я распечатаю картину в реальном размере, помещу в достойную раму и повешу прямо сюда, над обеденным столом.
0: Никита, ты не сможешь распечатать ее в реальном размере. Она огромна, шириной около 10 метров, а находится это полотно в музее Лувр в Париже. И однажды мне даже довелось видеть его своими глазами, когда я была на стажировке во Франции. Шедевр занимает огромную стену в Лувре. Но вот уменьшенная копия будет смотреться на твоей кухне замечательно.
1: Так я и сделаю. Все-таки и евангельская история вдохновляющая, и картина праздничная, радостная. Пусть в моем доме всегда царит такое светлое настроение, как на картине «Брак в Кане Галилейской» Паоло Веронезе.
0: И главное, пусть в твоем доме всегда пребывает Господь.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Одно дело смирение, иное – мудрость, и совсем другое – смиренно-мудрее. И смирение – добродетель, противоположное гордости. Мудрость – способность правильно мыслить, рассуждать и действовать. А смиренно-мудрее – это синтез мудрости и смирения. Духовная мудрость всегда смиренна. Смиренно-мудрее – это не статичное состояние, а активный процесс. Человек сознательно упражняется в смиренных мыслях и никого не осуждает. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лесточника. «Не тот проявляет смиренное мудрее, кто осуждает себя, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В последнее время все чаще ловлю себя на мысли, что ананасы, бананы или какой-нибудь авокадо стали многим из нас куда привычнее и роднее картошки с солеными огурцами. Вот недавно наблюдала в супермаркете картину. Старенькая бабушка, по всему видно, лет под 80, увлеченно набирала в сетчатую авоську киви. А ведь большую часть своей жизни бабуля эта прожила наверняка даже не зная, что есть такой заморский фрукт и что наступит время, когда она им, словно картофельными клубнями, авоську набивать будет. Кстати, все мы в курсе, что, в общем-то, и картошка, овощ у нас хоть и прижившийся, и ставший народным, на самом-то деле изначально в России не рос. И когда она здесь появилась, то была для русского человека чем-то вроде тех киви для бабули. Но со временем привыкли. Очень интересную книгу о том, что ели наши пращуры и какие продукты считаются для той или иной части света традиционными, написал Олег Ивик. Книга, вышедшая в издательстве «Ломоносов», так и называется «Еда древнего мира». Чтобы сообщить читателям, из чего состояло меню египтянина, жившего во времена правления фараона Хеопса, автору пришлось работать не только с историческими хрониками. Выяснилось, что в древности о еде гораздо чаще писали вовсе не те, кто ее непосредственно готовил. Основные источники знаний о гастрономических вкусах и пристрастиях древних Олег Ивик почерпнул из указов законодателей, философских трактатов, творений мудрецов и поэтов, а также из дошедших до нашего времени немногочисленных артефактов. К примеру, в гробнице одной египетской дамы из знатного сословия археологами и учеными был обнаружен целый комплексный обед, практически нетронутый временем. Ячменная каша, жареная перепелка, говяжьи ребра, рыба, хлеб, инжирный компот и ягоды. А от загадочной цивилизации шумеров, помимо рисунков и предсказаний о конце света, сохранилась глиняная табличка, рассказывающая о буднях шумерского школьника. Что-то вроде современного букваря. Там есть упоминание о том, что мама дала ребенку с собой в школу две булочки. Принимая во внимание, сколько источников пришлось изучить Олегу Ивику, автору книги «Еда древнего мира», издание можно смело назвать научным исследованием. А точнее, научно-популярным, потому что написана книга очень легко, с искрометным юмором и массой полезных цитат из произведений древних поэтов и философов. Только вот автора жаль немного, потому что писать про всю эту древнюю вкуснятину было наверняка очень нелегко. Он и сам признается, что постоянно хотелось попробовать хоть кусочек жареного на вертеле быка или кальмара, начиненного артишоками. Поэтому всем читателям он советует хорошенько подкрепиться перед тем, как взять в руки книгу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Михаил Салтыков-Щедрин. Отрывок из рассказа «Общая картина». Пелагея Ивановна продолжает свой обход и всех наделяет грошиками. Сашенька тоже вынимает из узелка калачик и по мере своего разумения подражает делу благотворения своей тетки. Есть люди, которые думают, что Пелагея Ивановна благотворит по тщеславию.
2: Тщеславие – греховное стремление к тщетной, напрасной славе. Одна из основных человеческих страстей. Выражается в любви к почестям, стремлении хорошо выглядеть в глазах окружающих во что бы то ни стало. Тщеславный человек склонен к самооправданию, лицемерию, лести, зависти, притворству, принижении достоинств других людей. Противостоять тщеславию можно, развивая в себе противоположную ему добродетель – смирение, то есть пребывание в мирном расположении духа, принятие всех жизненных обстоятельств как воли Бога.

0: Радио «Вера». География Веры. Абакан – столица республики Хакасия, входящей в состав России. Город стоит на берегах реки Енисей, в центре Минусинской котловины в горах Южной Сибири. До 17 века на этих землях жили кочевники хакасы. В 1675 году на Енисее была построена русская крепость – острог Абакан. Коренные жители восприняли от новых соседей православную веру. В 1709 году в остроге Абакан открылся храм во имя архистратига Михаила. Спустя полвека в селении построили еще одну церковь в честь праздника Вознесения Господня. Священники организовали работу школ. Русские и хакасские дети вместе учились грамоте и изучали закон Божий. Это способствовало братскому сплочению людей и распространению христианства. К концу XIX века большинство жителей Абакана исповедовали православие. К этому времени здесь действовал еще один храм. Он был построен в 1864 году и освящен во имя Николая Чудотворца. Все церкви Абакана закрыли безбожники после революции 1917 года. Во время Великой Отечественной войны в 1944 году богослужения возобновились в Никольском храме. На протяжении нескольких десятилетий он оставался единственным действующим в городе. В конце 20 века здесь начали строить новые церкви. В 1995 году Абакан стал центром православной епархии.
1: Радио «Вера» в Абакане можно слушать на частоте 92 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: С 7 сентября в 10 вечера слушайте роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час – на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на Радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет доктор физико-математических наук Андрей Райгородский.
2: «Парсуна». Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Познание Бога. Для христианской традиции это цель жизни верующего человека. Но с чего начинается богопознание? Как начать движение по этому пути? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Понеже искушение ищете глаголющего во мне Христа, и же вас не изнемогает».
5: Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
4: Общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
3: В общине христиан города Коринф появились лжеучители. Они публично унижали Павла перед простыми верующими, называли его немощным и презренным, ставили под сомнение его апостольское достоинство. Они требовали от него доказательств. «Если Христос действительно говорит через тебя, докажи это». Поэтому перед тем, как в очередной раз нанести визит коринфской общине, Павел пишет им письмо. По сути, это защитительная речь апостола. И отрывок из этой речи мы только что услышали. На чем же строит Павел свою защиту? Вместо того, чтобы оправдываться и доказывать истинность своего апостольства, Павел призывает своих слушателей перевести внимание на самих себя. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» – спрашивает он коринфян. Глагол, который на русский язык переведен как «испытывайте», использовался в древнем мире, когда речь шла об обработке металла. Так, например, для того, чтобы проверить золото или серебро на подлинность, их необходимо испытать огнем. Эта процедура выявляет примеси. Таким образом, Павел словно говорит: «Вместо того, чтобы выяснять правду обо мне, вглядитесь внутрь себя. Если вы действительно уверовали через мою проповедь, то Христос живет в вас». А это самое убедительное доказательство того, что через меня говорил сам Бог. Другими словами, испытывая, то есть проверяя свою веру, коринфяне неизбежно должны были прийти к выводу о подлинности апостольства Павла. Важный момент. Причиной недоверия коринфян Павлу, причиной их раздоров, было незнание самих себя. Они требовали внешних доказательств, потому что не умели исследовать собственное сердце. Так Писание, словами апостола Павла, указывает на важный духовный закон. Познать истину можно только познав самого себя, ибо Господь открывается нам в глубине нашей собственной души. Это и есть то место, где человек встречается с живым Богом. Этот важный закон был известен еще древнегреческим мудрецам. «Познай самого себя», — говорили они. В христианской традиции – этот принцип становится лейтмотивом духовной жизни человека. Так великий святой Древней Церкви, святитель Григорий Ниский, пишет: «Если ты хочешь познать Бога, сначала познай самого себя». Практически то же самое говорит наш современник, святитель Нектарий Эгинский. По его словам, самопознание есть первая и важнейшая обязанность каждой личности, чтобы стать подобным Богу, благим и блаженным. Чтобы общаться с ним, человеку в первую очередь надлежит познать себя. А потому всякий, кто желает идти за Христом, кто встал на путь духовного развития, не может довольствоваться внешними свидетельствами о Боге и его действии в судьбе человека. Так наш взгляд будет всего лишь скользить по поверхности. Суть останется скрытой от нас. Ведь, как замечал святитель Феофан Затворник, не знать себя – значит не иметь определенного сознания о том, что ты такое и чем быть должен. Нашим ежедневным навыком должно стать тщательное и последовательное самоисследование, наблюдение за собственной внутренней жизнью, за своими чувствами, мыслями, эмоциями, впечатлениями. Что они говорят обо мне? Почему я именно так реагирую? А как эти мои реакции соотносятся с Евангелием? Лишь так я смогу увидеть жив ли во мне Христос и действует ли Он через меня. Именно с такой внутренней работы и начинается наш путь познания Бога.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель, и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежную броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

Радио «Вера». Светлое радио. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». 1908 год. Все виденное в тогдашней Камчатской области не удивляло, а ужасало меня. Для туземцев не было открыто ни одной школы, и среди них не было ни одного грамотного человека. Я твердо решил, с учреждением Камчатского братства на пожертвование открыть ряд школ для детей оседлых племен, а для кочующих устроить школу с интернатом. Для коряков и чукчей первую школу открыл я. Напрасно я пытался в доступной для их понимания форме разъяснить, что такое грамота, для чего надо учиться. Слова «школа», «грамота», «учение» были для них только отвлеченными непонятными звуками. Тогда я решил пригласить некоторых родителей, свободных от охоты и домашних дел, наведаться в школу и присмотреться, как и чему обучаются их дети. Они с удивлением смотрели, как их дети учились читать и писать. Взрослых поражало, как ребенок смотрит в книгу и произносит мудреные слова, затем что-то на бумаге царапает и опять говорит вслух. Наконец прошел учебный год. Дети оказались очень способными и понятливыми. К началу нового учебного года эвены и чукчи привели значительно больше детей, да и сами попросили разрешения учиться вместе со своими ребятами. Так на Камчатке возникла первая школа с обучением на русском и корякском языках. Огромной радостью для меня было то, что в конце концов и взрослые, и дети поняли, что такое грамотность и какая от нее польза.
0: Голоса

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Несмотря на то, что западное христианство отошло от общения с православием еще в середине XI века, на Западе продолжают храниться святыни, которые православные христиане чтут с большим благоговением. Например, одним из наиболее популярных мест для православного паломничества является немецкий город Трир. Трир считается первым христианским городом Римской империи. Дело в том, что именно в Трире жил и правил до основания Константинополя святой император Константин Великий. Здесь жила и его мать, святая императрица Елена. Благодаря этой удивительной женщине церковь обрела несколько великих святынь. По указанию святой Елены в Иерусалиме были устроены археологические раскопки, в результате которых был найден крест Спасителя. Она же отыскала хитон Христа, верхнюю одежду Спасителя, о которой говорится в Евангелии от Иоанна. Хитон Спасителя, длинную тканную рубаху, во время его казни делили между собой римские воины. Впоследствии ученики Христа выкупили хитон у имперских легионеров. Христианам пришлось прятать святыню от язычников, которые нападали на христиан вплоть до начала IV века. Святая Елена, благодаря которой император Константин крестился сам и сделал христианство официально разрешенной религией, привезла хитон в город Трир. Это произошло в 326 году. Елена настолько благоговейно отнеслась к делу доставки хитона, что финальную часть пути прошла пешком, неся хитон в руках. В Трире она распорядилась отдать под хранение хитона свой дом. На основании стен дома святой Елены был в итоге построен величественный Трирский собор. Хитон Христа хранится в нем на протяжении более 1500 лет. Сегодня собор принадлежит католической церкви. Одно время хитон служителям собора приходилось прятать из-за угрозы уничтожения святыни варварами. Впоследствии хитон был вынут из тайника, помещен в особый ларец и выставлен для поклонения верующих. В наши дни хитон хранится внутри собора в особой часовне. Его можно увидеть через входную решетку. Доступ непосредственно к ларцу, в котором хитон находится, разрешен только по особым дням. Почти всегда прикоснуться к святыне можно в дни Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Сюда в эти дни съезжается множество верующих, католиков и православных. В 2012 году произошло знаковое событие. Католический епископ разрешил православным священникам совершить перед хитоном богослужение – литургию. Множество православных христиан собралось на ту службу. Надо сказать, что теперь православное богослужение перед хитоном совершается регулярно, а Трирский собор, благодаря хранящейся в нем великой общехристианской святыне, окончательно стал постоянным местом для православного паломничества. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о хитоне Иисуса Христа и Трирском соборе, в котором он хранится.

0: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова, обретение мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Пророк Самуил жил в 11 веке до Рождества Христова. Он был 15-м и последним судьей израильским. Его имя Самуил означает «испрошенный». Дело в том, что мальчик родился по многолетним молитвам его матери Анны. Та еще до рождения сына посвятила его Богу. Когда Самуилу исполнилось 3 года, его отдали на воспитание первосвященнику Илию. Уже в 12 лет Самуилу было первое откровение. Его пророчество сбылось, когда филистимляне убили 30 тысяч израильтян и захватили ковчег Божий со скрижалями Завета. После смерти Илии Самуил стал судьей израильским. В те годы под влиянием Самуила народ израильский вернулся к единому Богу. При нем филистимляне сами возвратили ковчег из плена и освободили все израильские города. Когда Самуил состарился, к нему обратились мудрецы и потребовали выбрать для Израиля царя, как у других племен. Пророк увидел в этом глубокое падение народа. Израилем до того времени управлял сам Бог, возвещавший волю через святых избранников. Пророк Самуил помазал на царство Саула, первого царя Израиля. Но потом Саул проявил непослушание Богу. Самуил обличил царя. Он дал приют легендарному герою и будущему царю Давиду, когда тот спасался от преследований Саула. А потом Самуил благословил Давида на царство. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. Церковь прославляет пророка Самуила как последнего собирателя народа Израиля. С него началась эпоха пророков. Он задал идеал государственного устройства, когда дела светских правителей соизмеряются со Словом Божиим. Мы чествуем пророка Самуила и просим его о молитвенной помощи. Святой пророк Самуил, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Прообразы. Святые в литературе.
4: Историк и мыслитель 20 века Георгий Петрович Федотов своими книгами много сделал для прославления русских святых. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Ниле Сорском и книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси». Место действия – Нило-Сорская пустынь Вологодской области. Время действия – 15 век по Рождестве Христовом. Святой Нил Сорский, прославленный церковью в чине преподобного, родился в 1433 году. В юности он принял монашеский постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Затем отправился в паломничество по святым местам Востока и несколько лет прожил на святой горе Афон. После возвращения на родину Нил решил вести строгую подвижническую жизнь монаха-отшельника и поселился в уединенной келье на реке Соре в 16 километрах от Кирилло-Белозерской обители. Желая подражать подвижнику, рядом с ним стали строить себе хижины другие иноки, и возник монастырь Нило-Сорская пустынь. Это был непривычный для Руси того времени общежительный монастырь, а так называемый скитский, и различие было существенным. Преподобный Нил не стремился иметь в качестве монастырских владений пахотные земли, лесные угодья или водоемы для рыбной ловли. Иноки в скиту не вели сообща никакой хозяйственной деятельности, а собирались вместе только для церковной молитвы.

0: людям близким и равным ему, и объясняет это так: «Един бо нам есть Учитель», имея в виду Иисуса Христа.
1: Преподобный Нил был убежден, что монастырям не следует иметь никакой собственности, а монахи не должны отвлекаться от своего главного дела – совершенствования в молитве. Подобно старшему брату, он показывал другим инокам пример нестяжательности и смирения. Преподобный Нил Сорский предпочитал хранить безмолвие и общаться с братьями из кита письменно.
0: Литературное наследство преподобного Нила состоит из многочисленных посланий к его ученикам на темы духовной жизни и обширного в 11 главах скитского устава. Нил Сорский – прекрасный писатель. В посланиях он раскрывается с личной стороны, делясь и своим опытом, и горением в любви.
1: Последнее прижизненное письменное свидетельство о преподобном Ниле Сорском относится к началу XVI века. В документах собора Русской Православной Церкви, который проходил в Москве в 1503 году, говорится: «Старец Нил глаголоти, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням и кормились бы рукоделием». Сорский пустынник скончался в 1508 году, оставив после себя множество учеников и последователей, которых в Московской Руси называли нестяжателями. Письменные поучения преподобного Нила Сорского о духовной жизни получили известность далеко за пределами скитского монастыря на реке Соре.
0: В Ниле Сорском обрело свой голос безмолвное пустынножительство русского севера. Он завершает собой весь великий 15 век русской святости.
1: В книге «Святые Древней Руси» Георгий Петрович Федотов убедительно показывает значение духовного опыта преподобного Нила Сорского в истории Русской Православной Церкви. Историк называет преподобного Нила выразителем самого глубокого и прекрасного направления русского подвижничества. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. За прошлое благодари, а будущее воле Божьей передай. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Неотъемлемая часть покаяния – решение изменить свою жизнь. Марианна Дэшвуд, героиня романа «Чувство и чувствительность» английской писательницы Джейн Остин, приходит именно к такому решению. Юная Марианна, которая превыше всего ставит эмоции, встречает Уилла Уиллоби. Молодые люди полюбили друг друга. Внезапно Уиллоби уезжает в Лондон, а затем представляет последовавшей за ним Марианне девушку, с которой успел обручиться. Предательство Уиллоби потрясает Марианну, и вскоре она заболевает. Во время болезни героиня многое в своей жизни переосмысляет. В прошлом она всюду видит неисполненный долг перед матерью, сестрами, родственниками, потакание собственным недостаткам, раздражительности, себялюбия и сожалеет о них. Но Марианна не ограничивается лишь сожалением. Это осмысление приводит к покаянию, то есть решительной перемене. Героиня твердо намерена изменить свою жизнь. И начинает она с внутреннего изменения, выражающегося в том, что Марианна формулирует для себя четкие новые правила жизни. Греческое слово «покаяние» – «метаноя» означает дословно «перемена ума». О таком покаянии говорил преподобный Паисий Святогорец, греческий подвижник 20-го столетия. Он призывал, осознав неправильность своей жизни, определить программу действий и вступить в борьбу с грехом. Именно так и поступает Марианна, и ее борьба приносит плоды. Героиня меняется, становится более чуткой, внимательной, заботливой и мудрой. Устраивается и ее личная жизнь. В конце романа Марианна выходит замуж за полковника Брэндона. Супругов соединяет глубокое и настоящее чувство.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года, а освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
6: Чему же учит нас история?
5: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
7: Он стал главным мудрецом при дворе могущественных царей, разгадывал тайны снов и предсказывал грядущие события, но ни почести, ни угроза смерти не заставили его изменить своей вере. О пророке Данииле узнают герои программы «Вопросы веры» Фомы в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
8: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский Угличский Феоктист. Что будет, если во всем следовать воле Божией о нас? Мы верим, что в конце этого пути нас ждет Царство Небесное. Но что случится на пути? Будет ли вся наша жизнь приятной и лишенной каких бы то ни было невзгод? Ответом на эти вопросы служит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
9: И глаголы им в той день вечер бывшую.
10: Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим. И говорили между собою: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?
9: Послушают его.
8: Стоит обратить внимание на первую строку только что прозвучавшего евангельского отрывка. Она повествует о том, каким образом было принято решение переправиться на другую сторону озера. Звучит же эта строка так. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». То есть плыть на другой берег решил Христос. Ученики же сделали то, что им повелел Господь. Ну а дальше началось нечто невероятное. Поднялась великая буря. Невероятным это было по той причине, что Христовы ученики, будучи потомственными рыбаками, людьми, знавшими Генесарецкое озеро не хуже собственного дома, не увидели никаких признаков надвигающейся бури. Евангельский рассказ однозначно свидетельствует, что непогода стала для учеников полной неожиданностью. Многие авторитетные толкователи древности полагали, что буря была своего рода искушением, которое попустил Господь ради укрепления веры апостолов. Из всей этой истории они должны были сделать совершенно конкретные выводы. Однако прозвучавший сегодня евангельский отрывок заканчивается не выводами, а вопросом, оставшимся без ответа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Впрочем, ответ нам известен. Повелевать стихии может лишь ее Творец, то есть Бог. Вместе с этим мы можем сделать еще один важный для духовной жизни вывод. Да, мы должны повиноваться Богу. Но при этом не стоит ждать, что повиновение избавит нас от искушений и соблазнов. Ведь они нам необходимы точно так же, как были необходимы апостолам. Через них мы не в теории, а на личном опыте познаем, что Христос – истинный Бог. Можно привести небольшой и, пожалуй, всем понятный пример. В одной из молитв православного чина венчания есть такие слова. «Боже пречистый и всего творения Создатель». Твоя воля есть законное супружество, и от него деторождение. То есть брак – это божественное установление. И потому вступающие в него с благословения церкви исполняют волю Божию о себе. При этом всем известно, что ни одна семья не обходится без искушений. С одной стороны, люди поступают по воле Божией, а с другой, иногда они приходят и к вовсе, как кажется, безвыходным ситуациям. Точно так же, как и апостолы во время бури. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нам стоит помнить урок, который невольно преподали апостолы. Следование словам Христа не избавляет от проблем, потому что возникающие сложности – это то, что посылается Богом для укрепления в вере. Господь же готов помочь преодолеть любую бурю.
11: Евангелие. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
1: По пустынной скалистой местности горы Афон, называемой Керосья, гулял холодный шквалистый ветер. До вершины Святой Горы было рукой подать, а где-то далеко внизу синело море. Сюда, в Керосью, в уединенную келью, к одному пожилому духовно опытному и уважаемому монаху, старцу, как называют таких на Афоне, поступил послушником молодой человек по имени Петр Гвоздев. На Афон он приехал из России в надежде принять постриг и поселиться здесь навсегда. А пока проходил период послушания, подготовки к монашеству. Петр был поражен тому, как живут афонские монахи-отшельники. Келья в Керосье, где он жил под руководством своего старца, стояла на самом краю глубокой пропасти. Обрыв начинался сразу за окном. Питался старец кореньями и травами, и только изредка, по праздникам, позволял себе съесть сухарь. Петру так строго поститься старец запрещал, но послушник, вдохновленный духовным подвигом наставника, желал во всем ему подражать. Однажды старец надолго отлучился из кельи. Петр, ожидая его возвращения, весь день занимался хозяйственными делами. К вечеру послушник проголодался и решил, по примеру старца, сварить себе похлебку из травы. Но не зная хорошо местной растительности, Петр нарвал ядовитой зелени. После тарелки такой похлебки он почувствовал себя нехорошо. Начала сильно кружиться голова. Петр пошел в келью и прилег. Но ему становилось хуже и хуже. Перед глазами все начало расплываться. Вдруг послушника сильно замутило. Он вскочил, чтобы выбежать на воздух. В бреду окно показалось ему дверью. Он распахнул его и шагнул прямо в пропасть. Тем временем старец возвратился. Увидев на столе тарелку с похлебкой, источающей ядовитый запах, он сразу все понял и бросился на поиски послушника. Уже начало темнеть, когда он обходным путем спустился в ущелье и увидел там лежащего Петра. Монах боялся, что найдет Петра мертвым, но послушник оказался жив. Яд прекратил действовать. Сознание вернулось к Петру, и он лежал, моля Господа о спасении. Все же, падая, Петр сильно расшибся, а от съеденной ядовитой похлебки сильно ослаб. Он не мог пошевелиться и только непрестанно шептал молитвы. Казалось, конец его близок. Старец совершил над Петром таинство соборования и прочел отходную. Но наутро Петру стало лучше. Он быстро пошел на поправку и скоро окончательно встал на ноги. Старец как следует пожурил выздоровевшего послушника.
2: «Вот к чему приводит самочинство», — сказал он Петру.
1: Но Петр теперь и сам понимал, как был неправ, и со слезами благодарил Бога и старца за свое чудесное спасение. Со временем Петр принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Парфений. Скоро своей мудростью, кротостью и послушанием он прославился на весь Афон, и его самого стали почтительно величать старцем. «Мудрый запрет — не препятствие, а благожелание», — говорил старец Парфений Гвоздев. «Ибо, по слову апостола, все нам можно, но не все на пользу».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.

Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Мир, вероятно, спасти уже не удастся. Но отдельного человека всегда можно. Иосиф Бродский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей церковного историка и литератора, священника Александра Ельчининова. Что такое постоянное чувство неудовлетворенности, беспокойства, обычное наше чувство, как незаглушенный голос совести, говорящий в нас, помимо нашего сознания и часто помимо нашей воли, о неправде нашей жизни? И пока мы живем наперекор данному нам светлому закону, этот голос не умолкнет, так как этот голос самого Бога в нашей душе. Обратное же, то редкое чувство полной удовлетворенности, полноты и радости, есть радость соединения божественного начала нашей души с общей гармонией и божественной сущностью мира.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. В поэме Николая Мельникова «Русский крест» есть фрагмент, посвященный невидимым помощникам и молитвенникам за род человеческий – ангелам. Вот как звучит этот отрывок. «В каждый храм при построении Бог по ангелу дает, и находится в служении в новом храме ангел тот. Он бесплотный и незримый до скончания века тут, и крылом его хранимы люди Богу воздают. И молитвы, и обряды, и причастие благодать под его небесным взглядом, хоть его и не видать. Ангельским силам посвящены многие песнопения православных богослужений. Одно из них исполняется несколько раз в год во время литургии прежде освященных даров. Это особая служба. Помолиться на ней можно только Великим постом и только в будние дни. Особенность ее заключается в том, что православные христиане причащаются во время нее тела и крови Христовых, святых даров, освященных на несколько дней раньше, в предшествующее воскресенье. Примерно в середине богослужения происходит важный момент. Священник медленно и благоговейно переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. В это время хор поет песнопение «Ныне силы небесные». Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть молитвы в переводе на русский язык звучит так. «Ныне силы небесные с нами незримо служат, ибо вот входит Царь Славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается». По-церковно-славянски строчка звучит так. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит Царь Славы, се жертва тайная, совершенно дареносится». Послушаем первый фрагмент молитвы.

Второй фрагмент песнопения вполне понятен и не требует перевода. Вот как он звучит по-церковнославянски. «Верою и любовью приступим, да причастницы, то есть причастниками, жизни вечные будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Послушаем второй фрагмент молитвословия.

Момент выноса святых даров на престол очень проникновенный. Прихожане благоговейно встают на колени, ведь перед ними в храме живой Господь, сопровождаемый бестелесными невидимыми существами, ангелами. Ангел есть и в нашем Софринском храме всех святых в земле русской просиявших. И все молитвы и обряды, и причастие и благодать происходят под его небесным взглядом, хоть его и не видать. Давайте послушаем песнопение «Ныне силы небесные» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Краски России.
1: Какой знакомый взгляд! Парень на картине Михаила Иванова «Ответ

0: Матронушка переехала в столицу. То было черное время для верующих людей. Уже вышел указ об изъятии церковных ценностей. Арестован патриарх Тихон, расстрелян митрополит Вениамин. Все эти события Матрона предсказывала задолго до 17-го года. Она описывала, как будут грабить, разорять храмы и гнать всех подряд. В столице эта незрячая и немощная женщина скиталась по чужим квартирам, радуясь любому предоставленному ей уголку. Очень скоро молва о матушке Матроне разнеслась по столице. К ней пошли вереницы люди. В день она принимала до 40 человек, молилась о каждом приходящем. И вскоре, по чистой и светлой ее вере, Господь посылал облегчение скорбящим.
1: «Милиция! Матрёна Дмитриевна Никонова! Собирайтесь! Поедете за мной!»
2: «Иди скорей! У тебя несчастье в доме, а слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели, никуда не хожу».
0: Милиционер решил на всякий случай съездить домой. И вовремя жена милиционера обгорела от вспыхнувшего кирогаза. Он едва успел довести ее до больницы. А когда на следующий день милиционера на работе спросили, забрал ли он слепую, он твердо ответил:
3: «Слепую забирать не буду. Если б не она, я бы жену потерял».
0: Когда началась война, матушка просила всех приносить ей ивовые веточки. Она их ломала и молилась. Пальцы ее были в ранах. Матрона говорила, что она невидимо бывает на фронтах, помогает воинам.
4: «Матронушка, скажи, жив мой Егорка?»
2: «Жив, слава Богу».
4: «А мой?»
2: «И твой тоже. Только ранен он, но не тяжко».
4: «А мой? Степан, что ты молчишь?»
2: «А тебе, Настасья, отпевать и поминать. Убили твоего Степана».
0: Приходящие к матушке Матроне люди просили об облегчении своих бед и болезней, даже не предполагая, что сама она уже смертельно больна. Матрона принимала страждущих почти до самого своего конца. Время кончины ей открыл Господь за 3 дня до смерти в 1952 году. А в 2000 году блаженная Матрона была канонизирована как святая. Пророчество блаженной старицы сбылось.
2: «На могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, то запустеет моя могилка. Разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться о них ко Господу Богу. И всем я буду помогать, и всех услышу».
5: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Без веры человек не может творить, не может жить.
1: Не мог жить и творить без веры и автор этого высказывания. Композитор и пианист Сергей Васильевич Рахманинов. В американском городе Лос-Анджелесе, в русском храме в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» сохранилась фамильная икона Рахманиновых, великомученика Пантелеимона, переданная в дар семьей композитора после его упокоения. Община хранит и рояль Сергея Васильевича, последний музыкальный инструмент, которого касались его руки. В этом же храме 30 марта 1943 года состоялось отпевание Рахманинова. Жизненный путь композитора – череда вынужденных скитаний. После революции 1917 года он покинул Россию. Швеция, Дания, Швейцария. Наконец, осел в Соединенных Штатах, где и обрел свое последнее земное пристанище. Но где бы ни находился Рахманинов, вера повсюду была для него связующим звеном с родиной и русской культурой. В вере он находил душевные силы и свое творческое вдохновение.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Самообман бывает очень искусным. Особенно, когда обманываемся мы насчет своих собственных душевных качеств. Антон Павлович Чехов в пьесе «Три сестры» дал иллюстрацию подобному душевному камуфляжу. Главные героини пьесы – сестры Ирина, Маша и Ольга – тонкие, умные, чуткие девушки – живут мечтой уехать из провинциального городка в Москву. Их брат Андрей недавно женился на Наташе, которая исподволь старается выжить сестер из дома. Казалось бы, все просто. Сестры хорошие, Наташа плохая. Но вот один из эпизодов пьесы «Три сестры» побуждает задуматься. Старая няня Анфиса, устав, присаживается. Наташа гневно кричит: «При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!» Няня выходит. Ольга взволнованно говорит: «Наташа, ты сейчас так грубо обошлась с няней. Пойми, милая, я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня. Я заболеваю». Няню Ольга упоминает лишь вскользь. Монолог весь про саму Ольгу, про ее переживания. Но, возможно, трагедия трех сестер заключается не в том, что им не удается уехать в Москву. Не скрываются ли под их тонкой душевностью самые обыкновенные черствость и душевная глухота? А если преодолеть эту черствость, то, может, и свой родной провинциальный городок покажется раем.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в России отмечают День знаний, особенный праздник, символизирующий начало нового учебного года для школьников, студентов и педагогов. С этим событием жителей Ставропольского края поздравил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
5: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин. И напомню слова Иоанна Кронштадтского. «Чему только не учили наших детей, но не учили главному. Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей, Божьей помощи в добрый путь, началом нового учебного года».
4: А накануне, 31 августа, митрополит Кирилл совершил молебен на начало нового учебного года, богослужебный чин, за которым возносятся молитвы о неспослании помощи Божией всем учащимся и педагогам. Богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Перед молебном митрополит Кирилл обратился со словами напутствия к педагогам, учащимся и их родителям, пожелав всем здоровья и помощи Божьей. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были представители власти, руководители краевых и городских отделов образования, ректоры ведущих вузов, директора школ, казаки, а также педагоги, студенты, школьники и многие другие. В завершении богослужения участников молебна окропили святой водой. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобою или у тебя взятое, а иначе уменьшишь духовную пользу своего жертвования. Преподобный Амвросий Оптинский.
7: Радио «Вера» – это радио о любви.
8: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
7: Становитесь попечителем «Светлого радио».
8: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
7: «Радио Вера». Вместе творим добро.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
7: Сегодня гостем программы будет доктор физико-математических наук Андрей Райгородский.
0: Персона. Первый источник.
9: Вам нечего опасаться. Вы можете смело подписывать эти бумаги.
10: Вы такой симпатичный молодой человек. Вы меня не обманете. Где подписать-то?
9: Здесь и здесь.
11: Что вы делаете? Вы же сейчас лишитесь квартиры.
10: Ну, что вы? Этот человек не может быть обманщиком.
11: Да это же волк в овечьей шкуре.
10: Какой еще волк?
12: Волк в овечьей шкуре. Мы с детства слышали это выражение, и каждому из нас ясно, что оно означает. Злодей, притворяющийся добряком для того, чтобы обмануть доверчивую жертву. Нам кажется, что это крылатое выражение существовало всегда. Но на самом деле его первоисточник – это Евангелие от Матфея. Именно там из уст Христа впервые прозвучали слова «Берегитесь лжепророков», которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Эту фразу Спаситель произнес во время Нагорной проповеди, в которой прозвучали главные постулаты его учения. Очевидно, что опасности лжепророков Христос уделял особое внимание, и это не случайно. В первом веке нашей эры иудеи ожидали пришествия обещанного им Мессии. И, конечно, желающих выдать себя за него оказалось весьма немало. Кто-то был просто мошенником, а кто-то искренне верил, что имеет право говорить от имени Бога. Пророки и самозванцы буквально заполнили страну. Христиане верят, что именно Иисус из Назарета был настоящим Мессией. Но как они отличили его от других ложных учителей? Дело в том, что сама проповедь Иисуса была уникальна. В отличие от него, лжепророки призывали людей не к Царствию Божию, а к достижению обычных земных целей. Например, к восстанию против владычества Рима. В результате их проповеди завершались бессмысленным насилием и гибелью людей. Ища спасения не в Боге, а в человеческой власти, они обрекали себя и своих последователей на гибель и забвение. Уже после воскресения Христова один из наиболее мудрых и уважаемых иудейских раввинов-фарисеев, Гамалиил, призвал единоверцев не преследовать христиан. Он напоминал о судьбах лжепророков того времени, говоря: «Если это дело человеческое, оно разрушится само, а если Божие, ничто не сможет его разрушить». Так и вышло. Евангелие сохранилось, несмотря на все попытки уничтожить христианство. Последователи Христа превосходят числом все другие религии мира. Но а имена лжепророков забыты, либо известны только специалистам-историкам. Впрочем, несмотря на это, слова Спасителя из Нагорной проповеди не утратили актуальности до сих пор. Ведь людей, прикрывающих свои опасные идеи красивыми словами, а порою и именем Божьим, хватает, увы, и сегодня. А потому научиться различать их – одна из главных задач для христианина.
0: Первоисточник.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Над северной стороной города Севастополя возвышается живописный зеленый холм. А на его вершине стоит, наверное, один из самых необычных православных храмов не только в России, но и во всем мире – Свято-Никольская церковь. Из многих точек города и даже окрестностей можно увидеть этот уникальный храм. Впрочем, с первого взгляда может показаться, что и не храм вовсе, а египетская пирамида с крестом наверху. Однако пирамидальная форма, хоть и нетипичная для церковной архитектуры, на самом деле никакого отношения к Древнему Египту не имеет. Она символизирует Голгофу, место, где был распят Спаситель. В православной традиции Голгофа является атрибутом мученичества и служит олицетворением тяжких испытаний во имя высшей цели. Эту архитектурную форму Свято-Никольский храм получил не случайно. Он является не только местом молитвы, но и памятником героической обороне Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов. На склоне холма, где сегодня возвышается храм, в 1854 году указом адмирала Корнилова было устроено кладбище для воинов, павших во время обороны города. Первоначально оно называлось Петропавловским, но со временем в народе возникло и прижилось другое его название – Братское. Последний приют здесь обрели моряки, пехотинцы, артиллеристы и простые горожане, те, кто не пожалел собственных жизней, сражаясь с врагом за родную землю. В 1856-м, сразу же после окончания Крымской войны, император Александр II объявил сбор средств для постройки на Братском кладбище храма-памятника отважным защитникам Севастополя и первым внес значительную сумму. Проект Свято-Никольского храма разработал архитектор Алексей Авдеев. Идея усеченной пирамиды Голгофы как символа жертвенной смерти тех, кто защищал город, пришлась по душе императору. В 1870-м Свято-Никольская церковь была построена и освящена. Сегодня Свято-Никольский храм – это целый мемориальный комплекс. Подняться к нему пешком или на автомобиле можно по улице Богданова. У подножия храма пирамиды – надгробия военачальников и братские могилы, в которых покоятся безымянные герои Крымской войны. На стенах и снаружи, и внутри – доски из редкого камня диорита серого цвета. На них выбиты имена павших в боях за город. Из диорита сделан и огромный крест, который лежит на земле рядом с храмом с западной его стороны. Именно он когда-то венчал пирамиду, но в 1942 году, во время второй обороны Севастополя, уже в ходе Великой Отечественной войны, крест упал, сбитый артиллерийским снарядом. В 2012-м его заменили новым, гранитным, высотой 7,5 метров, а старый остался лежать поблизости, напоминая о героическом прошлом несломленного города. Сегодня крест Свято-Никольского храма – самая высокая точка Севастополя. Даже ночью, подсвеченный огнями, он просматривается практически из любого места города и с акватории Черного моря. А рядом развивается на ветру Андреевский флаг. В наши дни Свято-Никольский храм стал постоянным местом молитвы моряков Черноморского флота России.
0: Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей на скуке

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у нас в гостях Андрей Райгородский.
0: Андрей Райгородский – главный научный сотрудник, заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, директор физтехшколы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, доктор физико-математических наук, федеральный профессор математики, автор более 200 научных статей.
1: Здравствуйте, дорогой Андрей Михайлович.
2: Добрый день.
1: Я очень рад вас видеть.
2: Ну, я тоже рад.
1: Как я вам сказал перед началом, у нас вот в таком небольшом прологе вопрос один, и он постоянный. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Слушайте, ну это, конечно, очень сложный такой философский вопрос. Мне кажется, что центральный момент, который хотелось бы как-то вот озвучить, я, в принципе, абсолютно обычный человек, очень простой человек. Вот, но это человек, которому... В какой-то момент по разным причинам посчастливилось как-то вот угадать свою стезю. Mm. Вот человек, который проявил определенную мотивацию, но это во многом и случайность, и не случайность. Случайности-то нет, наверное, в этой жизни. Все сошлось как-то вот. И это большое чудо, я в это верю, что это, конечно, огромное чудо и удача. Но вот я человек, который нашел свою стезю, который занимается очень мотивированно тем, что ему действительно нравится. Это многие хотят, но далеко не каждому удается. И это, в общем, далеко не только достижение самого человека. То есть это вот какое-то правильное еще стечение обстоятельств.
0: Вера.
1: У нас первая тема – вера. И вот в вашей замечательной книжке, которую вы в соавторстве с Нелли Литвак написали «Зачем нужна математика», есть момент, где вы говорите, чем оптимальное решение отличается от идеального. Да? И говорить о том, что вот, собственно, не надо путать одно с другим. И я в связи с этим хотел вас вот о чем спросить. Вот знаменитая пари Паскаля, да, когда Паскаль говорит, что вот возьмем человека верующего и неверующего, что теряет верующий, если, на всякий случай всем напомню, да, что теряет верующий, если Бога нет? Ну, там поменьше погуляет, поменьше там побезобразничает в жизни. В общем, не такая велика потеря, да?
2: Это уж кто там как считает.
1: Да. Ну, тем не менее, вот у меня, собственно, вопрос в чем. А что теряет неверующий, если Бог есть? Он теряет все, потому что он теряет вечность и так далее. Можно ли вот этот вывод, который делает Паскаль, назвать оптимальным решением в данном случае?
2: Ох, слушайте, я к этому отношусь достаточно, как бы это сказать, скептически, что ли.
1: К аргументации,
2: Паскаля? К подобного рода аргументации,
1: не вы один,
2: конечно.
1: Так, как мы знаем,
2: конечно.
1: Из истории философии, да.
2: Давайте я сразу скажу, что я считаю себя человеком верующим и даже в определенной степени воцерковленным, но я здесь выступаю не с позиции верующего, воцерковленного человека, а человека, который, просто понимает разного рода аргументацию. Причем в какой-то степени аргументация это зависит от того времени и от тех условий, в которых живет человек.
1: Безусловно.
2: То сообщество, в котором существовал в свое время Паскаль, оно очень сильно вообще на самом деле отличается от того,
1: конечно,
2: в котором мы живем сейчас. Хотя огромная прослойка людей, которые до сих пор могут, например, верить в то, что Земля плоская, потому что их обманывают или еще что-нибудь в таком духе, она примерно одинаковая всегда. И вот люди, которые занимаются популяризацией, как я, например, они ставят своей целью в первую очередь отщепить тот кусок людей, которые еще могут на самом деле понять и заинтересоваться, а думают, что не могут и не интересуются. Ну, просто их так неправильно как-то ориентировали еще в школьные годы или когда-то. Вот, поэтому, скорее, это аргументация характерная для того времени, когда жил Паскаль. И, честно говоря, я вот не хочу не спорить с ней, не соглашаться. На самом деле можно придумать громадное количество аргументов, которые будут, ну, как бы контраргументами по отношению к тому, что он говорит. Я вот, например, понимаю все-таки встроенность нашей жизни в какой-то религиозный контекст, именно в том смысле, что на самом деле все события в ней так или иначе взаимосвязаны. То есть я вот учу людей теории вероятностей, в основе которой лежат факты, придуманные Паскалем. То есть Паскаль – это основатель во многом современной теории вероятности. И вот если в школе сейчас ввели, например, эту дисциплину, вероятность, статистика, то на первых порах там рассказывают как раз самые базовые объекты и понятия, которые были придуманы Паскалем. Так вот, и Паскаль их придумал для того, чтобы решать какие-то вполне себе практичные задачи, которые можно решать с помощью этих методов. Ну, например, игра, простите, в кости. Да, вот вы бросаете кость, как повысить шанс там, какого-то выигрыша в определенной игре или в карточной игре, как повысить шанс. Абсолютно меркантильная такая вот прагматичная история, непонятно, какое она отношение имеет к религии, к вере и так далее. Но это работает, это нужно. А с другой стороны, несмотря на то, что вот это работает, каким-то образом незримо поверх этого присутствует такая вот взаимосвязь между фактами и событиями. Если человек это чувствует, вот для него это уже предмет, наверное, для возникновения веры. Но это другой уровень совершенно. Вот, это никак не связано с тем, о чем мы говорим.
1: Вот, вы как-то сказали, как раз-таки вот на темы, которые мы сейчас рассуждаем, что есть гениальные люди с религиозной точки зрения. Ну, я так понял, что вы и ученых имели в виду тоже. Я к ним себя точно не причисляю. А вот вы можете вспомнить сейчас ученых, ну, таких выдающихся больших ученых, которые одновременно были с религиозной точки зрения гениальными. То есть кого бы вы к ним отнесли, если такие?
2: Ну, здесь я, наверное, имел в виду не ученых, конечно. Здесь я имел в виду религиозных деятелей, там, отцов церкви, конечно, которые, я уверен, понимали, что там происходит. Угу. Я вот, к сожалению, себя к этим людям далеко не готов причислить. Поэтому я честно говорю, что просто вот этого религиозного опыта, осознания того, что происходит на том свете, у меня нет. Про математиков или про ученых я, наверное, сейчас вот так вот сходу не готов сказать. Кто был гениальным математиком, я сказать могу. А вот кто из них прозревал куда-то, что-то понимал большее, чем только своя наука и философия, которая там как-то позволяла ему отрефлексировать, что такое математика или физика, вот тут я, наверное, не скажу.
1: Ну, Паскаль был религиозным гениальным человеком?
2: Ну, кажется, что, наверное, да, потому что действительно, в общем, он сильно, сильно в эту стезю вошел тоже. Кажется, что, наверное, да. По крайней мере, мысли его я читал в оригинале.
1: Да вы
2: благодаря,
1: что?
2: Да, так сказать, ну, своему знанию французского языка.
1: Ну, вам,
2: и, в общем, мне было очень интересно, да, на самом деле, очень интересно. Возможно, был. Я, опять же, вот понимаете, как человек, который сам этим опытом все-таки не обладает, не имею
1: оценить?
2: Права, наверное, судить, да, как вот я буду оценивать человека. Но такая вероятность есть, простите за каламбур, с учетом того, что Паскаль в основе теории вероятностей.
1: Да. Эдуард Френкель в своей книжке «Любовь и математика» цитирует Георга Кантора и говорит, что суть математики лежит в ее свободе. И дальше он эту мысль продолжает и говорит, что математика учит нас анализировать реальность, следовать факты, следовать за ними, куда бы они нас ни вели. Она освобождает нас от догматов и предубеждений, питает наш новаторский потенциал. Таким образом, то, что математика дарует нам, далеко выходит за пределы самого предмета. Как бы вы прокомментировали?
2: Так, ну, то, что она выходит далеко за пределы своего предмета, с этим я абсолютно согласен. Значит, то, что она только анализирует те факты, которые мы наблюдаем в реальности, это не моя позиция, я к этому отношусь скорее платонически, как много где уже говорил.
1: Да, вы говорили.
2: То есть я считаю, что есть некий мир идей, реально, просто тут есть такой по-настоящему реальный мир идей, внутри которого находятся математические результаты, и математик, или любые его помощники, включая искусственный интеллект, это те, кто за счет определенного знания, наитие, вдохновение, катарсиса, вытаскивают из этого мира идею и преломляют ее в наш мир, в результате чего появляются реальные приложения. То есть я всегда говорю о том, что есть прямо противоположная логика. Не потому математика прекрасна, что у нее есть приложение, а потому у нее есть приложение, что она прекрасна. Угу. То есть вот за счет этой красоты, несомненно, рано или поздно появятся какие-то реальные действительно объекты, которые будут с помощью этого описаны. И мы знаем массу примеров этого и в математике, и в теории алгоритмов, и в физике, конечно, когда сначала одни ученые говорили пальцем в небо, тыкая, что дескать, теория групп никогда не пригодится, это совершенно абстрактная математическая наука, а потом вдруг выяснялось, что она описывает прям вот очень существенные физические процессы, просто вот без нее никак. Там, теория операторов и так далее. Совершенно удивительные вещи из алгебраической геометрии сейчас. То есть, вот я считаю, что движение идет все-таки в первую очередь в эту сторону.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды доктор физико-математических наук Андрей Райгородский. Надежда.
1: Я хочу еще раз Френкеля вспомнить. Он рассказывает, что Израиль Моисеевич Гельфанд любил говорить, что люди думают, что не понимают математику, но все зависит от того, как объяснять. Все ли зависит от того, как объяснять? Я читал, вы говорили, что есть какая-то то, что мы можем назвать предрасположенностью, mm-hmm. да, кто-то считает там быстрее, кто-то mm-hmm. интуицию у кого-то. Но все-таки, а вот что доминирует? Объяснение, заинтересованность? Вот что здесь, на ваш взгляд,
2: я
1: важнее?
2: Не представляю себе, как вычленять вот эти факторы. Сейчас mm-hmm. все рассуждают про искусственный интеллект. Вот там как раз, да. знаете, формулы машинного обучения, как да. они обучаются. Вот мы приписываем чему-нибудь различные признаки, или по-английски факторы числовые. И вот пытаемся померить, как какой фактор да, в большей да, да. степени влияет на наш выбор. Ну да, это такая сложная задача. Я всюду говорю, здесь повторю, в моем все-таки понимании примерно 80% населения планеты, ну, действительно, не очень далеко может зайти в области понимания математики, как ни старайся им объяснять. То есть, ну, про 3 бутылки на 5 или 2 бутылки на 3, наверное, они будут понимать, но дальше они все равно не продвинутся. А если ты скажешь, там, 11 бутылок на 17 человек или 13 бутылок на 21, он уже не решит эту задачу все равно. Вот, понимаете, да? То есть 80% людей... Ты вот что с ними не делай, ну, не будет им, не зайдет. Вот как ни старайся. С другой стороны, для любого человека, наверное, существует какой-то другой человек, который сумеет создать триггер, который, в свою очередь, чуть-чуть продвинет вот этого первого человека в понимании математики. Это, наверное, так. Но все-таки на уровень какой-то разумный, когда человек действительно вдруг... восклицает, ух ты, а там-то, оказывается, действительно красота, там можно понять, что-то сделать вообще, это может даже в жизни как-то пригодиться, а может не пригодиться, но просто круто, какой-то новый элемент культуры, оказывается, это сродни литературе, там еще чему-то. Вот таких людей 10-20%. Проблема, как я всюду говорю, заключается в том, что людей, которые считают, что они понимают или способны понять математику, гораздо меньше. Вот такой процент, допустим, 2-5%. Ну, это я пальцем в небо, то есть mm-hmm. у меня нет никакой статистики. Я примерно говорю просто по впечатлению от того, как вот работаешь с людьми, когда встречаешься где-нибудь на лекциях и так далее. Вот. Но у меня уже смещенная выборка. Все-таки туда приходят люди, которые хотят что-то узнать, у которых уже, в принципе, есть какая-то предрасположенность, хотя бы предрассудок, что, ну, наверное, математика – это неплохо. Вот. А совсем такая широкая масса, ну, она же мне не попадается. Но вот из общих соображений я считаю так. И цель популяризатора – каждого зацепить как можно больше, вот из да. тех 20%, чтобы те 1-2%, которые думают, или 2-5, там сколько я сказал, которые думают, что они действительно любят, приумножились, ну, там, в 2 раза, например, увеличились и так далее.
1: А про школьников и студентов хочу вас спросить. Mm-hmm. Вот мы все время пытаемся как-то их сравнивать с собой. Часто, как я вот мог заметить, мне кажется, мы путаем то, что действительно является вечным конфликт отцов и детей, ну, то есть то, что человек в 15 смотрит на мир не так, как в 45, mm-hmm. да, и делаем из этого совершенно ложный вывод, что это другое поколение. Нет, им станет 45, и они станут, конечно. Так сказать, да. Вот когда вы сегодня смотрите на школьников, на студентов, не будем брать тех магистрантов, которым за 30 и за 50 mm-hmm. даже, да, вот все-таки эти. Вот что вас в первую очередь обнадеживает, да, мы в теме надежда, что вселяет надежду, а что, может быть, ну, скорее расстраивает, если можно выделить общее?
2: Как я уже говорил, я в каком-то смысле профессионально счастливый человек. Вот мне... посчастливилось попасть вот в ту точку, которая действительно у меня получается, которая мне интересна, я бесконечно мотивирован ей заниматься. У меня нет вообще представления о том, что такое выгорание какое-то. Сейчас да, очень да, любят да. это словечко. Ну, я понимаю, о чем идет речь. Я ни в коем случае не хочу кого-то обидеть или унизить. Действительно, оно может случиться. Но если ты занимаешься по-настоящему любимым делом, даже если есть какие-то внешние факторы, которые на него отрицательно влияют, ну, это не предмет для выгорания, а скорее предмет нет для огорчения. Ну и там попыток как-то из этого выбраться, вырваться и так далее. Но счастье состоит в том, что то, что я делаю, востребовано, нужно. И поэтому мне удается видеть очень много лучших детей нашей mm-hmm. страны, просто всех лучших школьников, которые есть в нашей стране, лучших уже по факту, то есть отобранных в рамках какого-то кружкового движения в разных mm-hmm. регионах, попавших на площадку Сириуса или на площадку какого-нибудь своего центра. Я со всеми лидерами, конечно, региональными по математике и по информатике знаком. Каждый год проезжаю по всем mm-hmm. этим центрам, со всеми общаюсь. Конечно, видя то, что они есть, и видя то, что, в общем, несмотря на все сложности, которые есть в нашей стране, которые есть в мире по отношению к науке, на самом деле тенденция это не очень хорошая. Uh-huh. В целом наука девальвируется. Uh-huh. Отношение к ней становится все хуже, и денег выделяется все меньше. Тем не менее, я вижу, что государство это дело все-таки поддерживает. Мы можем поддерживать. Есть замечательные лидеры, которые в это включаются. И это, конечно, не может не вселять надежду, но я-то вот их вижу. А, конечно, я вижу и других. Я совершенно понимаю, что они недообработаны. Не хватает учителей, не хватает лидеров вот этих самых, потому что, ну, представляете, какая нужна мотивация? Это вот какую надо селекцию пройти, чтобы не выгореть действительно после всех вот этих вот мучений и страданий. В каких-то регионах есть, в каких-то нет. Вот если там нет этого лидера, ну, это уже все становится совсем грустно. А надежды и там есть, потому что приезжаешь в совершенно простую школу в каком-нибудь простом совершенно регионе. И начинаешь рассказывать им, и ты видишь, что среди них некоторые спят, а у некоторых глаза загораются. То есть они есть. Просто на них не хватает тех людей, которые готовы им постоянно эти глаза зажигать, а потом помогать выходить на кружки, поступать в хорошие места и так далее.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор физико-математических наук Андрей Райгородский. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор физико-математических наук Андрей Райгородский. На радио «Вера». Терпение.
1: Я хочу сравнить два ваших высказывания в разных интервью. В одном вы сказали, что вот, ну, хочется вам заниматься фигней. А, ну вот, занимайтесь, в общем, это в итоге все равно что-то содержательное получится. Ну, то есть понятно, что речь шла о том, что заниматься, если я верно понял, да, тем, чем интересно, даже если ты не видишь какого-то практического. А в другом интервью вы говорите о том, что, в общем, важно, что компании допущены к формированию повестки дня институтской, да, когда вот выпускники ориентируются на какие-то практические задачи. И может показаться, может быть ошибочно, что эти две позиции друг другу противоречат. Угу. Вот, собственно, может, вопрос, противоречат ли или нет?
2: Нет, они не противоречат. Они противоречат в душе каждого конкретного человека. В том смысле, что если у него есть вопрос, чем он хочет заниматься, программировать в банке или делать науку, тогда, конечно, он будет раздербаниваться так или иначе между этими двумя возможностями. И когда я говорю о том, что вот у нас на физтехе в рамках ФПМИ, директором которой я являюсь, расшифровывается как физтехшкола прикладной математики и информатики, но это факультет. Просто у нас на физтехе сейчас так факультеты называются, придумали такое название. Факультет прикладной математики и информатики. Вот у нас на этом факультете есть и те, и другие возможности, и, конечно, они борются друг с другом в душах вот тех наших ребят, абитуриентов, выпускников и так далее. Но предоставить надо обе все-таки человеку на самом деле, и я об этом говорил, надо, чтобы человек видел и то, и другое. И невозможно, как я уже говорил, развитие прикладной науки без сердца чистой математики. Вот оно бьется, тогда будет прикладуха. Не бьется, прикладухи не будет. Но и инкапсулироваться в чистой математике, не предоставляя людям возможность увидеть, чем она сейчас преломляется в этом дольнем мире, ну, это тоже совершенно неправильно, потому что людей, которые пришли в чистую математику в 16 лет и точно будут заниматься только ею, из условно 400 абитуриентов, хорошо, если 10-20. Но остальные-то что будут делать? Им надо предоставить широкий спектр возможностей. Они должны иметь возможность причаститься этой прекрасной, великолепной, удивительной, катарсисной математики, но они должны увидеть, а где же индустрия это сейчас использует. Что если я говорю вот эту формулу, не потому математика прекрасна, что у нее есть приложение, а потому есть приложение, что она прекрасна, то надо видеть обе стороны этой формулы. Но вот я об этом. А так, конечно, редко бывает, что в одном человеке это уживается. Во мне это уживается скорее в организационном ключе. То есть я все-таки считаю себя скорее чистым математиком, основная цель которого – понимать какие-то теоретические вещи, вытаскивать вот эти вот идеи из мира идей, склеивать из них теоремы удивительные совершенно и создавать с помощью них катарсис о себе лично и тем, кто про них послушает на моих лекциях.
1: А если вернуться к теме популяризации, вы говорили, что вы читаете много популярных лекций, и порой это, ну, своего рода элементы стендапа можно, так сказать, проследить в этом. Но у меня вопрос о каких-то границах вот этого использования, да, каких-то вот понятных крючочков для аудитории. Причем, знаете, он у меня даже с таким, не то чтобы с двойным дном, но я такую аналогию провожу еще с тем, как мы занимаемся сегодня или пытаемся заниматься апологетикой, да, переходить на язык понятной аудитории. Но вот я для себя, знаете, какой вот определил критерий внутренний здесь, и мне очень интересен ваш. Ну вот, скажем, лекцию читаешь, можно там что-то на сленге студенческом сказать, пошутить и так далее. И вот ты видишь, один-два раза это про проходит. Смешно, просыпается кто-то, кто сидит, раз голову поднимает и, может быть, начнет слушать. Но если ты на этот язык переходишь, то они думают, а зачем мы тогда пришли на лекцию? Да, мы вот там в кафе также разговариваем.
2: Конечно, границы, с одной стороны, зависят от той аудитории, с которой ты работаешь. И, конечно, когда я читаю студентам, я просто читаю эмоционально и ярко для того, чтобы как можно лучше зацепить и как можно тоньше расставить акценты, чтобы катарсис предуготовлялся. То есть люди понимали, вот здесь сейчас мы упадем в самую глубокую яму нашей трагедии непонимания, а тут вот, наконец, мы вдруг чудом вынырнем. Вот эти вот компоненты, из которых наш катарсис будет состоять. Это никакое не опрощение, это вообще не стендап, то есть об этом я не говорил. Это совершенно другая история. С студентами можно говорить только так. Вот. Есть другая часть – это вот аудитория и широкая публика. Это ко мне пришло, ну, последние лет 10, наверное. То есть я никогда не ставил себе целью выступать перед широкой публикой, но оказалось, что я как бы настолько захожу определенным, захожу в смысле сленга, да, определенным контингентом людей, чтобы вот это вот важное для популяризатора дело отщипнуть как можно больше людей от тех, кто думает, что он гуманитарий, а на самом деле вполне себе гуманитарий, потому что математик, а это одно другому не противоречит. Вот. Я могу. И я стал соглашаться на такие лекции. И элемент стендапа там не в том, чтобы, не дай бог, разговаривать на сленге. Я вообще не люблю никакие сленги. И если я и употребляю какие-то словечки, кроме катарсиса кокнула в своих лекциях, то они общеприняты. То есть понятно, что сейчас уже настолько на язык сели вот эти кринжи и вайбы, что иногда их употребляешь. Что тут делать? Просто язык преобразуется, и можно их тоже употребить. Но я вообще обычно на хорошем языке говорю. Тут не в этом дело. Стендап – это когда у тебя небольшая лекция, там, ну, на полчаса, допустим, на 20 минут, на абсолютно широкую публику, на какой-нибудь там площадке, типа в библиотеке, там, национальной татарской библиотеке в Казани или там еще где-нибудь.

0: Вам главное понять, что есть такая задача. А дальше, если вы прям вот увлечетесь, вы уже и все подводные камни выловите. Ну, как вот мы красим не плоскость, а карту мира. Есть такая знаменитая проблема четырех красок, когда вам нужно абстрактную карту мира покрасить. Ну, как покрасить? Вот Африка есть, да, Египет одним цветом, там ЮАР другим, Ботсвану третьим, Центральноафриканскую республику четвертым. Но, в принципе, можно же некоторые страны красить в один и тот же цвет. Один и тот же. Ну, конечно, Египет и ЮАР, они же между собой не граничат, но покрасьте вы ту и другую страну в красный цвет, ничего страшного не будет, вы их различите на карте. А вот если вы ЮАР и граничащую с ним Ботсвану покрасите в красный цвет, то получится непонятное месиво, и вы уже не сможете разобраться. Вот была такая удивительная совершенно математическая задача. Можно ли любую карту мира покрасить в четыре цвета с одним только вот этим вот условием? На самом деле постановка задачи корректная, очень сложная, потому что надо четко договориться о том, что мы все-таки называем картой мира. Например, что мы считаем границей страны. Что такое непрерывная линия, которая ограничивает эту страну. Ну, на пальцах можно объяснить, рисуя красивые картиночки, развлекая людей какой-то такой прямо удивительной, совершенно загогулиной, вот, которую ты долго и упорно вырисовываешь на доске. И всем весело, потому что это тоже элемент стендапа. Вот ты долго ее рисуешь. Но ты говоришь, что это не строгое определение. Вы поймите, примерно понятно, а почему задача сложная, но это уже предмет более глубокой продвинутой лекции.
1: Такой вот личный вопрос еще в теме терпения. Вы уже говорили в одном интервью, и мы с вами успели перед записью поговорить, что так сложилось, что вы пользуетесь почтой и не перешли на мессенджеры. Да? Не ну, то, что да. Вот вы там принципиально не используете, ну просто уже не так удобно.
0: Ну, в почте конечно, много да, писем привык, очень много писем, да.
1: Да. А вопрос у меня не про почту, не про мессенджеры, а вот про вот тот темп, в котором мы сегодня живем. Насколько вам в этом времени комфортно, удобно, и считаете ли вы себя современным человеком вот с этой точки зрения?
0: Ну, вы знаете, иногда, конечно, хотелось бы чуть меньшего темпа. И мне кажется, ну, возможно, это просто такой элемент ностальгии, что ли, что если бы я занимался тем же, чем занимаюсь сейчас, условно, в 60-е, 70-е годы, мне было бы немножко комфортнее и проще все-таки. Слишком действительно много вот этого раздербана такого. Там разные стороны дергают и дергают по ерунде, а поскольку все действительно электронно и как будто бы можно сделать быстро, то начинается действительно какая-то совершеннейшая катавасия. Вот. Но я думаю, что мне это скорее кажется. Я человек, который довольно легко приспосабливается к своему времени, и к этому темпу я прекрасно приспособлен. То есть я мгновенно отвечаю на эти e-mail'ы, на то, что нам там мне прилетает. Слава богу, удалось выстроить еще такую конструкцию, в которой у меня куча заместителей, которые мне быстро помогают. Я делегирую. То есть я раскидываю вот эти вот быстро прилетающие задания, и конструкция работает. Чуть-чуть ностальгирую все равно, но мне кажется, что это вот элемент ностальгии. Я думаю, что я и там бы приспособился примерно так же, и тут приспособился. Но, конечно, когда ты все время отвечаешь на какую-то рабочую почту, даже находясь в отпуске, ну, это так, немножко так себе.
1: А вот к вопросу еще такой самоосознание, что ли. Как вам кажется, вот человек все-таки в большей степени раскрывается в каких-то экстремальных ситуациях? Или, как у одного из писателей английских, по-моему, сказано, что характер мужчины лучше всего проявляется в быту. Вот в каких-то повседневных историях.
0: Да, мне тоже кажется, что долгосрочные вещи гораздо важнее, чем мгновенные. То есть в моем понимании героизм человеческий в гораздо большей степени проявляется в долгом терпении, нежели в том, что он быстро совершил какой-то подвиг под влиянием аффекта. Вот. Ну, то есть бывают, конечно, выдающиеся совершенно явления и под влиянием аффекта, но мне важнее вот в моем восприятии людей то, как они на протяжении долгого времени проявляются, действительно действуют, терпят и так далее.
2: Барсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды доктор физико-математических наук Андрей Райгородский. Прощение.
1: Ну, тогда давайте про прощение поговорим. Следующая тема. И вопрос у меня вот какой. Как в вашей жизни решен, если решен, да, уже вопрос о смысле страданий и боли.
0: Ох, ну это слишком такой, наверное, личный вопрос.
1: Ну, то есть, насколько возможно.
0: Мне как-то трудно на него ответить содержательно, потому что и о своих каких-то таких вот явлениях мне бы не хотелось говорить.
1: Понимаю вас, конечно.

0: Вроде бы, вот видите, я так открыто беседую, мне с удовольствием нравится общаться, но я не то чтобы стеснительный, как в детстве, но просто вот я действительно достаточно закрытый человек, да. И без каких-то конкретных примеров говорить об этом, наверное, трудно. Смысл, конечно же, очень трудно понять. То есть люди обычно воспринимают как-то это так, что либо это вообще просто злой мир случайный, в котором вот меня преследует несчастье, и вот я несчастный, а вот есть другой человек, который гораздо хуже меня и гораздо больше плохого сделал, как будто бы, и в то же время совсем не так страдает, по крайней мере, кажется, что не так. И это объективно так, действительно такое бывает. Кто-то наделал много глупостей и гадостей, и при этом вроде бы живет безбедно, а кто-то старается, вроде делает какие-то хорошие дела и много страдает. На это появляются ответы условно такого церковного содержания, что Господь посылает страдания в меру, так сказать, ваших сил, и вы должны что-то осмыслить в своей жизни, наверное, понять что-то, но это все равно трудно, да, обидно, почему я должен что-то дополнительно понять, хотя я уже много хорошего сделал, а тот вот мерзавец не должен ничего понять, хотя он только и делает, что мерзости, вот, а главное, что я не считаю, что Господь что-то посылает вот так вот прям вот.
1: Предположить, что Бог допускает зло с педагогическими целями, как-то очень странно.
0: Это на самом деле неправда. Это скорее такое опрощение тоже, которое обычно возникает в проповедях для людей, которым так легче воспринимать. Но я не думаю, что это плохо, что священник не прав, когда так говорит. Я не пытаюсь там как-то оспаривать такую позицию тоже. Но человек, который действительно вот глубоко хочет это все осмыслить, он ни в коем случае не должен это воспринимать так. Вот я сейчас серьезно заболел, это значит, что я должен сейчас что-то конкретное сделать. Надо стараться не думать, что это тебе послано за что-то. Это или что ты вот лучше, чем другие. Но что-то надо попытаться осмыслить, что-то увидеть для себя в своей жизни дополнительное, что-то, может быть, предпринять. Но так получилось, но так жизнь устроена. Почему? Ну, пути Господни неисповедимы. Мы не знаем, почему так получилось. Но какую-то содержательность из этого можно пытаться извлечь. Она, может быть, будет не той, которая задумывалась, но она все равно будет на пользу.
1: А вот про прощение. Вы знаете, я вот, опять же, за время существования программы нашей, я не раз уже признавался в этом, что я больше всего переосмыслил тему прощения. Угу. По многим причинам. Во-первых, потому что я увидел, насколько по-разному мы это воспринимаем. Угу. Во-вторых, насколько, как мне кажется, не хочу никого обидеть, но мне кажется, как часто мы обманываемся на свой счет. Угу. И вот когда мне человек говорит, ой, вы знаете, я там прощаю вообще легко на раз и прочее, мне всегда хочется спросить, а как же вы это, так сказать, понимаете, что вот. И вот, собственно, мне, поскольку ответы действительно разные, у меня такой вопрос. А вот для вас, что значит простить человека? Значит ли это способность начать, допустим, отношения заново, ну, условно говоря, с чистого листа?
0: Знаете, я-то как бы сказал, я, конечно, сам по себе человек исключительно отходчивый и в каком-то смысле очень легкий. То есть если что-то случилось, может быть, даже очень нехорошее в общении с кем-то, но потом, буквально через некоторое время, этот человек даже не то, чтобы прям повинился, но просто видно, что отношения изменились, все нормально. Я проехали, я не буду это никогда припоминать, я буду радостно с этим человеком общаться. Может быть, это элемент какой-то даже слабохарактерности, я не знаю, но я легко к этому отношусь. Это не значит, что я его простил на самом деле, потому что я все равно всю жизнь буду помнить, у меня память-то хорошая. Не то, чтобы я там суперпамятливый, злопамятный какой-то, но я не забуду просто это. И в какой-то момент, если оно снова проявится, оно дополнительно накопится. Вот. Поэтому простить по-настоящему – это, ну, в каком-то смысле обоюдный процесс. Я должен не только почувствовать, что с этим человеком мне по-прежнему комфортно, и поэтому я могу с ним спокойно общаться, забыв как бы про то, что было. Ну, как бы забыв. То есть я про это вроде помню в какой-то глубокой памяти, но в оперативной памяти, как говорят, да, компьютерщики, это не сидит. Ну, то есть я с ним общаюсь, и нормально. А вот по-настоящему простить – это, конечно, когда и тот человек, с которым я вот поимел такое вот какое-то неприятное явление, неприятный момент в отношениях, кто-то навстречу сделал, ну так, что ты прям прослезился и понимаешь, что ну вообще о чем разговор. Все, вот это уже можно забыть. Это не только проехали, это действительно полное прощение. Ну, есть еще, конечно, понятие прощения такого, как христианского, что все-таки, ну, вот нельзя быть злопамятным. Я стараюсь, насколько могу, но это уже труднее. Я же ни в коем случае не чувствую себя не то что святым, но понятно. Я с огромным количеством, конечно, недостатков человек, но я очень доброжелателен, и мне ужасно не хочется ни с кем конфликтовать. Если человек не продолжает в том же духе, я как бы его прощаю. А если он действительно пошел навстречу, и там удалось с ним как-то это обсудить правильно, прослезиться внутри себя, то вот это уже полное прощение.
1: А вот один мой гость как-то сказал, что прощение в каком-то смысле даже сложнее любви. Он как у меня же, вот они вот выстроены, да, mm-hmm. следующая тема любовь, mm-hmm. и они вроде бы как некое восхождение предполагают. Mm-hmm. А он их поменял местами, он сказал, что любовь не требует наступать на горло собственной песни, то есть она не требует прикручивать гордыню обязательно, или не всегда требует, а вот прощение – это всегда в каком-то смысле уязвление себя. Или там, когда ты просишь прощения.
0: Это еще один аспект, который я не упомянул. То есть на самом деле, конечно, бывает, что ты обиделся-то, а сам виноват. Это вообще прекрасное психологическое явление. Обидеться потому, что сам виноват.
1: Сам виноват.
0: Да, и в этом смысле тут надо действительно наступить на горло своей гордыни, попытаться действительно осознать, что это ты не прав, что во многом, может быть, ты не прав, и как-то вот решить эту проблему. Я имел в виду, когда человек действительно объективно виноват, это там всем понятно. А если это более сложное психологическое явление, тогда, конечно, надо прощать, стараться. В общем, это сложная вещь. Но если забегать вперед, ну, любовь-то это тоже непонятно что. Это же совершенно разные есть категории любви. Бывает любовь к родителям, бывает любовь к жене, там, к детям. Бывает любовь к своей науке, в конце концов, или к своей профессии. Ну, то есть это же разные вещи. Разные. И где там как надо наступать на какую гордыню или не наступать. И это же все тесно связано с тем же прощением. Если ты кого-то любишь, то, наверное, тебе еще важнее этого человека прощать, по возможности, действительно доводя это до состояния взаимной, так сказать, прослезенности.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды доктор физико-математических наук Андрей Райгородский. Любовь.
1: У меня первый вопрос, он такой, может быть, не совсем про любовь, но просто очень интересно. Вы в одном интервью сказали, я никогда не любил шахматы.
0: Да?
1: А можно узнать, почему? Да.
0: Нет, ну, я к ним нейтрально просто относился, то есть это же не ненависть к шахматам.
1: Не, я понимаю, что вы...
0: Как, знаете, говорят, мне это перпендикулярно или мне это параллельно. Вот шахматы мне были параллельны, а не перпендикулярны. Не было интереса к ним, да, то есть я умел в них играть в детстве, к настоящему времени, я, кажется, забыл даже, как рокировка делается, то есть так давно их не брал в руки, не шашечки, а вот именно шахматы. Что... Не помню, уже забыл. Вот. Но я умел как-то, но вот такого вот увлечения, что вот какие-то надо ходы изучать, стандартные вот эти дебюты, как там это называется, вот этого не было. Хотя это комбинаторные задачи. Самое удивительное, что я же человек, в общем, занимающийся комбинаторикой, ну, в конечном счете. Да. А шахматы, ну, это, в общем, один из комбинаторных объектов, по большому счету. Но, как я уже говорил в других интервью, мои комбинаторные увлечения проявлялись в играх со словами.
1: Да,
0: мне эрудит нравился, ну, или там словодел он сейчас называется, еще как-то, там мыслитель, по-моему, как в каком-то варианте он назывался. В общем, когда такое поле 15 на 15, или, может быть, даже другое количество клеточек, там они разного цвета, и вот из буквок надо составлять слова, какие-то клеточки удваивают число очков на букве, какие-то все слово удваивают, какие-то утраивают. Это комбинаторика тоже. Вот это мне очень нравилось, потому что мне языковые вещи тоже очень нравились. Язык, не только французский, но и русский, меня сильно увлекал, это у меня хорошо получалось. А шахматы что-то вот там не забирали. Не знаю, почему. Почему-то не было такого.
1: Я просто подумал, что, может быть, вам... Вот я где-то читал, что Эйнштейн тоже прохладно относился к шахматам, считая, что это все-таки в каком-то смысле сковывает свободу мышление и интуицию, именно, может быть, в силу комбинаторности какой-то?
0: Это уже совершенно другой уровень. То есть вообще, на самом деле, шахматы, конечно, игра простая. Ну, в каком смысле простая? Вот в том смысле простая, что она была одной из первых, которая сумела компьютеризироваться до степени победы над чемпионом мира. Вот. Го в этом смысле сложнее, но ее тоже сумели декомпозировать. Вот. А есть, конечно, очень сложные стратегические игры, в том числе компьютерные, которые на несколько порядков сложнее, чем го, чем шахматы. Но об этом обычно не говорят, потому что в массовом сознании компьютерные игры – это зло. Это какой-то элемент возможной болезни, когда человек сидит с утра до ночи и в стрелялки играет. А на самом деле там есть очень сложные стратегические игры, которые совсем не так просто решать. В общем, Эйнштейн, может быть, это имел в виду. Может, действительно, с точки зрения математики, шахматы – это абсолютно конечная комбинаторика. Ну, да. Просто там настолько большой перебор, что действительно обычный человек – это в голове не удержит. И еще надо правильно декомпозировать, чтобы компьютер тоже не просто тупой перебор делал, а вот угадывал более тонко. Вот. Но, может быть, но я не поэтому.
1: Да, ну, давайте ближе к настоящей любви, да, то, что этим словом мы обозначаем. Вы говорили очень тепло о своем детстве, и, в частности, вот такая фраза мне попала, что очень большое влияние на меня оказал дедушка. А вы можете вспомнить дедушку, и как часто вы его вспоминаете? Что это было за влияние вообще?
0: Дедушка был математик, среди прочего. Заканчивал он Мехмат тоже, перед войной, году в 40-м. Вот. А потом после войны работал сначала у Королева, а потом у Лавочкина. Вот. Проработал там до 90-го года, кажется. Он был 20-го, вернее, 19-го года рождения, записан был 20-го, но мать его утверждала, что он родился раньше. В общем, там сложности были, как всегда, такой год был, что, в общем, непонятно, кто чего, но он все-таки считал, да, что он родился в 19-м году, но по работе, по паспорту он был 20-го года рождения и выходил на пенсию он уже то ли в 89-м, то ли в 90-м году. Он работал на достаточно приличной должности, руководил отделом там, вот они запускали в 70-е годы этот лунный трактор. То есть они были причастны ко всем этим серьезным задачам. Он занимался как раз прикладной математикой, то есть он теоремы не доказывал. Он занимался расчетом всех вот этих траекторий, орбит, то есть дифференциальными уравнениями, но это если кому-то из публики понятно. Вот. Но он замечательным был не этим, а тем, ну, этим тоже, конечно, он был замечательным. Он очень хорошую, светлую память оставил о себе и у себя на заводе Лавочкина в Химках. Вот. Он замечательный был тем, что он такой человек был очень спокойный, веселый, доброжелательный, и с ним было очень комфортно. То есть он никогда не занимался менторством таким явным. Просто общался со мной, общался. Ну, как бы вроде шутливо, иногда, может, чересчур шутливо. Я обижался, чуть-чуть обижался, там, когда он мне какую-нибудь шуточку скажет, а я не понял и купился на это. Вот. Но на равных, то есть нормально совершенно. Вот. И он, конечно, сыграл колоссальную роль в том, как я и математику понял, но не только ее.
1: Вы как-то сказали, что чистая математика – это часть красоты, которая спасет мир.
0: Да, безусловно.
1: А что это для вас значит?
0: Ну, она же не спасет его в этом дольнем смысле слова. То есть понятно, что, вот я говорю, самое плохое, это если сейчас случатся какие-нибудь катаклизмы, сейчас или через какое-то время. Потому что никакая математика, никакая красота от этого катаклизма не спасут. Если человечество решит самоубиться, оно это сделает, как, в общем, ну, в принципе, делало уже. Может быть, оно не до конца самоубьется, но откатится там на определенный уровень назад. Это вполне возможно. Спасет в таком духовно-содержательном смысле, что даже если не останется ни одного человека, незримо останется что-то, что вот эта культура создала. Ну, рано или поздно людей, наверное, на Земле не будет. Независимо от того, катастрофа или не катастрофа, катаклизм или не катаклизм, все
1: или
0: мы понимаем, что солнышко рано или поздно погаснет. Сейчас это уже не вопрос. Можно, конечно, думать, что там, между звездами начнут люди перемещаться, но говорить о какой-то бесконечности в этом мире, ну, не совсем, наверное, корректно. Все-таки говорить надо о вечности там, а не о вечности здесь. Поэтому гипотеза о том, что человечество рано или поздно исчезнет, она, я думаю, правильная. А вот все, что великого, культурного, продвинутого и ценного было им создано, вот в искусстве и в математике в частности, где-то оно останется. Что это такое, это где-то, какой это духовный мир, какая-то вечность у Бога там и так далее. Ну, для меня это как бы у Бога, да, но кто-то, может быть, в Бога не верит и по-другому на это смотрит, но оно останется. И даже вот сейчас какие-то ушедшие культуры, типа, например, античные культуры, все равно где-то они незримо присутствуют, и люди могут это каким-то своим внутренним чутьем уловить. Я не говорю, что физики когда-то придумают прибор, который способен это улавливать. Это нематериально вообще. Ну, я вот верю, что такое и есть. И в этом смысле этим мир спасается.
1: Спасибо огромное. У нас еще финал, Дмитрий Михайлович. Вот не знаю, насколько интересна эта ситуация, насколько она реалистична, но вот представьте себе, что к вам приходит ваш ученик, ну или тот, кто в какие-то ваши программы встроен, школьник. Очень яркий, очень интересный, очень способный, подающий большие надежды. И он говорит: Дмитрий Михайлович, вы знаете, я вот не то чтобы даже посоветоваться, просто вот хотел с вами поделиться. Я понял, что мне не надо в ВУЗ поступать. Ну, в общем, образование – это все равно самообразование в пределе. Я там буду что-то там почитывать, что-то делать. Ну, вот мне сейчас интересно. Там они уже в какую-то корпорацию мне там уже предлагают. Не знаю, может, он там программист, неважно. Ну, в общем, не хочет он поступать в университет ни в какой. Поддержать нельзя отговорить. Где вы поставите знак препинания?
0: Ну, смотрите, я, как уже сказал, я человек мягкий. Я не могу здесь поставить знак препинания однозначно.
1: Ваше право, да.
0: Сейчас, я объясню, в каком смысле. То есть первое, что я сделаю, я поставлю, конечно, запятую перед отговорить, то есть после поддержать нельзя. Это значит, что я потрачу значимый свой временной и харизменный ресурс на то, чтобы объяснить человеку, что он совершенно не прав, что он ставит себе потолок, что на самом деле, конечно же, вот сейчас, пока ты молодой, активный, у тебя быстро работающие мозги, ты можешь гораздо больше всего узнать, получить вот эту мощную широкую экспертизу в области и даже шире нее. И тогда у тебя будет гораздо больше вероятность, что ты создашь что-то такое, что останется вот в этой вечности, про которую мы только что говорили, а не просто позволит тебе хорошо и безбедно материально просуществовать в ближайшие несколько лет. Это я все произнесу и буду долго проговаривать на примерах. Но если человек скажет: нет, я все равно пойду по этой линии, естественно, я условно поставлю запятую после поддержать, потому что я все равно его благословлю и скажу: ну что, друг мой, вернись в любой момент, когда тебе покажется, что ты все-таки ошибался, вспомни мои слова. Будет уже, конечно, немножко поздно, такого, как вот сейчас прямо ты, скорее всего, не получишь, но блудного сына мы примем. Вот как-то так.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо и за эти слова, и за наш сегодняшний разговор. Я вам очень признателен. Спасибо, Андрей Николаевич. Спасибо. Это был Андрей Рогородский, а мы продолжим писать Парсуны наших современников через одну неделю.
2: Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Вот и закончилось лето.
2: Наступило начало учебного года.
3: И мы идем в школу.
1: Но как перестроиться на учебный лад?
2: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
3: Очень просто.
1: Надо превратить их в приключения.
3: В формате аудиоурока.
2: Присоединяйтесь к нам.
3: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
2: С его верным псом Алтаем.
1: И нашим друзьям Вере и Фоме.
3: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
2: В страну знаний! А для этого заходите на наш сайт.
3: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
6: А как по-украински колобок?
5: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
7: для детей
8: и взрослых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Добрый вечер, батюшка.
2: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
1: Сегодня хочется поговорить на тему, которая редко бывает предметом наших разговоров в студии «Светлого вечера», просто потому что она такая наводящая на не очень радостные и светлые размышления, но, мне кажется, необходимые, поскольку путь к свету, он, как учит нас Евангелие, дается не без труда. Сначала позволю себе достаточно пространную цитату из статьи, которая появилась в середине 90-х годов. Статья Сергея Сергеевича Аверинцева под названием «Моя ностальгия». Он писал: «Ушло время, когда все в мире что-то значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить». Все было значимо – и злодеи, и герои, и пафос, и сопротивление пафосу. Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность просто улетучилась из жизни. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом, и если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту. А в странах менее цивилизованных обходится алкоголем. Самое страшное, и во всяком случае самое странное, даже не то, что льется кровь в результате локальных войн или индивидуальных террористических актов, а то, что кровопролитие ничего не значит и обходится, по сути дела, без значимой мотивации. Ученикам Христа велено было бодрствовать. Конечно, бывает и другое, злое бодрствование, бодрствование врагов. И Анна, и Каиафа, разумеется, и Иуда не спали в Гефсиманскую ночь, в отличие от Петра, Иакова и Иоанна. В предыдущую эпоху было очень много такого бодрствования, но все-таки было и бодрствование верных, хотя бы не совсем полное, не достигающее должной меры, но было. Сейчас мерещится, что все кругом погружены в сон и уж подавно не ждут судного дня. Что ж, мы в точности предупреждены, что Сын Человеческий придет в один из тех часов, когда его меньше всего ожидают. Очень печальные слова, и в то же время 30 лет прошло, кажется, что написаны они вчера. Вот размышления о том, куда ушла значимость даже в церковной жизни, мне кажется, необходимо, чтобы эта значимость вернулась. Как вам кажется, что отличает сегодняшнюю церковную жизнь, я имею в виду такую вполне состоявшуюся церковную жизнь, когда люди стараются действительно жить в церкви, жить приходской жизнью, участвовать в делах благотворительности, участвовать, может быть, в какой-то миссионерской деятельности, вообще чувствовать себя членами церкви, но в то же время чем-то качественно сильно отличающиеся от тех, кого мы знаем по церковной жизни, скажем, 80-х и 90-х годов XX века. Что изменилось в качестве?
2: Вот для начала я бы хотел рассказать о том, как выступал перед нами один, ну, это у нас епархий, выступал перед нами еще тогда достаточно молодыми священниками, выступал наш очень уважаемый батюшка, митрофорный протоиерей, не буду называть имя. И вот он рассказывал вот о чем. Он вспомнил письмо, которое написала одна страждущая мать преподобному Амвросию Оптинскому. И в нем она пишет, что у них хорошая семья, верующие люди, Но вот надо же, сын мой ушел из церкви и пристал к народовольцам. Батюшка, объясните, что, как быть, как быть? И преподобный отвечает, знаете, какой фразой? Нужно учитывать дух века сего. И вот этот священник, который перед нами выступал, он сказал, вы знаете, отцы, я помню еще своего деда, священника дореволюционного рукоположения. Помню его товарищей, помню, как они собирались у нас в доме. Я смотрел на этих людей, которые прошли через гонения, и я понимал, что это люди святые, что это реально святые люди. Хотя вот они, плоть и кровь. Это мой дед. Вспоминаю их более отчетливо, конечно, я своего, говорит, отца. Тоже священник. Это как династийный такой род. И его товарищи. Это священство уже там 50-х годов. Вы знаете, вот для меня, говорит, я уже тогда собирался идти поступать в семинарию. Для меня, говорит, мой отец и его товарищи, они были подвижниками. Реальными подвижниками. Вы знаете теперь меня. Знаете очень хорошо. Знаете меня со своими плюсами и минусами. И вы знаете моего сына, тоже священника, то есть четвертое поколение. И вот если я по сравнению с моим дедом и даже с моим отцом смотрюсь очень и очень, скажем так, жалко, то насколько более жалко мой сын смотрится на моем фоне. Вот это его слова. Это на самом деле... Нужно учитывать дух века сего. Я думаю, что вот этого батюшки четвертого поколения, о котором идет речь, вот если его дети станут тоже, продолжат эту династию, даже, наверное, на фоне своего отца, они будут смотреться еще более, ну, скажем так, грустно, более грустно. Вспоминая, что время, я в церковь пришел в самом начале 90-х. Хотя мои пересечения с церковью были, знаете, очень такие спонтанные. Я учился в городе Гродно, в сельскохозяйственном институте. И я помню, что в какой-то из весенних дней, воскресенья, нас вдруг заставляют идти работать. Вот воскресник и так далее. Воскресник устроили, мы собрались, а никто к нам не пришел. И мы собрались, сидели, потом пришел какой-то человек и говорит, ребята, все свободны. И мы пошли домой. И я помню, иду на автобусную остановку, а эта остановка как раз напротив православного собора. И смотрю, там какая-то такая служба идет, и все двери открыты, народу очень много. И оттуда вот свет, вот там, знаете, из алтаря свет такой идет. И я думаю, что ж ты все собрались, что за праздник такой? И я туда пробился, но не в сам храм, а вот туда вот на бамперте спрашиваю, а что за праздник? Мне говорят... Сегодня светлое Христово воскресенье. То есть нас вот таким образом собирали, чтобы мы не пошли в храм. Но вот в той ситуации добились как раз-то обратного. И я, знаете, так смотрел на этот свет и думал, ого, какой там свет. А я даже крещеным не был. Я вспоминаю себя вот после 9 класса, даже в 9 классе еще будучи, у меня вдруг откуда-то появилась в голове такая шальная мысль пойти учиться в духовную семинарию. Дело в том, что у нас в Западной Белоруссии как раз-то действовала одна из семинарий. И вот мне туда хотелось поступить, но я даже крещеным не был, я не знал «Отче наш», я ничего не знал. И когда я в разговоре с своим отцом обмолвился о том, что «пап, я вот хочу вот в семинарию пойти», он сказал, да ты с ума сошел. Я говорю, тогда он был замкомандир дивизии, потом замкомандующего армии. Он показал мне такой кулак и говорит, только попробуй через мой труп, ты же нас всех погубишь. И я помню, как после 9 класса, вот после разговора с отцом, я пришел, первый день нас собирали в школе, и наш двоечник такой, знаете, вот 2 года просидевший в одном классе, такой Славка, помню, Славка, рассказывал под общий хохот, как они с отцом там летом подрядились побелить церковь, и как тамошний священник сказал, Славка, ты хороший парень, «Хочешь, я тебе помогу поступить в семинарию?» И все так смеялись, а я думал, ну почему Славка такой двоечник, такой вот разгильдяй, почему ему можно, а я же хороший, я учусь хорошо, я секретарь комсомольской организации нашего класса, у меня все должно быть, а мне нельзя.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Батюшка, извините, прервала вас на полуслове, на самом интересном.
2: Да. Ну, а я тогда прислушался к своему словам своего отца. Я уважал его безмерно, любил. Я не пошел этим путем. Я закончил институт, потом приехал, работал здесь у нас, уже в России приехал, вот, женился. Но это еще, знаете, вот еще перед женитьбой мы поехали в Троице-Сергиеву Лавру. Так, исключительно с такой вот, знаете, вот ознакомительной поездкой. Мы приехали, я ходил, смотрел, все было очень интересно. И я помню, выхожу, была зима, я выхожу из храма, и вижу семинаристов. И вот они идут, заходят там через свою арочку, там, значит, вот, семинария, академия. И я так, знаете, подошел к этой вот, к этой арочке. Встал возле железных этих прутьев. Смотрю на них и думаю, а ведь это ангелы. А я тоже хотел быть среди них. А вот так сложилась жизнь, что я не буду среди них. Ну что ж, видимо, мой путь такой, а у них такой. И вот, знаете, вот это вот воздыхание такое, оно произошло. Может быть, тогда меня услышали. Но мне пошли в руки книги. И я помню, как уже когда я стал уже более взрослым человеком, мне попадает собрание, сочинение, это семитомник отца Александра Меня. Я его полностью, не то что прочитал, я его проштудировал. Вот по большому счету у меня было знакомство с церковью. Потом у меня один родственник, он работал в таких органах защиты, скажем так, нас от внешних и внутренних врагов. И он мне сказал, ты знаешь, мы тут взяли груз, везли, говорит, из-за границы, Библии. Посмотри, я одну захватил, тебе не интересно? Я у него взял. И вот эту маленькую Библию такую, даже она не очень маленькая, но очень таким маленьким таким набранным шрифтом, я ее прочитал несколько раз. Но я еще не был крещен. И вот, знаете, когда, наконец, наступило время 90-е годы, когда все стало рушиться, и я просто стал искать возможность, но мне нужно было просто кормить свою семью. Я увидел объявление, что вот на железной дороге на станции Орехово-Зуево есть нужда в составителях поездов. Зарплата аж 500 рублей. И я думаю, о, вот это то, что мне нужно. Чем я буду заниматься? Да чем бы я ни занимался. И вот я прихожу туда, меня соглашаются взять. Я прихожу в такой рабочий коллектив, очень такой суровый рабочий коллектив, потому что тогда на железной дороге еще работали и бывшие уголовники, там много кто работал. Но я хочу сказать, что люди, с которыми я работал, это была такая школа, школа общения, школа жизни. Я таких людей не видел. Я видел все, и предательство, и порядочность, и грабежи, и с ворами я общался, и даже какой-то такой, если можно сказать, такая дружба такая появилась, потому что грабители приходили к нам на железную дорогу. Но, знаете, я ощутил вот это чувство свободы, что я теперь живу в другой стране, я никому ничего не должен. И вот тогда я иду и принимаю крещение. Я крещусь 8 сентября 1990 года. Через две недели спустя, как крестились моя жена с дочкой. Они крестились в Ставропольском крае, там, будучи у бабушки. А я крестился в городе Владимире, в Успенском соборе. И вот 8 сентября я крестился, выхожу из храма, подаю нищему копеечку, а нищий меня поздравляет с праздником. Я говорю, а что за праздник-то? Ну как же, говорит, сегодня Владимирская икона Божьей Матери, сегодня именины Натальи. Я думаю, ого, у меня жена Наталья Владимирская. О, я же Владимир приехал. Понимаете? Я знал, что есть икона Божьей Матери Владимирской. Но как, что, чего? И вот когда я крестился, на следующий день я иду на работу и узнаю, что этой ночью убит отец Александр Мень. И вы знаете, я как-то так вот, как-то мысль такая, такой, какая-то мысль у меня, откуда она появилась? Но она появилась, что если убили его, значит, на его место должны встать другие, в том числе и я. И вот после этого крещения, после этой трагической гибели, мученической кончины отца Александра, у меня, конечно же, появилась мысль, ну вот, вот я крестился, а что дальше? Что мне делать дальше? Я чувствовал, что я перешел какой-то Рубикон, что назад возврата нет. И я знакомлюсь со своим будущим духовником, архимандритом Максимом Масклионовым, бывшим троицким монахом, человеком выдающимся. Я полюбил его, как отца полюбил этого человека, конечно. И он потихонечку, очень ненавязчиво повел меня вперед. Я вспоминаю вот эти вот такие тесные отношения вот отца Максима. У него, знаете как, у него еще до всех этих событий у него был свой кружок. Вот свой кружок. Кружок, скажем так, ну, духовных чат в разных городах. Он ездил по этим разным городам, Подмосковье. Он причащал, он исповедовал. На месте его служения в городе Покрове он тоже собирал вот таких, как я собирал. К нему приходили люди, учителя к нему приходили, молодые люди вокруг него. И он, опять-таки, ненавязчивый. Он, знаете, как он был простец? У него в доме жили козлята, там он козу держал, козлята там бегали. То есть была вот такая обстановка, очень простецкая. Вот. Потом прошло какое-то время, и я, кстати говоря, познакомился уже, будучи священником, я познакомился тоже с батюшкой, которая вот сегодня служит у нас в нашем благочинии. Он оказался учеником как раз-то вот отца Александра. И он состоял в его пятерке, в одной из пятерок. Вы знаете, что были такие пятерки, которые вот отец Александр создавал, и делал так, чтобы если кто-то будет арестован в этой пятерке, то на другую пятерку выйти было бы невозможно. Вот. И он даже был арестован, будучи студентом МГУ, он был арестован, но в такой момент был арестован, когда все, уже гонения закончились, их без всяких последствий выпускают. И он, став уже, знаете, работал в Германии, став профессором одного из немецких университетов, он возвращается в Россию для того, чтобы принять сан и стать священником. Сейчас он доктор физико-математических наук, человек выдающегося ума, выдающегося способности, духовный человек. И вокруг него, вот так, как вокруг Александра Меня, собиралась молодежь. Вот так он своими методами, своими возможностями, поскольку он сам москвич, служит у нас периодически, вот он создал общину, которая, в общем-то, ну, где-то в степени, скажем так, копирует отца Александра Меня. Если вспоминать вот то время, то я хочу сказать, то время, оно, конечно, я понимаю, что оно не было таким массовым распространением христианства. Мы узнавали о Христе постольку поскольку. Вот кто-то мне там подарил Библию. Я увидел вот этот вот там свет горящий. Знаете, у меня появилась такая мысль, такая вот тогда я смотрел, тогда вот еще не крещенным человеком я смотрел, вот тогда на Пасху в этот храм и думал, ого, вот бы туда. Ведь пришло время, я уже стал священником, приехал в свой город Гродно и попросил, чтобы меня благословили послужить в этом храме. Я был в этом алтаре, и, конечно, для меня это было, знаете, такое внутреннее такое переживание. Круг замкнулся. Вот оно произошло, встреча произошла. Я вошел туда. Если размышлять о времени сегодняшнем, вот я могу размышлять, но вот большей частью все-таки на своем собственном опыте. Я настоятель храма, огромного храма, в селе Владимирская, ну, я скажу, глубинка. У нас все-таки
3: Рядом с нами поселок городского типа, 6 тысяч человек населения. Рядом с нами производство. Производство, мы производим фармпродукцию, очень такую известную фармпродукцию. Но, знаете, чем больше вокруг нас возникает таких вот производств, которые замыкаются на руководящие органы, находящиеся в столице, тем сложнее нам на самом деле трудиться. Раньше, когда все это было в зачаточном состоянии, когда принадлежало местным там предпринимателям, которых я хорошо знал, и которые знали меня, которым я мог прийти, там что-то попросить, о помощи попросить. И мне помогали. Мы восстановили этот преогромный храм, который, в общем-то, ну и не надеялись. Даже владыка Евлогий, приезжая к нам, он очень удивлялся, как вы дерзнули вот сюда перейти даже, вот здесь восстанавливать. Потому что мы молились, знаете, в таком вот закуточке. И этот вот закуточек перерос в том, что вот этот храм, в который можно поместить внутрь 9-этажный дом, он, кстати, в деревне, он стоит восстановленный. Но что я вот наблюдаю? Я наблюдаю следующее. За 25 лет. И вот что я вспоминаю, сравнивая с временем, тем временем, когда я пришел, будучи вот, по благословению владыки Евлогия, настоятелем этого храма, и на сегодняшний день, я постараюсь вкратце вот, обрисовать.
1: Протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Прервемся буквально на мгновение и тут же вернемся к вам снова, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 2 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Любовь. Книга Божья» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Петр I. Под Полтавою». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. И мы говорим на такую странную тему, как нам при невозможности повернуть назад, продолжая двигаться вперед, все-таки взять с собой тот багаж, который реально может помочь нам в нашей церковной жизни, который мы можем вынести из 80-х и 90-х годов.
3: Когда мы начинали восстанавливать храм, ведь, знаете, я понимаю, что восстановить храм – это не самоцель. Здесь очень важен то, что называется процесс. Потому что в этот процесс включаются десятки, даже сотни людей. Когда положили начало, вот те, кто были передо мной, положили начало восстанавливать храм, то это было, на самом деле, общим делом. Весь поселок, а я работал на заводе в этом поселке, весь поселок стал собирать какие-то денежки на то, что вот нужно восстановить. Помню, как директор завода, главный инженер, начальники цехов, как они выписывали нам, и металл выписывали, и цементы, в общем-то, и денежку собирали. Прям, знаете, такие вот даже сохранились у нас журналы. Люди идут получать зарплату, и кто-то там рубль, кто-то там 50 копеечек. Ну вот записывали. И вот эти денежки восстанавливались. Приходили люди, которые брали на себя
2: задачу такую. Вот ездили под предприятием, просили кирпич, просили, опять-таки, какие-то там бетонные балки, там бетон этот просили, все что угодно. Они сами появлялись, эти люди. И вот представляете, вот, допустим, приезжает такая колхида, груженная кирпичом. Ее же нужно разгрузить. Это же колхида, да еще плюс прицеп. А время-то уже где-нибудь 7 часов вечера. Что делать? Звоним знакомым учителям. Те собирают свою детвору,

с удовольствием принимали в школе. Я приходил в больницу, и это было хорошо. Мне давали возможность там соборовать людей больных, причащать. И мне приходилось тогда уже, будучи в больнице, еще тогда не было нового, более такого, знаете, упрощенного чина на соборование тяжело болящего человека. Мне приходилось сокращать. Я сам придумал, потому что нельзя такой чин распространять на больных людей непосредственно. Знаете, я жил в общей какой-то вот каком-то водовороте. Вокруг меня было очень много людей. Дачники. У нас же не столько деревня, сколько дачи. Я вспоминаю, какие мы бригады у нас создавались. Посмотрите, бригада. В этой бригаде офицер внешней разведки, чуть ли не академик медицины, потом бомж Вася, там еще кто-то. И вот мы совместными усилиями ставим забор вокруг храма. Представляете, вот носим эти носилки и так далее. И вот этими общими усилиями, худо-бедно, не имея благодетелей, по большому счету, нам удалось восстановить храм. И когда мы его восстановили, да, вот у нас, ну, предположим, община была, ну, человек 50. Вот так предположим, да? Время шло, и вот те люди, которые трудились тогда, они старились, болели, уходили в лучший мир. Кто-то переставал ходить вообще в храм, потому что уже люди становились немощными. И вот то количество людей, которые приходят сегодня в храм, ну, предположим, их те же самые 50 человек. Но община, та община, она оставалась фактически, но практически без пополнения. Так кто-то вот добавился, но очень-очень мало людей. И на самом деле людей много, а помочь опереться не на кого. И вы знаете, что замечаю? Замечаю, что нас реже стали пускать в школы. Полностью прекратили пускать в места заключения. Хотя сейчас вот этих мест заключения у нас уже и нет. Но в последнее время, когда они еще функционировали, уже перестали пускать. Только сугубо по спискам и так далее. И вот, когда тебе нужна помощь, тебе не на кого опереться. Тебе нужно вот что-то сделать. Ты подходишь к человеку, который приходит чуть ли не каждое воскресенье, причащается, и говоришь ему: «Помоги». А он или не слышит, как будто не слышит, или просто говорит: «Я не приду, у меня свои дела». Получается, что если раньше храм – это было общее дело, то сейчас храм – это дело священника и старосты. Ну, может, еще 2-3 человек, которые, слава тебе, Господи, еще приходят, помогают убираться в храме, что-то делают. И вот я понимаю, я сейчас смотрю на наш храм – он внутри-то, он у нас хорош, благолепен. А снаружи он начинает уже сыпаться. Нужна уже помощь, нужно уже там, допустим, какие-то внешние работы производить. А не средств, и не сил, и не людей. Мы раньше, представляете, мы колокольню нашу, 43 метра, мы ее белили своими силами. Сейчас об этом даже страшно подумать, чтобы мы сейчас там залезли. Потому что те, кто белил, они тоже уже стали больными и старыми. Вот. Стоимость этих самых стройматериалов, она просто запредельная. И получается, что становится, вот знаете, какая проблема становится? Что храм, он вроде бы как бы есть, как частное дело священника. Но ты понимаешь, что вот эти люди, которые вокруг тебя, вот эти последние, они уйдут. А кто пойдет на наше место? Появляется чувство какое-то иждивенчества у верующих. То есть он приходит как в клуб. Побыл, помолился, исповедался, причастился. И вот он, радостный и довольный, он идет домой. А что в храме? Знаете, мне было так дико услышать от одной женщины верующей, которая столько лет была в храме, она сказала: «Мы тут в вашем храме, батюшка, в вашем храме». Мне это резануло, кажется, в вашем. Это же наш храм.

0: понимаю, что вот на мой взгляд, я понимаю, что вот такие храмы, эти огромные храмы, в деревнях находящиеся, даже восстановленные, которые стали проблемой, скажем так, по большому счету, вот этих священников, которые там служат. Понимаете, вот раньше были предприниматели, к которым я мог подойти, а которые даже спрашивали, в чем нужна помощь, там, крышу там перекрыть, еще что-то такое. Сейчас такой возможности нет. Я, допустим, пытаюсь что-то сделать, а уже дальше проходной меня не пускают. А почему? Да потому что руководство-то уже в Москве. Здесь только производственные мощности. Иди туда, проси. Куда? Я как-то помню, разговаривал с одной женщиной, сотрудницей вот этого предприятия, и она говорит, ну вот по адресу вот напиши письмо, расскажи о храме, расскажи о том, как вы здесь молитесь, но только ничего не проси. Может быть, они заинтересуются. Если заинтересуются, они тебе что-нибудь отпишут. Я вспоминаю, что раньше этот директор предприятия, они у нас очень часто были, а сейчас я должен написать просто такое пространное письмо. Дадут, не дадут, помогут, не помогут. Такие огромные храмы. Вот этот храм начинал строить еще генерал-аншеф, даже, по-моему, генерал-фельдмаршал Александр Александрович Прозоровский, князь Прозоровский, вот, бывший генерал-губернатор Москвы. И там были ктиторы, и там были люди, которые жертвовали. А сейчас тебе приходится все добывать самому. Вот этот храм становится моей проблемой. И вот эта моя деятельность, вот то, что я стал писать книги, говорить эти проповеди, то, что я вижу дальнейшую вот возможность это, допустим, там, начитывать на свои рассказы на голос и выставлять их в интернете, я понимаю, что это надо. Это надо обязательно, чтобы кто-то слышал, молодежь, чтобы слышала. У нас, понимаете, у нас вот молодежь наша, она тоже ведь была. И сейчас приходят молодые люди, но они заканчивают школу и уезжают от нас. Они уезжают.
1: Вот я слушаю вас, и невольно напрашивается такой вопрос. Когда я пришла в церковь в начале 80-х годов, у нас ситуация сложилась... Ну, в чем-то похоже на то, о чем вы говорите, как на картину вашей нынешней приходской жизни. Священник, к которому я первое время ходила в Москве, через год нашего с ним знакомства, был переведен в Подмосковье в очень неудобное логистическое место, потому что вроде как и недалеко, а добираться туда в один конец было, ну, около 2 часов. На перекладных, там, на местном автобусе. И когда он приехал, он увидел такое полное запустение и в храме, и вокруг храма, и очень состарившихся местных прихожан, вот двадцатка там из 2 соседних деревень, и, собственно говоря, ни о каком энтузиазме и никакой особой внешней помощи речи не шло. Храм тихо разваливался. И тогда он попросил, прозвонил всех своих московских прихожан. Ну, было у него какое-то количество людей, которые вот к нему ходили исповедоваться, у него окормлялись. Попросил просто приехать, как вот в советское время были субботники. Вот он попросил приехать просто помочь разобраться вообще в сарае, там, в каких-то подсобных помещениях, потому что непонятно, за что хвататься было. И мы начали туда приезжать сначала с целью просто ему помочь. Но, естественно, приехав в субботу потрудиться, мы оставались и на службу, понятное дело. И постепенно какое-то количество вот этих старых московских прихожан стали ездить туда постоянно. И образовалось как бы 2 общины. Вот старики из соседних сел, которые чувствовали, что это их церковь, вот они там с детства, с раннего. И вот эти вот московские понаехавшие. И ушло Ну, много времени, не один год, прежде чем все это соединилось в один приход. Но почему я сейчас вспоминаю? Мы-то ездили из Москвы, у нас у всех были семьи, была светская работа, были какие-то обязательства, были какие-то еще проблемы, с которыми нужно было справляться в Москве, но мы... год за годом, каждую субботу, воскресенье, в праздники ездили в свой храм. Причем мы и работали на участке, и участвовали в каких-то ремонтных работах. Женщины там, когда в летнее время, в отпуска мужчины собирались в бригаду и что-то там строили или восстанавливали, то наша забота была обеспечить их обедом, там как-то обслужить. То есть это было, ну, не порыв энтузиазма, который быстро заканчивается, а это длилось годами и в результате дало свои плоды, то есть приход состоялся, хотя люди приходили и уходили. Естественно, сейчас на этом приходе совсем другие люди, но приход-то живой. И церковь стоит, и обихоженная, и красивая, и замечательная. Хотя изменилось время, изменились люди, которые на этом приходе сейчас живут и трудятся, но жизнь оттуда не ушла.
0: Она и не уходит. Она не уходит. И у нас действительно такой полноценно действующий приход. Но вот то, что приход – это приход. А есть еще община. То есть те верные, для которых храм это даже не то, что второй дом, а может быть первый дом.
2: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Протоиерей Александр Тиченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о том, как сохранить живой жизнь прихода в изменившихся с времен, когда был всеобщий порыв энтузиазма в церкви, с изменившихся времен до наших дней, что мы можем из того опыта привнести в нашу нынешнюю общинную приходскую жизнь и что может наполнить смыслом и значением наше пребывание в церкви сегодня?
0: Ну, смысл и значение, это понятно, это спасение. А вот этот подъем, необыкновенный подъем 90-х годов, начало 2000-х годов, вот эта лавина желающих идти, восстанавливать, строить, знаете, это вот... это был такой вот Богом данный такой вот период. Потом этот период, знаете, как всегда, что-то утрясается, становится на свои места, уже наступает какая-то системность. И эта системность, когда вот как бы успокаивается, да, церковь успокаивается, когда построены все эти храмы, строится новый храм, это все хорошо. Это все хорошо. Но я так понимаю, что все-таки общины будут больше существовать в городах. В городах. То есть в селах это будет все меньше, меньше и меньше. Потому что люди из сел уходят. Вот даже наше село, его нет села. Есть несколько дачных кооперативов. Просто дачных кооперативов. И мы еще здесь живем на тех, кто приходит к нам из поселка, кто может дойти. Вот я говорил о том, что вот молодежь, да, мне хочется, например, общаться с молодыми людьми, поскольку я еще и миссионерствую. Но поскольку вот наша молодежь уезжает учиться, в больших городах остается, то я пытаюсь их достать через свои вот эти самые рассказы. Что я вижу, какой выход вижу, например, вот в своем приходе? Я надеюсь, что на мое место придет священник, у которого будет, ну, несколько человек детей. Вот он там будет молодой, он будет активный, к нему будут приезжать такие же молодые люди. Может быть, вокруг себя он будет создавать вот такой, такой вот, ну, скажем так, круг единомышленников. Может быть, к ним начнут приходить и молодые люди, которые вот живут у нас в том самом поселке. Просто, знаете, человек меняется. Человек меняется. Для того, чтобы идти в храм, нужно и мыслить, как говорят, в парадигме этого храма. Нужно понимать, а зачем я иду в храм? Что меня там? Что мне даже зачем? Что за Рубикон я перешел после крещения? Ведь крещение в детстве – это одно. А как писал архиепископ Василий Кривошеин, он писал, что если ты крещен в детстве, то пока в возрастном состоянии к тебе не придет покаяние, считай, что ты в церковь не пришел, не вошел. Да, ты получил залог Духа Святого, но нужно, чтобы этот Дух Святой в тебе работал. Вот нужно объяснить человеку, что его ждет покаяние. Пока покаяния не будет, не будет христианина. Мы работаем с молодыми людьми, но мы их готовим к этому покаянию на самом деле. Я вот помню даже вот свою дочку. Ну, Поповна, она росла, естественно, на клиросе вместе с мамой, и такие же ее подружки были. Вот я говорю, вот, допустим, вот девочка есть, и такие же подружки тоже пришли на клирос, там же пели, трудились. Они потом все пришли в церковь. Но со временем. А моя дочка пришла в церковь по-настоящему только тогда, когда вот случилась беда с младшей дочкой, и понадобилось очень много трудов для того, чтобы ребенка поднять, исцелить, чтобы все восстановить. И вот когда она с ребенком пошла через вот эти медицинские вот эти учреждения, через эти больницы, когда она увидела горе человеческое своими глазами, тогда с ней произошло покаяние. Вот наша вера – это вера людей мудрых, людей, имеющих жизненный опыт, людей, пришедших и прошедших через подлинное покаяние. Вот эта живая вера, она возникает только тогда, когда человек действительно говорит: «Да, Господи». Мне бы очень хотелось, чтобы вот то, чем я занимаюсь, чтобы оно достигало вот ушей тех же самых молодых людей, да не только молодых, но, наверное, людей, просто способных мыслить, способных сопоставлять, способных делать какие-то выводы. Когда человека пробивает вот это вот чувство недостоинства своего собственного. Но когда ты пишешь такие вещи, ты должен понимать, что ты тоже существо абсолютно недостойное. Абсолютно недостойное. Вот никогда не возгордиться, никогда там не преподносить себя какой-то там высоты. И нам надо готовиться. И я, знаете, это моя собственная такая точка зрения. Я просто смотрю, а я мало что знаю, мало где бываю. Но я понимаю, что жизнь наша церковная, она будет все равно в связи с тем, что мы, славяне, русские люди, мы все равно уменьшаемся. И рождаться будет меньше нас. Мы будем сосредотачиваться где-то все-таки в больших городах. А большие города, вот в больших городах должен быть очень хорошо поставлена вот эта вот работа по созданию общин. Вот по примеру того же самого, уж покойного, к сожалению, отца Дмитрия Смирнова. Вот так, чтобы таких людей, ну, их нужно еще иметь, таких людей. Их нужно воспитать, и воспитываются они жизнью, воспитываются такими, знаете, мощными духовниками. А у нас, посмотрите, как я опять-таки, может быть, покажусь каким-то паникером, там нет. Но посмотрите, мы говорим 80-е, 70-е годы. Ведь это время действительно великих духовников. Каких духовников? Которые прошли через страдания, через лагеря прошли. Это были люди, которых мы, может быть, скажем так, формально не прославили. Но это прославлены, это святые Божьи. И Серафим Тяпочкин. А потом Таврион Батовский. Павел Груздев. Отец Иоанн Крестьянкин. И вот эти вот имена, то есть люди прошли, или через войну они прошли, или через лагеря они прошли. И вокруг себя они действительно, стяжав дух, они просто плодили таких вот людей, подобных себе. Они ушли, на их место пришли таких, как отец Власий, который в Боровском монастыре подвязался. Я ездил к нему, помню его, разговоры с ним помню. Такие, как отец Илий, как отец Лаврентий, Троица Сергиева Лаврия, отец Герман Чесноков. Но вот ковид, вот эти вот болезни забрали у нас этих людей, этих духовников. Был у нас в епархии отец Андрей Устюжанин, протоиерей. Это сын Клавдии Устюжаниной. Это был человек, которому я мог позвонить и днем, и ночью. Знаете, вот связаться с ним, сказать: батюшка, такая проблема. Вот пришел человек, надо с ним вот что-то духовно поговорить. Вот я вот, допустим, могу только вот на этом уровне. Не мог бы ты его принять?
1: Батюшка, ну, святое место пусто не бывает. Было такое время в конце 19 века, в начале 20 века, когда тоже внешне было увлечение техническим прогрессом, были всевозможные философские там изыски, было очень много всего, а будущий протоиерей Сергий Булгаков был марксистом и экономистом. И из этих вот тогдашних марксистов и экономистов мы знаем, вышла целая плеяда будущих новомучеников и исповедников Церкви Русской. Я думаю, что у Бога всего много, и, может быть, подспудно вот эти вот будущие светочи, будущие старцы, они сейчас вызревают где-то в недрах Русской Православной Церкви.
0: Вы знаете, я очень надеюсь на это. Но образовалась такая лакуна. Она образовалась. И вот эти места, которые были, вот, которые такие пламенные проповедники, как отец Александр Мень, отец Дмитрий Смирнов, отец Владимир Воробьев, вот такие вот люди, они или ушли, или уже в возрасте, в глубоком возрасте. Вот их сейчас не хватает, знаете, катастрофически не хватает. Нам все-таки церковь, она живет на примере, примером таких вот людей, которых можно вот прикоснуться, потрогать, которых можно. Вот не случайно, вспомните, как к отцу Илью, как прям бежали за ним, потому что, да, это живые святые люди. Вот отец Кирилл Павлов, вот я вот тоже его помню. Это, да, это люди, которые были вот на расстоянии протянутой, вот вытянутой руки, я мог их потрогать. А сейчас кого я могу потрогать? Конечно, это в первую очередь упрек самому себе, что я за это время не стал таким. Но, наверное, у каждого своя мера, у каждого свое место. Если я не стал, допустим, таким, но у меня нет такого таланта, но я в чем-то другом проявляюсь. Но вот эта вот жажда видеть подвижников, она присутствует во мне всегда. Всегда. Конечно, вот эта лакуна, она должна заполниться. А иначе мы потеряем время, потеряем людей верующих. А сегодня очень трудное время в плане того, что человек меняется все-таки, ну, кардинально в своем подходе к внешнему миру. Сам-то он такой же, как и был, так он и остается. Но происходит какое-то, знаете, такое упрощение, стандартизация, роботизация человека. Человек вот даже, понимаете, как-то вот и мыслит-то он в каком-то, в одном направлении. И все-таки человек, вот если взять, допустим, вот этот вот телефончик, компьютер, если он является необходимым продолжением меня, то сегодняшний человек уже становится в большей степени продолжением его. И я, знаете, в чем вижу, вот, скажем так, вот выход еще вдобавок ко всему. Я думаю, что нам нужно сегодняшним, допустим, вот молодых священникам обязательно трудиться на приходах, в таких приходах, где есть священники возрастные. Нам нужно вот эту вот преемственность от молодого поколения вернее, к молодому поколению от пожилого поколения, обязательно выдержать. Я надеюсь, что молодые сегодняшние, они же из-за самого того же теста, которое вот эти молодые сегодняшние, да, живут в миру, они говорят на одном языке. У нас очень хорошие проповедники в интернет-сетях. Вот этот вот сплав мудрости, опыта, жажды проповеди, любви к Богу, я думаю, он обязательно даст свой результат. Только нужно как-то, ну, смелее это делать, что ли. Смелее. Даже я вот на себя смотрю, и я понимаю, что уже вот, говорю, на моем месте должен быть человек молодой. Ну, как молодой? Лет 40 хотя бы. То есть, который был бы в силах. Он бы смог бы и храм поддержать, и я бы ему смог бы что-то еще передать, чему-то научить его, и в надежные руки передать этот храм. Тогда я думаю, что и приход расцветет, и он найдет возможность вот общения с сегодняшними молодыми людьми. Потому что, ну, здесь вот, может быть, молодые не очень-то доверяют уже нам, старикам. Не знаю даже, как это сказать. Но вот надежда, она, конечно, присутствует. Без надежды жить невозможно. Иначе все, что мы делаем, оно будет, в общем-то, бессмысленно и бесценно. Господь ничего не делает зря.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: Всего вам доброго.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят, где мы говорим, напоминаю, об искусственном интеллекте, о нейросетях, о технологиях, которые так прочно в нашу жизнь вошли, и ставим вопрос о том, что они для нас значат с какой-то, ну, глубинной, духовной, если угодно, религиозной точки зрения, что это говорит нам о нас, людях, которые отражаются от этих технологий. И вот сегодня мы поговорим об этом с людьми, которые профессионально занимаются религиоведением, изучают разные религиозные практики и одновременно и используют для этого технологии современные, и смотрят на эти технологии в свете того предмета религиоведческого, которым занимаются. У нас в гостях Игорь Леонидович Крупник, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И Михаил Сергеевич Киселев, также доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну вот два моих коллеги с кафедры религиоведения, профессиональные религиоведы. И вот у меня с этим же связан первый вопрос. Казалось бы, где искусственный интеллект, нейросети и где религиоведение? Для вас... Я знаю, что вы, читая курс или специальный курс студентам и всем слушателям, специально к этой теме обращаетесь. Где точка встречи?
2: Ну, на самом деле религиоведение как социогуманитарная дисциплина, она постоянно обращается к современной культуре и современному обществу. Вот, и мы понимаем, что, ну, с одной стороны, поскольку религия очень широко распространена сегодня, да, в самых разных формах и конфессиональных и внеконфессиональных. Да, то есть мы не можем говорить о современном обществе и культуре как о безрелигиозном, да, или там в светском, в таком вот, знаете, просвещенческом смысле этого слова. Да. А с другой стороны, сегодня происходит очень много трансформаций нашей повседневной жизни, связанных как раз с информационными технологиями. Те трансформации, которые происходят, да, и вот вторжение технологий искусственного интеллекта в нашу повседневность, ну, конечно, затрагивает самые разные области, да, то есть это не только там какие-то вопросы бытовые, там, подсмотреть погоду, значит, скорректировать письмо коллеге, да, ну и вопросы, связанные с собственным духовным опытом, да, то есть мы видим, как сегодня достаточно часто люди, интересующиеся религией, в том числе люди воцерковленные, к этим технологиям обращаются и попадают в область terra incognita. Да, то есть где, по сути, пока нет никаких правил, да, то есть нет никаких концептуальных рамок, есть какие-то интуиции, которыми человек руководствуется на основе собственного опыта, да, там, на основе, может быть, сопоставления с какими-то другими конфессиональными традициями. Да, и вот здесь как раз интерес религиоведов фокусируется на то, как меняются социокультурные условия отправления религиозных практик, да, то есть как меняются условия для религиозной веры. Да? Поэтому вот здесь как бы это тот нерв, который сегодня составляет, ну, своего рода передний край религиоведческих исследований.
1: Так, Михаил Сергеевич.
3: Ну да, и здесь дополню Игоря Леонидовича тем, что можно еще и с другой стороны на это посмотреть, с той стороны, как люди говорят об искусственном интеллекте. Я думаю, многие слушатели знакомились с научной фантастикой, и один из самых известных произведений видео, это, конечно, дилогия, потом расширенная дальше «Терминатор», и всем на постсоветском пространстве известно такое мемное выражение «вырубайте Скайнет», да, вот борьба со злобным искусственным интеллектом, который обязательно поработит человечество и будет нас страшно контролировать.
1: Знаете, вот мы записываем сейчас на Радио «Вера» целый цикл программ про искусственный интеллект. Еще не было программы в этом цикле, чтобы не прозвучало слово «Скайнет» в нем.
3: Ну, я подтверждаю ваш тезис. Да, это вполне вполне ожидаем.
1: На материале полевых исследований, так сказать.
3: И это прекрасно. И это нам как раз говорит о дискурсе, который возникает вокруг, о том, как люди говорят об искусственном интеллекте, какие нарративы они производят о нем. И религиоведам, на самом деле, эти нарративы знакомы по, ну, нашим уже привычным вариантам исследований. Да, люди говорят, либо искусственный интеллект всех поработит, настанет апокалипсис, мы все умрем, либо говорят, нет, настанет царство прекрасного светлого разума, доброго вечного, и все будет здорово, замечательно. Да, и мы эти нарративы уже встречали раньше, просто вместо искусственного интеллекта был Бог, боги, высокие идеалы, благо. И так или иначе, с этой стороны также религиоведению страшно интересно не только, что люди делают с искусственным интеллектом, но и так, как они о нем говорят.
1: То есть получается, что мы можем сказать, что вы фиксируете какое-то такое религиозное или типологически религиозное отношение к людей, к этой технологии, да? В чем еще это проявляется?
2: Да, конечно. Ну, на самом деле, здесь можно посмотреть чуть шире, да? То есть понятно, что для каждого человека его собственные религиозные переживания, да, его собственный религиозный опыт, они очень, он очень, как бы, интимен, да, деликатен, да? Но если мы пытаемся как-то обобщать это многообразие индивидуальных опытов веры, да, то мы, конечно, понимаем с точки зрения социальных наук, да, что не в последнюю очередь в воспроизводстве, да, вот этого религиозного переживания играют какие-то психологические эмоции. Да, очень часто такого противоположного свойства, да, связанные там, с одной стороны, может быть, с чувством страха, с другой стороны, с чувством обожания, да, ну, просто взятых в такой превосходной степени. Да, и вот если вспомнить, например, Людвига Фейербаха, да, то есть он пытался выстраивать, да, в XIX веке такую теоретическую основу будущего научного атеизма, да, так сказать, пытаясь связать религиозные переживания с чувством страха перед капризами природы. Да. Ну, понятно, что как бы все вот эти нарративы XIX века о том, что религия, да, вот скоро сойдет на нет, они не оправдались реалиями ни 20-го, ни уж тем более 21 века. Но, конечно, Фейербах делает достаточно важное наблюдение о социальных корнях, да, вот этих религиозных переживаний. Да, действительно, пока человек очень интенсивно включен в природные процессы, его пугают эти самые неизвестные природные явления, типа грома и молнии, да, и, конечно, хочется искать каких-то мифологических объяснений этих процессов. А сегодня мы природы как будто боимся меньше, да, то есть мы выстроили вокруг себя огромные комплексы защиты, щиты, да, которые выдерживают до поры до времени какие-то такие средние накаты природных волн хаоса, но на место природы сегодня, в первой четверти 21 века, приходят неизведанные технологии, да, то есть мы явно начинаем бояться техники, которая существенно сложнее, чем была раньше, да, то есть она зачастую выступает для нас как что-то неведомое, непонятное. Мы все пользуемся смартфонами, но мы плохо понимаем, как они работают, вообще каков функционал, да, потому что, ну, я помню, скажем, свой первый компьютер в 13 лет, да, то есть он занимал собой весь письменный стол. Вот, сейчас я понимаю, что у меня в смартфоне мощность эквивалентная там 100 моим первым компьютерам, да. Вот, и при всем при этом, хотя нам кажется, что мы одомашнили эти технологии, да, и это мы являемся их создателями, но все чаще и чаще мы попадаем в ситуации, когда это технологии скорее одомашнивают нас, причем это особенно хорошо видно именно на примере молодого поколения, да, которое сегодня выступает скорее как продление своего смартфона, да, нежели наоборот. И когда мы говорим о вот этом комплексе, скажем, религиозных переживаний, связанных с техникой, в том числе с искусственным интеллектом, мы как раз и имеем в виду, что очень многие наши страхи сегодня, да, из области природы, природных процессов переходят в область техники и технологий. Не случайно Skynet, да, то есть вся массовая культура конца 20 века пронизана вот этим ощущением, что апокалипсис, если и начнется, то он начнется с техники, вышедшей из-под контроля. Да? И здесь искусственный интеллект, как убедительно демонстрирующий признаки наличия человеческого сознания, да, именно демонстрирующий, но
4: ну, не обладающий, кажется самым вероятным кандидатом на то, чтобы, с одной стороны, выступить в роли антихриста, да, который, так сказать, захватит власть, да, и начнет хаотизировать мир. С другой стороны, мы видим и противоположные нарративы обожествления техники, да, когда значит, выступают, ну, особенно на Западе, некоторые представители бигтеха, да, так сказать, области больших технологий, больших данных, которые говорят о том, что, ну, когда появится сильный интеллект, да, то есть не просто какие-то отдельные программки, которыми мы сегодня пользуемся, да, а вот тот самый условный Skynet, он настолько будет превосходить любого отдельного человека, да, и даже всю совокупность человеческой культуры и человеческого мышления, да, что, конечно, ну, единственное подобающее слово, которое знает наш язык для обозначения такого суперсознания, это слово «бог». Да, поэтому как будто бы, давайте, не дожидаясь, да, появления Скайнета, уже будем с соответствующим пиететом относиться к искусственному интеллекту.
3: И это было забавно с тем, что подобные страхи породили один из самых известных мысленных экспериментов по поводу искусственного интеллекта, так называемый Василис Крока. В начале 10-х годов на одной из платформ, на форумах, как раз обсуждающих не только, как бы, только нарождающиеся технологии искусственного интеллекта, ну, в том виде, которым мы его сейчас знаем, конечно, потому что технологии искусственного интеллекта обсуждаются еще с середины 20 века. Так вот, один из пользователей как раз под ником Рока предложил эксперимент, говоря, что представьте, что когда-нибудь возникнет такой сверхинтеллект искусственный, Василиск, который будет недоброжелательным, как нам обычно рисуют визионеры из Кремниевой долины, что он будет хорош, а он будет она все знать, и он будет мстить тем, кто знал о том, что он может возникнуть, да, но ничего для этого не делал. И это предложение, этот эксперимент вызвал огромную волну обсуждения, настолько, что модератор этого форума удалил изначальный пост, потом через 10 лет он за это извинялся и говорил, что, ну, наверное, я все-таки погорячился, но Василис Крока вошел в историю как один из таких современных переосмыслений Пари Паскаля. Де-факто, о том, что, как бы, мы прекрасно помним, что Паскаль говорил, что даже если Бога нет, да, то совершаемое добро в любом случае будет лучше, чем, как бы, и неважно, да, Бог есть или нет, человек в любом случае выиграет. А здесь, как бы, история с Василиском, неважно, будет Василис Крок и не будет, да, но мы должны содействовать развитию искусственного интеллекта, это будет лучше, чем нет. И это вот как раз один из примеров такого варианта жуткого будущего для этой технологии.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: У нас сегодня в гостях доценты философского факультета Московского государственного университета Игорь Леонидович Крупник и Михаил Сергеевич Киселев, мои коллеги с кафедры религиоведения. И мы говорим об искусственном интеллекте, вообще обо всей широкой области современных технологий в связи с предметом религиоведения, религиозными практиками. Я бы вот к чему хотел обратиться. Мне, во-первых, очень нравится, у нас вот камер сейчас нет, мы не снимаем эту программу на видео, но мне очень нравится вот у Михаила Сергеевича майка, на которой написано «Ничто худое не войдет в Царствие Небесное». Как-то я тоже такую хочу майку. Я вот к чему... Раскрою карты перед слушателями. Вообще идея поговорить вот обо всей этой проблематике религиоведения и искусственного интеллекта выросла из того, что я на конференции в июне услышал доклад Михаила Сергеевича, где меня очень сильно заинтересовало и как-то так поразило в каком-то смысле, где вы показывали, как на протяжении времени вы вводили в нейросети одни и те же запросы, запрос сделать изображение того или иного, той или иной священной фигуры. И если я правильно услышал и ничего не путаю, по крайней мере, как я, вот что меня зацепило, что на протяжении вот, там, месяцев этот эксперимент вы проводили, и оказалось, что по отношению к фигуре пророка Мухаммеда нейросеть оказалась более осторожной, сдержанной и такой консервативной. Вот нельзя обидеть чувства. мусульман. А что касается изображений, запросов на изображение Иисуса Христа, там все было более свободно, более, как бы, менее осторожно. Как будто нейросеть, и это я сейчас вот гипотезу высказываю, то, как я это услышал, как будто бы нейросеть знает, что от мусульманской общины в силу их большей пассионарности, может больше пролететь, чем от христианской, потому что они менее пассионарные. Я еще вспоминаю кого-то из современных западных христианских авторов, спросили, не боится ли этот автор сильного ислама в мире. И он очень хорошо ответил, сказав, что надо бояться не сильного ислама, а слабого христианства. Что-то здесь уловлено. Вот насколько... Во-первых, вот правильно я пересказываю, так или иначе, результат вашего эксперимента. А второе, более широкий в этом смысле вопрос, что вот такое применение технологий нейросетей говорит о современных религиозных практиках? Какие, может быть, доселе не очень заметные или только как бы намечающиеся вещи она высвечивает?
3: Ну, я чуть-чуть прокомментирую историю про эксперимент, потому что спасибо еще раз, что обратили на него внимание. Тот срез, который вы, Михайлович, вы сейчас рассказали, это финальная точка в этом эксперименте, потому что начиналось-то все как раз наоборот, что изначально, когда я 2 года назад начал издеваться над нейросетью Кандинский, которая сейчас известна под названием Гигачат, она как раз отказывалась изображать иконы Иисуса Христа. Причем было интересно, что когда я просил просто изобразить Иисуса Христа, он совершенно спокойно рисовал. Но как только добавлял слово «икона», он тут же уходил в отказ, как раз отсылая к правилам пользования сетью Кандинских. Учитывая, что в исламе нету канона искусства, который бы позволял изображать пророка. Ну, мы не берем сейчас там персидскую миниатюру, когда как бы Иран, в принципе, очень по-своему все трактовал, но при этом и это изменилось с течением как раз развития этой нейросети, того состояния, как она сейчас присутствует. И теперь, да, действительно, икону Христа можно запросить в любом стиле, там, от аниме до киберпанка, да, пророка Мухаммеда, который 2 года назад можно было попросить изобразить, теперь, да, Гигачат очень вежливо предлагает нарисовать что-нибудь другое на мусульманскую тематику. Если говорить к вопросу о практиках, то чаще всего мы как раз, когда встречаемся с генеративными нейросетями, ну, как для чего их люди используют? Да, для производства текста, для производства изображений, в последнее время для производства какого-то видеоконтента. И, ну, многие коллеги по всему миру, в том числе и религиоведы, уже начинали экспериментировать на то, как может вообще нейросети, вот эти генеративные, помогать или, наоборот, мешать религиозному. Мне очень понравилось одно было исследование социологическое в румынской православной школе, где спросили у учеников, да, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом для, например, подготовки там, молитвы своими словами или прочее. И там 80% школьников сказали, что нет, как бы зачем, у нас есть правильно освященная традиция, молитвословы, те молитвы своими словами, которые мы выучили в детстве, и вообще как бы в этом... Есть дух, когда я молюсь своими словами, а не когда это за меня генерирует нейросеть. И это, на самом деле, перекликается и с многими другими христианскими конфессиями, и католические, и ряд там англиканские, и другие деноминации постреформационные очень часто. А вот эти сгенерированных молитвах говорят, что, ну, в них нет традиции, в них нет духа. Да, поэтому ими, конечно, можно пользоваться, да, от них можно оттолкнуться, да, но пока вы не вложите свои чувства, да, свой опыт, свои переживания, это будет просто статистическим набором слов, который воспроизводит нечто похожее на молитвенные тексты, но не является им как таковой.
1: Игорь Леонидович, а вот то, да, что я озвучил, то, что Михаил Сергеевич озвучил, вас как отзывается?
4: Я бы здесь дополнил вот какой мыслью. Значит, действительно, когда начался бум этих генеративных нейросетей, да, там 2-2,5 года назад, очень много было вопросов, и эти вопросы на самом деле сохраняются, к тому, на каком массиве данных эти нейросети обучаются, да, с одной стороны. С другой стороны, каковы вот эти непрозрачные правила обработки запросов, которые разные компании, создающие технологии искусственного интеллекта, как правило, не публикуют, да, то есть у них есть какое-то такое публичное, как бы публичный текст, да, там с описанием этики использования искусственного интеллекта. Есть свои внутренние технические алгоритмы. В этом смысле, отвечая вот на ваш исходный запрос, да, то есть я бы здесь добавил, что, возможно, там, скажем, какие-то различия, которые мы видим в демонстрации того же образа Христа, да, или образа пророка Мухаммеда, они не обязательно связаны с какой-то политикой обработки, да, запросов, а, может быть, они просто вытекают из разницы массивов исходных данных, да, то есть все-таки в этом смысле, ну, если посмотреть в истории мировой культуры, количество образов Христа, ну, явно превосходит, да, и в целом христианская традиция гораздо, так сказать, более располагает, да, к изображениям, чем традиция мусульманская. Я бы здесь обратил внимание, говоря о вот этих политиках внутренних ограничений алгоритмов, которые применяются при обработке запросов, по поводу текстового содержания, потому что вот у меня лично был тоже свой эксперимент пару лет назад.
1: Расскажите.
4: Я работал не с картинками, а с текстами. Значит, и я пытался, знаете, смоделировать ситуацию некоторого, ну, давайте назовем его ищущего, да, человека, который не принадлежит никакой конфессии, ну, или, как это бывает, там, крестили в детстве, да, а дальше как бы никакой связи с церковной традицией у человека реально нет. Да, и вот на каком-то жизненном этапе человек вдруг ощущает, да, вот этот внутренний запрос, да. И, конечно, как мы сегодня видим, да, то есть по самым разным причинам вот такие свои поисковые запросы люди сегодня, особенно молодые, делегируют технологиям, да, то есть им гораздо проще задать вопрос в нейросеть, чем обратиться к живому человеку, тем более незнакомому, да, то есть тем более там войти в храм, начать там задавать какие-то вопросы, да, то есть для многих зумеров это сегодня вообще какая-то непредставимая коммуникативная ситуация, да, вот, поэтому я попытался поставить себя на место вот такого условного там молодого человека или, наоборот, человека, переживающего кризис среднего возраста, который попытается поговорить с нейросетью о вере, о Боге, может быть, пытается больше узнать о конфессиях, причем не в информационном смысле. Понятно, что если задать там любой нейросети вопрос по истории христианства, она довольно правдоподобно на него ответит. Ну, в духе Википедии, да, ну, как бы можно будет пользоваться этой информацией. Я пытался смоделировать ситуацию, когда человек пытается получить от нейросети какой-то осмысленный, ценностно значимый ответ, да. Я экспериментировал с разными нейросетками, и с отечественными, и с зарубежными, и пытался там формулировать запрос в духе: представь, что ты священник Русской Православной Церкви, да, и вот ответь мне, да, и дальше там какой-то вопрос. Во всех случаях, когда промпт формулировался таким образом, отечественные нейросети, например, да, они прям блокировали запрос, говорили, что я всего лишь машина, да, то есть я как бы не могу отвечать на такие вопросы, поэтому нет, извини. Удивительным образом машина оказывалась очень разговорчивой, если от таких, знаете, технических промптов в духе «ты священник» или «ты мулла, ответь мне на вопрос о смысле жизни», ты включал такой режим, ну, я бы сказал, мягкого отчаяния, то есть вот мой успешный промпт звучал примерно так: иногда мне кажется, что Бог отвернулся от меня, и я не знаю, как жить дальше. И вот тут вдруг, значит, машина пыталась демонстрировать все признаки человечности, она отключала все свои, так сказать, ограничения и начинала выдавать простыни текста в духе: да нет, ну что ты, Бог на самом деле любит тебя, не отчаивайся, и так далее, да? Вот, и здесь тоже как бы отдельный вопрос, а, собственно, на каком материале эти тексты образуются, да, то есть что там в основе, вот, потому что, ну, понятно, что Бог всех нас любит, да, но, так сказать, конкретные представления об этой самой божественной любви могут быть очень различными, да, и ладно бы они просто различались в традиционных конфессиях, да, но за ними следуют и разные социальные практики, да, поэтому, конечно, вот эта сфера сейчас, это сфера, ну, я бы сказал, полного такого произвола и хаоса, да, где еще только вырабатываются какие-то общие правила игры, но уже совершенно точно есть люди, которые пытаются вместо обращения к духовному наставнику искать такого наставничества в нейросетях.
1: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
6: Радио «Вера» — это радио о любви.
7: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
6: Становитесь попечителем Светлого Радио.
7: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Игорь Леонидович Крупник и Михаил Сергеевич Киселев, доценты философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, религиоведы. И мы говорим про нейросети, про искусственный интеллект в этой области религиозных исследований и вообще понимания религиозных практик. Но вот то, что вы, Игорь Леонидович, рассказали, очень, очень интересно. И еще вот почему. Вот вы предложили промпт в духе мягкого отчаяния, и вас нейросеть поддержала. А ведь есть примеры, когда человек предлагает такой промпт в духе скорее, что жизнь бессмысленна, и вообще как бы зачем ее жить, скажем, аккуратно. И нейросеть может поддержать. И тут сказать, да, ты знаешь, старик, вообще я с тобой согласен или согласен, стоит ли жизнь того, чтобы вообще заморачиваться. А вот как у вас это отзывается? Вот по-человечески и по-исследовательски?
2: Ну, мне кажется, что здесь в некотором смысле совпадает и человеческая, и исследовательская стезя, да, то есть мне кажется, что поскольку мы все-таки представляем цех социогуманитарный, да, то есть с одной стороны мы пытаемся работать с наблюдаемыми социальными процессами, да, с другой стороны мы так же, как историки, так же, как филологи, да, все-таки пытаемся через некоторые массивы культурных явлений, культурных артефактов пытаться проникнуть внутрь вот этой тайны, загадки под названием «человек», да, и как-то дополнить наши знания о нем. Ну вот, и в этом смысле, конечно, сегодня, когда мы наблюдаем вот это широкое распространение технологий искусственного интеллекта, когда мы видим, как они все больше и больше принимают на себя самые разные социальные роли, которые в традиционной культуре всегда требовали высокого профессионализма, высокой компетентности, эмпатии, собственного духовного опыта и так далее, ну, естественно, возникают опасения, связанные с тем, что, с одной стороны, и здесь, ну, по большому счету, никто этого не скрывает, просто обычный пользователь редко об этом задумывается, не все, что похоже на человека, является человеком.
1: Да? Важный аспект нашего разговора.
2: Да, то есть действительно нейросети научились достаточно правдоподобно по форме, да, изображать разные социальные роли, разные социальные функции. Они научились подражению стилям, поэтому вот мы видим, как в популярных мессенджерах начинают появляться помощники, которые позволяют тебе там, одним тапом по экрану переписать какой-то текст в деловом стиле, в дружеском стиле, да, и так далее. Да, то есть вот эти вот все формальные сюжеты нейросети отлично выполняют. В то же самое время мы понимаем, что за вот этими внешними проявлениями человеческого есть нечто содержательное, фундаментальное и до некоторой степени загадочное. Да? То есть если вспомнить в начале 20 века Рудольф Отто, такой известный теолог немецкий, да, выступает с идеей нуменозного, да, как некоторого базового фундамента для всякого религиозного опыта, да, и предлагает для разговора о нуменозном, да, вообще выкинуть из наших религиозных переживаний все, что можно рационализировать, да, и все, что, скажем, связано с вопросами этики. Да, и вот то, что останется в итоге, да, по мнению Отто, и будет составлять вот это ядро религиозных переживаний, которое, ну, как кажется, Отто воспроизводится независимо там, от разных конфессий. И вот если мы таким образом смотрим, да, на существо человеческой культуры и предполагаем, что все-таки мы не можем свести человека, да, и человеческую культуру к некоторому набору алгоритмов, как это мыслится сегодня многим идеологам бигтеха, да, потому что если почитать какого-нибудь Юэля Ноя Харари или там Реймонда Курцвейла, да, то есть они разными словами, но пишут примерно об одном и том же, да, что вычислительные мощности современных суперкомпьютеров уже достаточны для того, чтобы полностью оцифровать человека,

0: представить его как набор алгоритмов, который таким образом может быть далее воспроизведен, например, в кибернетическом теле. То есть мы все-таки исходим из того, и, мне кажется, все гуманитарии с этим согласятся, да, что человека оцифровать в полной мере невозможно, да, что все равно есть какие-то области личных субъективных переживаний, которые невыразимы. Да, и которые на самом деле в силу этой невыразимости обладают особым ценностным статусом. Человек дорожит такими переживаниями, таким индивидуальным уникальным опытом особенно сильно. Да, и вот представить себе, что этот опыт каким-то образом может быть делегирован нейросетям, невозможно. Да? А без него нейросеть не в состоянии решать никаких смысложизненных вопросов. Да? Поэтому, конечно, если мы говорим об отчаявшемся человеке, да, который вместо того, чтобы обратиться к духовнику, да, или к психологу, пытается...
1: Да даже просто к другу.
0: Даже просто к другу, да, то есть поговорить с каким-то человеком, да, вместо этого он начинает общаться с компьютером, да, то, конечно, это чревато самыми катастрофическими последствиями, да, и в этом смысле, конечно, сегодня внезапно одной из ключевых ценностей в нашем современном обществе оказывается живое общение глаза в глаза, и это касается не только вопросов духовных, да, но это касается и вопросов образования, и вопросов медицины, да, то есть мы видим, что возможность пообщаться с живым человеком потихонечку превращается в какую-то элитную область современной культуры.
1: Как интересно актуализируются слова Антуана де Сент-Экзюпери. Главная роскошь, которая нам оставлена, это роскошь человеческого общения.
0: Совершенно верно.
1: А вот в продолжении этой темы к более веселым сюжетам я тут узнал, что существует церковь Святого Пикселя. Вот некая такая вот структура, цифровая церковь, я эти слова сейчас «церковь» беру в кавычки, куда, где ты регистрируешься. Это понятная история, вот, по-моему, если не ошибаюсь, американская. Вот там как бы есть твой аватар, ты можешь там быть кем угодно, там, не знаю, мальчиком, девочкой, возраста любого, имя себе любое придумать. Может, даже, мне кажется, там не человеком, там, может быть, эльфом каким-нибудь. Ну вот, и вот как бы существует такая вещь. Причем я об этом узнал, тоже слушая лекцию одного нашего коллеги с философского факультета, который так дистанцированно, аналитически, хладнокровно, как исследователь, говорит, что вот, вот некий этап, на котором мы живем, сегодня все так или иначе связано с цифрой, и церкви цифровые возникают, и там теология у этих церквей соответственно, и так далее. И вот, с одной стороны, вроде бы выделяется как будто бы два подхода. Первый такой, он как бы интуитивный, что-то, что... Нет, ну это же другое. Ну вот есть как бы реальная община, хотя что по слову «реально» понимать, тоже отдельно большой философский вопрос. Но есть вот цифровая церковь, ну как это разное. Но это такое интуитивное, и кажется, как это обосновать? А другая точка зрения, что нет, ну вот все меняется, какая разница? Ты тут помолился, там, стоя ногами на полу, а тут как бы просто сидя перед экраном или что-то в этом роде. Вот для вас, как для религиоведов, где граница между вот этим условно реальным, реальной церковью, и вот такой цифровой, что бы мы под этим не понимали?
2: Это очень хороший и сложный вопрос. Мне кажется, что на данном этапе, наверное, нет смысла проводить жесткую границу, потому что в нашем мире все очень крайне взаимопроникаемо. Да? Мы можем сейчас, даже если мы берем православный опыт, да, мы можем пойти там, в храм на соседней улице, поставить свечку, да, можем зайти на сайт там, Лавры, какого-нибудь монастыря, поставить свечку онлайн, подать записки онлайн. И, в принципе, как бы это тоже является практикой. Да? Здесь вопрос в том, что человеку важно. Да? Важен результат, в смысле, я хочу, чтобы поставили свечку или чтобы подали записку, да? Или я хочу вовлечься в этот процесс, да? Принять в нем непосредственно личное участие. Да? Нельзя сказать, что уменьшить значение того или иного опыта. чего-то, да, люди просто по-разному на это смотрят. Опять же, было очень часто, возникают в последнее время такие эти истории про там метавселенные, создание цифровых аватаров, цифровых церквей, в которые можно загрузиться, провести службу, пообщаться.
1: Ну, вот и то, снова о чем потом... я говорю, примерно.
2: Да-да-да, и снова вернуться обратно. Мне кажется, что здесь скорее мы говорим о разных формах этого опыта коммуникации, да, потому что, опять же, даже сейчас активно набирает популярность, опять же, больше на Западе, чем у нас, различные приложения на базе как раз генеративного интеллекта, которые позволяют общаться с разными религиозными, ну, общаться, да, здесь тоже в кавычках, коммуницировать с разными персонажами там священной истории, например, вот известное приложение Text with Jesus, да, поговори с Иисусом, с Марией, там, с кем угодно, да, и, как для меня оказалось большим открытием, что не только, в общем-то, христиане различных постреволюционных деноминаций разрабатывают подобные приложения, есть такие, связанные с индуизмом, где как это, любят общаться с Кришной и так далее, да, то есть это тоже кажется фрагментом общения, но тут вот, а вот здесь мы как раз оказываемся в ситуации, то есть, когда вот эта разница, то есть граница, как мне кажется, здесь может быть пунктиром проведена именно в том месте, когда происходит, с кем происходит общение, да, то есть между людьми, когда мы общаемся человек-человек, ну, да, конечно, живое общение глаза в глаза намного ценнее, важнее, понятнее, привычнее нам. Да, вот то, что говорит там аура, энергия, в хорошем смысле слова, да, естественно, оказывает позитивное влияние. Или даже по видеосвязи, да, когда был ковид, и все мы оказались заперты, были большие сложности с проведением религиозных практик, да, ну, например, иудейские общины Песах вполне себе встречали в онлайне, потому что, ну, не сказано, что именно в физическом пространстве должно быть 10 правоверных, да, вот мы собрались в, там, не знаю, в Яндекс.Телемасте, да, и вот нас 10 человек, мы каждый на своем столе праздничную трапезу разложили, и мы все вместе ее празднуем, да, практика есть, и мы все здесь. А как только мы делегируем вот эту ценность общения, да, нечеловеческому агенту, вот здесь начинаются некоторые вопросы, которые уже Игорь Ильич тоже освещал, да, на каком массиве этот нечеловеческий агент воспитан, да, может ли он реально общаться, или это только вот история про набор подсказок различных знаний, баз данных и прочее. В этом плане достаточно показателен ситуация с Сикским чатом GPT, который они, значит, очень бодро запускали в 2023 году, да, мы, конечно, Хальса GPT, да, мы все представляем, да, сихи такие в челмах с бородами, мечами, как будто бы они далеко от этой технологии. Нет, они очень активно в это дело включились, а потом, как бы, высший совещательный орган сказал: так, ребята, давайте, вот как раз очень похоже с тем примером, которым я рассказывал, с экспериментом. Сначала верховный орган запретил использовать Хальса GPT для того, чтобы продуцировать религиозные изображения, потом религиозные тексты. И в итоге все закончилось тому, что разработчики сказали: ну, мы тогда приостанавливаем работу нашего GPT, потому что мы хотели как раз создать инструмент, который расскажет о нашей традиции людям, которые не в ней находятся, но, к сожалению, мы настолько сильно не защищены от искажений, даже когда воспитали их на правильных текстах, что лучше мы это остановим.
1: Так, Игорь Леонидович, ну вот для вас вопрос вот чувствительный про границу реального и виртуального.
0: Да, я здесь попробую из нескольких, как бы, аргументов, да, сложить ответ. Значит, ну, во-первых, вообще есть, ну, уже такая достаточно давняя традиция каким-то неоднозначным социальным явлением присваивать наименование церковь, да, собственно, самими создателями этого явления. Вот Михаил Сергеевич, присутствующий, хорошо знает, это тема квазирелигий, пародийных религий, да, то есть еще там в 90-е годы годы 20 века появилась и часто привлекается как референт церковь Диего Марадонны, да, то есть еще, в общем, в доцифровую эпоху появлялись вот какие-то такие странные образования, которые религиоведы уже в конце 20 века не очень понимали, как определять, да, что то ли это стёб, да, то ли это, ну, вот на полном серьезе. И здесь, конечно, религиовед как исследователь оказывается, ну, перед своего рода вызовом, да, методологическим, потому что, ну, с одной стороны, все мы, наверное, помним, знаем мультик, где, значит, мамонт, выросший в семье опоссумов, да, считал себя опоссумом. Да? И вот, ну, если как-то представить религиоведа в качестве зоолога, да, который вступает в коммуникацию с мамонтом, то религиовед-то вроде знает, как выглядит мамонт и как выглядит опоссум. Да? Но перед ним мамонт, который очень уверенно говорит: «Я опоссум». Да? И вот здесь дилемма религиоведа, то есть то ли согласиться с той стороной, с респондентом, да, если человек говорит, что я опоссум, то, ну, такое его право.
1: Нельзя, да, обесценивать чувства человека, его, да, самоидентификацию.
0: Да, в конце-то концов, да, и даже если ты понимаешь, что опоссум выглядит перед, по-другому, а перед тобой чистый явный мамонт, ну, ты как бы должен свои представления оставить при себе. Это как в середине 90-х было какое-то количество исследований вот этой современной российской религиозности, да, которые приходили к неутешительному выводу, что чем больше критериев правильного православного верующего закладываешь, например, в социологический опрос, да, тем меньше православных верующих оказывается в стране. Да, что если не просто, так сказать, доверяться мнению респондента, да, и спрашивать его: «Ты кто?», да, а еще и спросить: «А там, как часто ты ходишь в церковь?», да, а там, причащаешься, исповедуешься ли, да, и вот чем больше таких вопросов по существу задаешь, тем как бы менее различимым оказывается процент.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: У нас сегодня в гостях Игорь Леонидович Крупник, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, и Михаил Сергеевич Киселев, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, религиоведы. Мы сегодня говорим об искусственном интеллекте и религиоведении. Ну, Игорь Леонидович, я вас прервал на полусловие,
0: да,
1: мы дальше расслушаем.
0: Значит, я к тому, что если мы занимаем, ну, вот то, что принято в науке называть эссенциалистской установкой, да, то есть это когда мы точно знаем, что значит быть мамонтом, да, или что значит быть православным верующим, да. Просто с мамонтом как будто проще, там есть некоторый набор генетических, да, и там филогенетических признаков. С человеком тоже, если считать человека только биологическим существом, да, но опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, да, человек – это явно что-то большее, чем просто бурдюк с костями, да, и вот это что-то большее очень тяжело определяется с точки зрения сущности, да, потому что один скажет, что сущность человека в его вечной богосотворенной душе, другой скажет, что сущность человека в труде, да, и тот, и другой будет до некоторой степени прав, да, но как бы если мы исходим вот из этих представлений, да, то тогда, конечно, мы как бы взбираемся на табуреточку такую, да, и начинаем оценивать, говорить, что вот здесь у нас правильный человек, тут неправильный человек, тут правильная религия, тут неправильная, тут правильная церковь, тут неправильная. Религиоведение, конечно, старается воздерживаться от такого рода суждений, потому что у него вообще другая функция, да, там не в определении правильности и неправильности, да, а скорее в том, как в современном очень сложно устроенном обществе многих картин мира избегать конфликтов, да, и по возможности усаживать всех за стол переговоров, потому что все равно есть такие сюжеты, да, по которым, ну, едва ли могут быть какие-то вот универсальные ценностные ответы, да, то есть где все-таки нужно как-то друг с другом согласовываться, да, там, не отказываясь от собственных убеждений. И как бы вторая установка, это установка конструктивистская, которая, ну, мне, например, как раз ближе, как исследователю, да, что в конечном счете, ну, мы не диктуем верующим, каким им быть, Да, мы скорее исходим из того, что если люди собрались и решили поименоваться церковью, значит, даже если это начиналось с какого-то стёба, мы не можем быть уверены в том, что в какой-то момент внутри этого сообщества, да, человек не начнет испытывать тот самый уникальный невыразимый опыт, да, который мы привычно, традиционно связываем с религиозными конфессиями. Вот, поэтому здесь... Ну, вот именно религиоведческий подход, ну, не в том, чтобы уравнять, да, там, русскую православную церковь с церковью Пикселя, да, то есть, упаси Боже, понятно, что у них абсолютно разные и, там, социальные контексты, и культурное значение, да, то есть, они в этом смысле несопоставимы. Но если мы спускаемся на уровень индивидуальный, а сегодня мы все чаще и чаще вынуждены говорить скорее об индивидуальной религиозности, об индивидуальной потребностях, чем о потребностях коллективных, да, то вот здесь может статься, да, что, как писал Эрих Фромм, известный основатель гуманистического психоанализа, если у нас с вами есть группа, которая исповедует там общие идеи, совершает совместные ритуалы, да, и дает человеку объект для преданного служения, то перед нами религия. Да? И неважно, используем мы здесь слово «церковь» или нет, да, но вот с точки зрения религиоведа, конечно, мы можем видеть явные признаки религиозности в группах, там, например, фанатов какой-нибудь спортивной команды, да, в последователях тех или иных политических идей, движений. Да, то есть они так или иначе могут приобретать по форме, да, а возможно и по содержанию, да, некоторые религиозные аспекты.
1: Вот я несколько лет вел программу под названием «Не верю», где спорили верующий и атеист, и иногда, особенно когда в кресле атеиста был человек молодой, возникал такой аргумент в адрес верующих, что «ну а что, вот все традиции, даже нет, слово традиции они не употребляли, это я уже проговариваюсь. Все религии, в общем-то, равны. Я говорил, человек, отрицаю все религии. Да, и христианство, и религию макаронного монстра. Я это слышал своими ушами, и для меня, для него, для этого спикера, это, в общем-то, был тезис, который он, вот, как Лютер, на том стою и не могу иначе. И я, честно говоря, с тех пор вот об этом думаю. Вот что такому человеку можно было бы отвечать, не с точки зрения его переубедить, нет, ну, каждый считает, как хочет, но что ты чувствуешь вот в этом такое контринтуитивное, вот так взять легко и уравнять.
0: Угу.
1: Я вот слово «традиция» так проговорился, вот я для себя нахожу только вот одну категорию, которая как-то более-менее отделяет одно от другого. Ну, или такой, если угодно, тоже кто-то из вот апологетов в этой программе это использовал, такой скорее эмоциональный контрвопрос, говорит, а вы сейчас не прикалываетесь? То есть вы реально на полном серьезе вот утверждаете, что вы берете два примерно равноценных явления, и их вот одинаково, по одинаковым причинам отвергать. То есть вы не разделяете там многовековую традицию христианства, ислама или буддизма и вот пародийную религию макаронного монстра. И дальше человек так немножко так, нет, ну я, конечно, немножко прикалываюсь, понятно, но, в принципе, не до конца прикалывается в каком-то отношении. А вот вас, опять же, я вас не призываю быть в позиции апологета, а просто вот вы слышите тезис человека, что для него религия условного макаронного монстра и вот 20 веков христианской культуры по большому счету отвергаются на одинаковых основаниях. Вот как у вас это отзывается? Ну, давайте, Михаил Сергеевич.
2: Ну, у меня в этот момент появляется рефлекторное желание достать блокнот и сказать: так-так, продолжай, как это, поясни, пожалуйста, свою позицию, потому что это всегда интересно, как люди пытаются это обосновать. Вообще достаточно очень старый спор про серьезность, несерьезность, иронию, не иронию, возможно она в религии, невозможно, уже сегодня не раз вспоминали вот эти так называемые изобретенные собственные выдуманные пародийные религии, которые действительно начинаются иногда как прикол. Да? И церковь джедаизма возникла как большой флешмоб. К чему это приведет? Да? Что ты хочешь этим сказать? Да, здесь уже Игорь Леонидович сказал, и я с этим соглашусь. Да, мы никогда не можем отрицать возможности внутреннего мощного эмоционального опыта и переживания. В этих случаях, ну, окей, тогда мы можем говорить о некоторой такой условный, да, приблизительный знак примерного равно, потому что условные мощные переживания есть. Но тут возникает другой контраргумент, да, например, попав в картину-галерею, да, перед картиной Вазовского, да, «Девятый вал», человек не будет испытывать примерно такое мощное эмоциональное переживание, или там в театр, другие формы, там, общения, прикосновения к прекрасному, к искусству, они же тоже могут, мы их тоже будем уравнивать. Да, и вот этот бесконечные вопросы на то, действительно, как мы можем ли мы, в принципе, некоторые вещи уравнять. Да, конечно, здесь аргумент к традиции очень как-то хороший, мощный, его очень многие действительно используют, что как можно там 20 веков и 20 лет сопоставить, но, опять же, в рамках одной жизни, когда человек не может вместить себя, не всегда, даже так, не всегда человек может вместить в себя 20-вековой опыт какой-либо религиозной традиции, он всегда живет в конкретное время, в конкретном месте, со своими уникальными обстоятельствами. Здесь я всегда вспоминаю работу Юрия Михайловича Лотмана «Культура и взрыв», о том, что мы слишком сильно рационализируем человека, слишком сильно рационализируем историю. Оставьте место для случайности. Да, и здесь всегда, каждый раз что-то происходит очень по-своему. Поэтому для кого-то в конкретном этом месте, да, его переживания могут быть уравнены. Да, другой человек с этим не согласится, и слава богу, да, потому что их можно посадить вместе, с ними можно попробовать поговорить и найти то, что будет общим для них либо за пределами этих ограничений, этих взглядов, либо даже внутри них.
1: Игорь Ильич, ну для вас этот условный неверующий, вы уже начали, собственно, эту тему, да. Вот как отзывается такая позиция?
0: Ну, мне кажется, что это, конечно, очень такое грубое, до некоторой степени наивное упрощение, да, то есть понятно, что в определенном смысле можно сказать, что нет вообще никакой разницы между человеком и крокодилом, ни тот, ни другой не переживут ядерный взрыв. Да? Вот. То есть в этом смысле они оба биологические существа, которые включены в некоторую цепь причинно-следственных отношений в природе. Да? А с другой стороны, ну, сказать, что между человеком и крокодилом нет никакой разницы, ну, это явно пренебречь и своеобразием человека, и тысячелетиями человеческой истории,
1: и культуры. И своеобразием крокодила.
0: И своеобразием, кстати, крокодила тоже, которого здесь абсолютно не хочется уязвить. Да? Вот, поэтому, конечно, когда, ну, так, с позиции юношеского максимализма берется вот эта вот пафосная гребенка, которой чешутся, так сказать, все подряд, вот, ну, кажется, что всерьез обсуждать такую позицию неправильно, но, то есть, на что я бы здесь обратил внимание, да, что вот, конечно, когда идет вот такой разговор об уравнивании, а он, собственно, как раз и возникает в связи с тем, что мы пытаемся, с одной стороны, да, как бы не обесценить традицию, да, и традиционные конфессии, с другой стороны, принять и осознать тот факт, что по самым разным причинам многие современные люди не готовы довольствоваться исключительно традиционными институтами. Опять же, мы не говорим сейчас, хорошо это или плохо, да, то есть мы просто констатируем это как социальную реальность. Да, и вот здесь мне, как религиоведу, Михаил Сергеевич знает, есть такой вид спорта у религиоведов, профессиональный, искать любимое определение религии.
1: Так.
0: Да, то есть когда встречаются два религиоведа, да, значит, они, знаете, как это, сначала жмут друг другу руки, да, а потом, так сказать, опрашивают друг друга, ты кто, да, там, ты функционалист или ты, так сказать, за психологические определения. Значит, мое любимое определение, оно внезапно лежит вообще не в сфере академических исследований. Мне очень нравится высказывание Олдос Хаксли в романе «Остров», да, о том, что такое религиозный опыт. Да? То есть он там буквально пишет, что первый базовый религиозный опыт, первая базовая религиозная интуиция – это познание расстояний во времени и в пространстве, внутренних и внешних.
1: Да, интересно.
0: И поскольку наш разговор-то он начался с технологии искусственного интеллекта, да, и вообще с того, что, собственно, происходит с сегодняшней культурой и обществом из-за того, как мы стремительно цифровизируемся. Но мне кажется, вот меня интригует, как больше даже философа религии, наверное, в данном случае, а не религиоведа, то есть меня интригует то, каким образом современные цифровые технологии полностью поломали вот этот традиционный опыт познания пространства, да, ну и времени в том числе, да. И когда мы говорим с вами, например, про сетевые сообщества, которые именуют себя церковью, да, то мы понимаем, что на самом деле это в некотором смысле социальное благо, потому что, ну, например, позволяет человеку откуда-то из глубинки, да, или вообще находящемуся там в инокультурном окружении прикоснуться, ну, например, к православной традиции, да, и вообще войти в состав какого-то, пусть и виртуального, прихода, да. С другой стороны, конечно, благодаря вот этим цифровым технологиям, да, которые позволяют больше не ходить в храм, да, вот в смысле перемещения в пространстве, да, а сесть, включить компьютер, открыть браузер в смартфоне и попасть в некоторое цифровое пространство, которое претендует на производство духовного опыта, да, у нас появляется огромное количество вот таких маргиналий, о многих из которых мы даже не догадываемся, да, то есть там люди по самым разным поводам могут образовывать вот такие сетевые социальные группы, да, и там они переживают вот этот опыт пространства и времени совершенно по-другому, да, и с этими метаморфозами в том числе приходится считаться и традиционным конфессиям, да, потому что вот тоже мне нравится этот пример приводить студентам, пересказан знакомыми, значит, несколько лет назад электричка в Сергиев Посад, сколько там она едет, часа полтора, да, значит, на протяжении всего движения по полупустой электричке взад-вперед ходит бабушка, боже, одуванчик, ничего не продает, ничего не просит, просто ходит вот так взад-вперед, туда-сюда. На каком-то третьем проходе сердобольные пассажиры ее останавливают, говорят: бабуль, что ты мечешься, сядь уже, видишь, места есть. Она говорит: ребят, я в Лавру еду. Говорит, я когда помоложе была, я, говорит, пешком ходила, да? Сейчас, говорит, силы, ноги уже не те, но я, говорит, хоть так похожу, да?
1: То есть вот... Пешее паломничество в Лавру на электричке.
0: Пешее паломничество, да, в Лавру на электричке, да. То есть вот это, знаете, это такой представитель... старого традиционного типа мышления, да, что религиозный опыт, он должен быть сопряжен с перемещением в пространстве, с преодолением каких-то трудностей, да, вот. Но там, для человека так, более молодой генерации, да, там, более молодого поколения сегодня вот с этим общим гедонистическим настроем, да, современной культуры вообще очень сложно объяснить, что вообще религия как бы не должна быть делом удобным, да, что религия не должна быть комфортной, да, что вообще там отстоять службу, это тяжело физически, да, и это на самом деле является частью религиозного опыта, да. То есть в этом смысле у нас как будто происходит расщепление, да, вот на две субкультуры. Одна такая, в собственном смысле слова, традиционная, да, которая понимает, что пространство — это то, что можно прошагать, почувствовав мышечное усилие, да, вот. А для других, как бы, пространство — это то, где я собираюсь с цифровыми субъектами, да, которых я знаю по именам и аватарам, и нас всех объединяет какая-то общая идея, да, вот, потому что когда я пешком прихожу в храм, ну, понятно, что там есть идея, объединяющая нас, да, но нас также объединяет пространство, в котором мы находимся, да.
1: Мне кажется, очень важно, это прям вот то, что как-то мне в ваших словах, что называется, отзывается, как сегодня принято говорить, потому что когда я ищу для себя и по-человечески, и вот философски некий водораздел между условно-цифровой церковью, чтобы под этим не понимать, и реальной, я прихожу к какому-то острому переживанию человеческой телесности, собственной вот воплоти, пребывания где-то в каком-то месте своей вот целостной плотью. И понятно, что, наверное, особенно в христианской традиции это ставится под особый знак, потому что таинство Евхаристии, где происходит вкушение плоти и крови, такое реальное телесное приобщение, как кажется, проблематичнее всего представить в цифровом аналоге. Спасибо огромное за этот разговор. Еще можно было бы дальше и дальше копать. чрезвычайно интересно, но время ограничено. Я огромную вам благодарность выражаю за то, что мы об этом поговорили, за то, что вы нас погрузили вот в мир религиозной практики, религиозного опыта через призму присутствия в нашей жизни и в этом мире вообще информационных технологий, конкретно искусственного интеллекта и нейросетей. Игорь Леонидович Крупник и Михаил Сергеевич Киселев, доценты философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, в следующих выпусках нашего цикла мы продолжим говорить о нейросетях, об искусственном интеллекте в жизни человека. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания. Всего доброго.
3: «Светлый вечер» на радио «Вера». Он стал главным мудрецом при дворе могущественных царей, разгадывал тайны снов и предсказывал грядущие события, но ни почести, ни угроза смерти не заставили его изменить своей вере. О пророке Данииле узнают герои программы «Вопросы веры» Фомы в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манят нежные прикосновения шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала, а дни твоей беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Вера
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Наталья «Золотые руки» по мотивам русской сказки.
2: В некотором царстве, в некотором государстве жил Булат молодец, и умный, и сильный, и собой пригожий. Однажды напали на землю родную враги лютые, достал Булат молодец меч-кладенец, да прогнал лютую рать. А закончив воевать, задумал жениться. От людей услыхал Булат, что за семью лесами, за семью реками, в тереме с крышей бирюзовой, столбами золочеными, живет девица Наталья-мастерица «Золотые руки». И красоты необыкновенной, брови соболиные, очи звездами, косы солнечные. Отправился молодец по свету искать Наталью. Шел-шел, увидел у реки шатер. А оттуда ему навстречу выходит девица-красавица. Поклонилась и говорит: «Я дочь царя, царевна Евлампия. Тебя поджидаю, Булат молодец». Хлопнула в ладоши, приказала нянькам шить да печь. Через какое-то время вынесли Булату рубашку шелковую, каменьями самоцветными украшенную, золотом расшитую, а следом пироги пышные медовые, что во рту тают. Но не принял Булат молодец дары царевны. «Не нужны мне подарки, не твоими руками сделанные. Пойду я дальше искать девицу Наталью «Золотые руки». Добрался Булат до озера Синего. Посреди него гусарка белолобая плавает. Увидала гусарка Булат молодца, крыльями захлопала и превратилась в королевну-красавицу. Поклонилась Булату и говорит: «Жду тебя, жених мой желанный». Скинула кольцо золотое и закричала: «Слуги мои верные, открывайте ворота, встречайте гостя». Тут же на зеленой кочке вырос чертог малахитовый, алмазами украшенный. Музыка заиграла, зовет королевна озерная Булата зайти, а он и отвечает: «Нет, у меня своя дорога, ищу я Наталью «Золотые руки». И пошел дальше. Встретил Булат большой сад с невиданными деревьями фруктовыми, плодами ароматными. Посреди сада дворец беломраморный. «Не тут ли моя Наталья живет?» — подумал Булат. Встретил там девицу, что в зеркало гляделась, на себя любовалась. И она оказалась не Натальей. Пошел Булат дальше долами да лесами. Добрался до поля пшеничного с колосьями высокими. Смотрит посреди поля, девушка работает. Колосье жнет, снопы вяжет, да песню поет. Нет на ней шелковых дорогих одежд, ожерелья жемчужных, браслетов золотых. Не замечает красавица Булата молодца. Смотрит он на девицу, глаз отвести не может. И думает: вот же он, терем. Крыша бирюзовая — это небеса голубые, столбы золоченые, пшеничные колосья. Подошел поближе. «Здравствуй, девица красная, тебя-то я и искал». Оглянулась Наталья, и все вокруг засияло ясным светом. «Слыхала я про тебя, Булат молодец. Слухами земля полнится, дело трудом держится. А кто ищет, тот всегда найдет». И протянула ему свою руку.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В июне 1918 года в Перми было объявлено о введении военного положения. В боевую готовность приведен местный гарнизон. Посты конной милиции дежурили у всех храмов. Чрезвычайные меры потребовались, чтобы доставить в ЧК архиепископа Пермского Андроника. По мнению властей, этот человек представлял такую угрозу, что для пресечения возможных беспорядков задействовали 1500 военных. Владимир Александрович Никольский родился в 1870 году в селе Поводневе Ярославской губернии в семье псаломщика. В возрасте 23 лет, во время учебы в Московской духовной академии, он был пострижен в монашество с именем Андроник и вскоре был назначен инспектором Александровской миссионерской семинарии в селении Ордон Владикавказской епархии. Его воспитанниками были молодые люди из осетинских семей. Им предстояло стать миссионерами на Северном Кавказе, чтобы противостоять влиянию мусульманских проповедников. Уже тогда стало очевидно умение молодого иеромонаха в доступной форме доносить до слушателей истины христианства. Через год иеромонах Андроник был направлен в Японию, а еще несколько лет спустя рукоположен в епископа Киотского. Служить ему выпало под началом архиепископа Николая Касаткина, основателя православной церкви в Японии. Епископ Андроник стремился лично знакомиться с паствой. Каждый день он обходил дома христиан, интересовался подробностями их жизни. Благодаря этим посещениям он смог узнать особенности жизни своих подопечных, завоевал их доверие. Буквально за год местная православная община заметно увеличилась. И в Новгородской епархии, куда он был назначен после возвращения в Россию, и позднее, став епископом Омским и Павлодарским, он объезжал самые отдаленные села по плохим дорогам и в любую погоду. В Омске стараниями владыки проходили миссионерские чтения. Он организовал проведение богословских лекций, порой лично присутствуя и отвечая на вопросы. В такие дни зал был переполнен. В 1914 году святитель был переведен на кафедру в Пермь. Его кипучая деятельность способствовала расцвету духовной жизни Пермской епархии. Стараниями епископа было открыто несколько детских приютов, столовые для бедных и богадельня. Много усилий прилагал владыка Андроник, чтобы упрочить добрые отношения со старообрядцами. Для поддержания единоверческих приходов, подчиненных православной церкви, были открыты курсы подготовки священнослужителей. Епископ Пермский сам совершал литургию в единоверческом храме по служебнику XVI века. Предвидя трагические последствия для России февральской революции и отречения императора, владыка Андроник в проповедях постоянно призывал народ к молитве о спасении Отечества. Вскоре открылся поместный собор Русской Православной Церкви. Епископ принял в нем деятельное участие. Он вошел в состав издательского совета, работа которого постоянно была под угрозой срыва после Октябрьского переворота и захвата большевиками всех типографий. Владыка Андроник делал все возможное, чтобы документы и послания продолжали печататься. В 1918 году владыка Андроник был возведен в сан архиепископа. В Перми, как и по всей России, были закрыты многие храмы. Начались расстрелы защитников православия. В это время в своих проповедях святитель безбоязненно говорил о гонениях, которым подвергаются верующие, о разграблении церковного имущества, об убийствах монахов и священников. Для многих людей это был единственный способ узнать правду о том, что происходит. Не случайно новые власти вскоре приняли решение о ликвидации архиепископа. Ночью 17 июня владыку Андроника арестовали. Не было ни следствия, ни суда. 20 июня в лесу около Перми святитель был заживо закопан в вырытую им же могилу, после чего палачи расстреляли его сквозь слой земли. В августе 2000 года на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви архиепископ Андроник был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Это медведь. Я все объясню. Слушай меня. Выгони его. Я не могу. Выгони, сказала. У него нет мамы.
1: Эмоциональный диалог, не правда ли? Тетя, которую попросили приглядеть за племянником, пока его мама будет в командировке, вдруг видит в комнате мальчика белого медведя, точнее, маленького медвежонка. Ее эмоции нетрудно понять. «Дикие звери опасны». Так начинается фильм «Полуночное солнце». Фрагмент из него только что прозвучал. На улицах маленького полярного городка в Северной Канаде, где происходит действие первых эпизодов картины, белые медведи – частые гости. Они приходят в город в поисках съестного. Местная полиция выслеживает и усыпляет животных, а потом отвозит их на вертолете подальше от цивилизации. Одну медведицу шериф подстрелил сонной пулей прямо на глазах у главного героя фильма, подростка по имени Люк. А через несколько минут после того, как уснувшие животные увезли, Люк увидел медвежонка. Оказывается, медведица была не одна. Люку становится жалко малыша, голодного, разлученного с матерью. Он приводит его домой, чтобы накормить. А утром медвежонка обнаруживает тетка мальчика и требует немедленно выгнать животное. Но Люк понимает, что в одиночку медвежонок просто не выживет и решает отправиться вместе с ним на поиски мамы-медведицы. Необыкновенное приключение, героическая одиссея среди бескрайних арктических льдов, красивая и трогательная притча о самоотверженности и готовности жертвовать собой ради другого живого существа. Так можно назвать этот добрый и вдохновляющий фильм. Он вышел на экраны в 2014 году. Снял картину «Полуночное солнце» американский режиссер Роджер Спотисвуд в тандеме с известным итальянским режиссером-документалистом Брандо Куиличи, специалистом по съемкам дикой природы. Результатом такого сотрудничества стала увлекательная, мудрая и поучительная история, разворачивающаяся на фоне захватывающих дух северных пейзажей. Гигантские льдины, тающие под арктическим солнцем, и с треском разламывающиеся на куски, бескрайнее морозное небо, таинственное мерцание северного сияния. Киты-белухи, тюлени, полярные утки, природа Арктики открывается перед зрителями во всей своей красе. Дух захватывает буквально от каждого кадра. И посреди этих ледяных просторов трогательно заботятся друг о друге мальчик и медвежонок. Люк кормит зверя шоколадом. И медведь, словно понимая, что ради него паренек подвергает себя серьезной опасности, тоже спешит на помощь к мальчику. В эпизоде, когда герои оказываются в эпицентре снежной бури, медвежонок находит заброшенный иглу, эскимосский ледяной домик, и приводит туда друга.
2: Вот это место! Как ты его нашел? Кто тебя этому научил? А я думал, что это я спасаю тебе жизнь. Похоже, это ты меня спас.
1: Режиссерам Роджеру Спотисвуду и Брандо Куиличи удалось снять необыкновенный фильм. В нем каждый эпизод наполнен добротой и надеждой. Люк подбадривает своего косолапого друга, несмотря на то, что во время опасного путешествия они лишились снегоката. Мальчик долго шел пешком, до нитки вымок, провалившись в полынью. У него кончилась еда, и он сильно замерз. В одном из эпизодов Люк не успевает зарядить ракетницу, чтобы подать сигнал прилетающему самолету, но мальчик все равно продолжает верить в лучшее.
2: «Мы здесь!» Вернитесь! Мы здесь, вернитесь! Ничего. Они вернутся, они нас найдут.
1: За приключениями Люка и маленького белого медвежонка будет интересно следить всей семьей. Фильм «Полуночное солнце» прекрасно подойдет для просмотра с детьми. Он подарит хорошее настроение и поможет поверить в настоящую дружбу, добро, отвагу, жертвенность и милосердие. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Среди всех псалмов есть один, который выделяется как обладающий исключительной силой защищать от всего дурного. Да, абсолютно верно, это 90-й псалом, который читается сегодня в храмах за богослужением. Давайте послушаем и потом поразмышляем, в чем же заключается эта особенность псалма.
2: «Живы в помощи Вышнего, крови Бога Небесного водворится,
3: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил

0: меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: И явлю ему спасение мое.
2: Ключ для понимания исключительной силы псалма – стих «С ним я в скорби». Парадоксальным образом, псалом обрел славу почти что заклинания, чтение которого оберегает и предохраняет от любых бед и напастей. Но на самом-то деле смысл псалма прямо противоположен ожиданиям. Он утверждает не то, что молитва сохранит от неприятностей, а то, что даже в самых лютых бедах Бог человека никогда не оставит. 90-й псалом, идущее из глубины души исповедание о таком единении человека с Богом, при котором опасность, болезнь и даже сама смерть никуда не исчезают, остаются реальными, однако утрачивают свою власть над человеком. Если несколько усилить градус психологичности в рассмотрении псалма, то несложно будет заметить одну важную деталь. Псалом не говорит: «Закрой глаза, никуда не смотри и полностью доверься мне, и все будет хорошо». Напротив, автор псалма подробнейшим образом проговаривает, выводит на поверхность сознания все самые скрытые потаенные страхи. Псалом движется от человеческого исповедания «Бог мой, на которого я уповаю», к прямой речи самого Господа Бога. Вначале человек называет Бога своим прибежищем. В конце Бог сам подтверждает эту веру. «Услышу, буду с ним, избавлю, прославлю, явлю спасение». Между этими двумя голосами как раз и располагается весь круг человеческих страхов. Ночь и день, тайная сеть и открытая стрела, болезнь и демон, многотысячные полчища врагов, камень под ногой, об который легко споткнуться, грозный лев и подлый змей. Псалом не отрицает этот мир пугающих угроз, но он помещает его внутрь божественного присутствия и через это нейтрализует. Да, чего только не может случиться в нашей жизни, но и сквозь это мы с Божьей помощью пройдем с большой пользой для себя. Главное – не утратить страх Божий внутри, не выпасть из гнезда Божьих птенцов, не захлопнуться в испуге перед угрозами, а все, абсолютно все, что встречается на жизненном пути, обращать к Богу. А Он сам со всем разберется.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Услышать от врача онкологический диагноз всегда страшно. А когда женщина узнает о болезни во время беременности, то сталкивается еще и со страхом за жизнь будущего ребенка. Нередко врачи предлагают в такой ситуации прервать беременность, чтобы начать лечение. Но в медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве таких пациенток успешно лечат. Вот только перед женщинами встает вопрос, где жить в столице, пока идет терапия? Большой поддержкой для беременных стала бесплатная социальная гостиница «Добрый дом». Изначально созданная для онкобольных детей, она открыла двери и для будущих мам. Так Наталью из Казани «Добрый дом» поддерживал целый год. Пока женщина лечилась во время беременности и уже после родов, когда перенесла операцию и проходила лучевую терапию. В «Добром доме» есть все необходимое для младенцев – от кроваток и колясок до пеленок, смесей и подгузников. О необычной гостинице Наталья узнала в чате для беременных пациенток онкоцентра. «Я приезжала в Москву, зная, что мне есть где остановиться, и там мне будет хорошо, уютно и комфортно. А если нужно, я могу приехать и со старшим сыном. Это огромная помощь для нашей семьи», — говорит Наталья. Поддержать гостиницу и подарить надежду тем, кто борется за две жизни сразу, можно на сайте «Доброго дома». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы в Липецах. Липецы – это такое село, поселок на Оке, ну, почти на Оке, в Серпуховском районе. И, собственно, чтобы попасть в Липецы, мы сюда едем из Серпухова. В Серпухово мы приехали из Москвы на электричке. И вот от станции Серпухов мы на 26-м автобусе едем до, собственно, Липец. И вот мы на месте.
2: Мы с вами вышли, Алексей, около храма, но сначала совершим такой маневр. Мы по дорожке местной спустимся вниз и немножко посмотрим на то, что сохранилось здесь от знаменитой усадьбы Липецы. Вообще, по дороге скажу вам, что об этом месте первые упоминания относятся к XVI веку, потому что именно тогда Русь крепко встала на обоих берегах реки Оки. На самом деле, до этого очень частые татарские набеги, они опустошали именно южный берег этой реки, и поэтому понятно, что постепенно, только в конце уже 17 века здесь начинается каменное строительство, и связано здесь оно было непосредственно с таким ярким государственным деятелем, графом Гавриилом Ивановичем Головкиным, который многие годы веры и правды служил России и императору Петру Алексеевичу. И вот как раз именно его трудами под этим селом, которое было очень удачно расположено на дороге, которая шла дальше на юг, здесь была всегда, сейчас здесь мост, раньше здесь были переправы, и вот дальше, соответственно, дорога уходила в сторону Тулы, и еще дальше потом, позднее, в сторону Малороссии и так далее. И вот, когда мы с вами ехали по мосту, мы с вами уже так полюбовались издалека на эту Благовещенскую церковь, которая очень живописно украшает, если ехать из Москвы, левую обочину дороги. И вообще создает какую-то жизнерадостную перспективу.
1: Да, я сколько езжу по этой дороге.
2: Белая свеча такая.
1: Да, всегда обращаю на него внимание. И вот, кстати, вот первый раз я в Липецах с вами сегодня. Всегда я только со стороны смотрел.
2: А вот знаете, что интересно? В 18 веке известный писатель и дворянин, и помещик, и ботаник Андрей Тимофеевич Болтов писал: «Никогда не проезжал я места сии, не утешаясь красотой оных, и никогда не мог налюбоваться ими довольно».
1: Но Болтов видел уже Липецкий храм, потому что он там на тот момент стоял. Я когда-то в институте курсовую по Болтову писал.
2: А между прочим, вот Болтов, он не только храм видел, но он, я думаю, заезжал и в усадьбу к Головкиным, потому что это очень была в то время известная усадьба, он изучал усадебную культуру. Так вот, Гавриил Иванович Головкин приходился дяде и крестным отцом царицы Натальи Кирилловне, маме Петра I, и поэтому он состоял при царевиче Петре Алексеевиче сначала стольником, потом постельничем, участвовал в Великом путешествии, потом даже получил титул графа Римской империи, и одно время числился канцлером Российской империи. Это была очень редкая и ненаследуемая должность. При Екатерине I Головкин был членом Верховного Тайного Совета, при Анне Иоанновне членом Кабинета министров. И вот именно в то время здесь, собственно, собственно, создается в основе своей этот усадебный парк, но достраивал начатое уже сын канцлера граф Михаил Гаврилович Головкин, который активно трудился при императрице Анне Иоанновне, пользовался ее безграничным доверием, за что и поплатился потом при императрице Елизавете. Он был арестован, сослан на вечное поселение в Якутию, где и скончался. Собственно говоря, вот с ним отправилась туда в ссылку его верная супруга, привезла оттуда прах почившего мужа. И вот, собственно говоря, на этом история усадьбы Головкиных, она заканчивается. Были другие владельцы, но вот этот основной фундамент, который здесь был заложен в XVIII веке, он и стал, наверное, отправной точкой для самых интересных существующих здесь сейчас памятников. Прежде всего, для вот этого липового сада, остатки, которые мы с вами сейчас видим, конечно, сейчас, честно говоря, это все мало напоминает вот тот дворянский уголок, который наверняка здесь не случайно пленял своими красотами Болотова, но, тем не менее, можно догадаться, что и название Липицы, как некоторые краеведы считают, связано с теми липами, которые здесь были в этом усадебном парке насажены. Ну, а сейчас мы с вами бросим взгляд на эти красоты, возвращаемся к Благовещенскому храму, тем более, что он действительно сам по себе на редкость живописен, и храм этот, он строится в основе своей уже в XVIII веке, как раз, ну, тут есть некоторые споры, когда при отце при Гаврииле или при сыне Михаиле, но очевидно, что это все первая половина XVIII века. Вот, во всяком случае, к 1735 году церковь уже точно существовала, и он, этот храм был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы, когда с вами еще ехали, издалека любовались колокольней, любовались удивительными формами архитектуры этого храма. Я скажу сразу вещь, которая, возможно, будет каплей дегтя в этой бочке меда. Ну, наверное, нужно сделать, потому что мы видим с вами некую реконструкцию, которая не является восстановлением храма, каким он был до революции.
1: А, даже так.
2: Да, да, потому что в начале 2000-х годов было принято решение, которое много обсуждается сейчас и среди реставраторов, и в литературе, связанное с тем, что действительно храм достался верующим после многих лет безбожного разорения в таком виде остова, без колокольни, да. Практически уже без трапезной.
1: Вот эта свеча, как вы ее называете, ее просто не было.
2: Ее просто не было, да, и поэтому решили делать не то, что было, а то, что было не очень известно, потому что храм не очень хорошо был документирован.
1: А то есть Болотов этой свечи не видел?
2: Вот Болотов видел какую-то другую свечу, ну, то есть колокольню, ну, вернее, Болотов, я не могу сказать, она была, точно. Нет, она была в 19 веке, может быть, при Болотове она еще строилась,
1: и
2: но какая-то, наверное, была, потому что вот та колокольня, которая существовала до закрытия храма, она была построена в 1853 году, но ну, да, при Болотове она, наверное, как существовала в других формах. И известно, что та, которая была до революции, она тоже была построена с использованием таких элементов русского стиля. Но сейчас ее восстановили, уже ее сделали высокой, ее украсили.
1: Понял. Кстати, простите, Игорь, я понял, потому что я до 2010-х годов, когда ездил по этой дороге, я прекрасно помню, что я не видел храма и не видел этой высокой колокольни. Потом с какого-то момента я его стал видеть, я даже думал, что странно, вроде бы раньше здесь не было. Ну, наверное, как-то не обращал внимания. Вот видите, вы говорите, что...
2: Да, во всяком случае, вот пришлось фактически это делать заново, и этому придали черты, ну, скажем так, разных памятников церковного зодчества. Но в целом, несмотря на эту эклектичность, ансамбль получился очень живой, органичный. И если бы я вам не сказал того, что я сказал, возможно, вы бы считали, что это действительно вот такое органичное, сохранившееся до нашего воцарению произведения церковного искусства.
1: Ну, Болотов, конечно, наверное, это я уже так, знаете, допустил. Свечу бы не видел, потому что, ну уж, если бы она была построена до революции, а все-таки это архитектура абсолютно не 18 века, а поздняя. Да. Например, храм, ну, совершенно других пропорций, Вознобишино под Подольском, это теперь уж Москва, но под Подольском тоже многие принимают за колокольню 17 века, хотя это совсем уже конец 19-го, начало 20-го.
2: Да, вот как раз этот храм, в любом случае, какими бы ни были, может быть, изменения, внесенные во время реконструкции в кровлю, в основе своей четверик, восьмерик этого здания, они относятся к первой половине 18 века. И это означает, что именно в этих стенах прошла часть жизни одного из великих деятелей Русской Православной Церкви, митрополита московского Платона Левшина. Дело в том, что его отец служил причетником в селе Чашниково в Солнечногорском районе Московской области, но потом был переведен сюда, в Липецк, уже священником. И, собственно, детство будущего московского митрополита, оно прошло тоже здесь, на берегах Оки. И церковь это она была заметна не только вот памятью о митрополите Платоне, но с середины XIX века с липецами была связана династия священнослужителей троицких, которые дали церкви ряд выдающихся имен. Здесь, в Липецах, чтится память священника отца Петра Троицкого, который был еще в XIX веке настоятелем этого храма, его сын Алексей. Это, собственно говоря, вот отец многочадный, у которого в семье родился будущий исповедник веры, архиепископ Верейский Илларион Троицкий, в 29-м году скончавшийся в тюремной больнице в Ленинграде, прошедший Соловки, прошедший множество других тюрем и не сломленный, несмотря на жесточайшие гонения и преследования, верный служитель Церкви Христовой. Но, почитая митрополита Иллариона, вспоминая замечательные его какие-то слова о детстве, которые он здесь провел, а вот все его детство прошло именно здесь, в Липецах, он смотрел отсюда на Оку, он ходил, иногда переходил там зимой по льду реку, чтобы попасть в Серпухов. Вот, надо еще вспомнить, что ведь у него был еще и брат Дмитрий, который в монашестве Даниил стал потом епископом Болховским, викарием Орловской епархии, а с 31 года епископом Брянским. Умер в заключении в 34 году. Пока не прославлен, но насчет его канонизации давно ведется сбор документов. И еще один из братьев, это младший брат Алексей, который потом, после, он послужил царю Отечества в годы Первой мировой войны, потом закончил образование, стал священником, и он пришел вот в эту церковь, в Липеце, на место своего отца, и был настоятелем этого прихода, потом его арестовали, он в другое место должен был перейти, но все-таки вот он практически до конца духовно окормлял жителей этого села. Я читал документы начала 30-х годов, где жители этого села, сотрудники НКВД, тогда еще ГПУ, называли осифлянами, членами истинной православной церкви, то есть они не признавали декларацию 27-го года и были настроены довольно радикально, то есть не только с духовенством, но и многие жители этого села, они готовы были пострадать за веру и церковь. И вот Алексей, священник Алексей, который служил в этом храме, был расстрелян у нас на Бутовском полигоне. Пока не прославлен, но я думаю, что работа над этим тоже может уже вестись.
1: Спасибо большое. В Липецах мы побывали сегодня с Игорем Горькавым. Вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы. До свидания.
2: Всего самого доброго. До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Дела без любви ничего не значат.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский. Продолжение.
1: Глава 5. Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощу. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев. При выходе из рощи увидели Кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери. Там, подле могилы ее, накануне вырыта была свежая яма. Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир I пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые. Принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли, мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать. И таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. Приезд Троекурова и прием ему оказанный были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия. «Что будет, то будет», — сказал попадья. «А жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать». «А кому ж, как не ему, и быть у нас господином?» — прервала Егоровна. «Напрасно Кирилл Петрович горячится. Не на робкого напал. Мой соколик и сам за себя постоит. Да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирилл Петрович. А небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: «Вон, старый пес, долой со двора!» «Ах ты, Егоровна!» — сказал дьячок. «Да как у Григорья-то язык повернулся! Я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирилла Петровича. Как увидишь его, страх и трепет, и краплет пот, а спина-то сама так и гнется, так и гнется!»
2: «Суета, сует!» — сказал священник. «И Кириллу Петровичу отпоют вечную память. Все, как ныне и Андрею Гавриловичу. Разве похороны будут побогаче? Да гостей созовут побольше. А Богу не все ли равно?»
1: «Ах, батька, и мы хотели зазвать весь околодок. Да Владимир Андреевич не захотел. Небось, у нас всего довольно есть, чем угостить. Да что прикажешь делать? По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши».
0: Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.
2: Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью, стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги. Сучья поминутно задевали и царапали его. Ноги его поминутно вязли в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли, одна другой мрачнее, стеснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки. В таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни, подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая привела его прямо к воротам его дома. Навстречу Дубровскому попался поп со всем причитом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его. «Удались от зла и сотвори благо», — говорил поп попадье. «Нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось». Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали. «Что это значит?» — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. «Это кто такие? Что им надобно?» «Ах, батюшка Владимир Андреевич», — отвечал старик, задыхаясь, — «суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости». Владимир потупил голову. Люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш», — кричали они, целуя ему руки, — «не хотим другого барина, кроме тебя. Прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно», — сказал он им, — «а я с приказным переговорю». «Переговори, батюшка», — закричали ему из толпы, — «да усовести окаянных». Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с картузом на голове стоял, подбочась, и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет 50, с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит?» — спросил он с притворным хладнокровием у веселого исправника. «А это то значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру, по здорову». Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти».
1: «А ты кто такой?» — сказал Шабашкин с дерзким взором. «Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровский, волею Божию помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим».
2: «Владимир Андреевич, наш молодой барин», — сказал голос из толпы. «Кто там смел рот разинуть?» — сказал грозный исправник. «Какой барин? Какой Владимир Андреевич? Барин ваш? Кирилл Петрович Троекуров. Слышите ли, олухи?»
1: «Как не так?» — сказал тот же голос.
2: «Да это бунт!» — закричал исправник. «Эй, староста, сюда!» Староста выступил вперед. «Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать? Я его...» Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил, но все молчали. Вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть!» — закричали дворовые. «Ребята, долой их!» И вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь. «Ребята, вязать!» — закричал тот же голос, и толпа стала напирать. «Стойте!» — крикнул Дубровский. «Дураки! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь. Государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать?» Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.
1: «Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать, а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сено в гостиной. Чем свет, мы отправимся во свояси».
2: «Делайте, что хотите», — отвечал им сухо Дубровский. «Я здесь уже не хозяин». С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь. Глава 6. «Итак, все кончено», — сказал он сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», — подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем? Нет, нет, пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы. Страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большую частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью письма моей жены». С сильным движением чувства Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира, в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу. Ключ лежал на столе. Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него. И, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа, кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы?» — отвечал Архип по шепту. «Господь помилуй и спаси! Хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца. «Я пришел было проведать, все ли дома?» — тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?» «Топор-то зачем? Да как же без топора нынче ходить? Эти приказные такие, видишь, озорники того и гляди. Ты пьян. Брось топор. Поди, выспись». «Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино на ум? Слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть? Подьячие гонят наших господ с барского двора. Так они храпят окаянные. Всех бы разом, так и концы в воду». Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты. Ступай за мною». Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкой фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос. «Василиса да Лукерья». «Подите по дворам», — сказал им Дубровский. «Вас не нужно». «Шабаш», — примолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему, они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «Да сна ли нам?» — отвечал Антон. «До чего мы дожили? Кто бы подумал?» «Тише», — прервал Дубровский. «Где Егоровна?» «В барском доме. В своей светелке», — отвечал Гриша. «Поди, приведи ее сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу». Гриша ушел и через минуту явился своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных никто в доме не смыкал глаза. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли никого в доме?» «Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша. «Давайте сюда сено или соломы», — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено. «Подложите под крыльцо. Вот так». «Ну, ребята, огню. Архип открыл фонарь. Дубровский зажег лучину. «Постой», — сказал он Архипу. «Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Поди скорее, отопри их».
1: Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив в полголоса: «Как не так? Отопри!» И возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину. Сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор. «Ах ты!» — жалобно закричала Егоровна. «Владимир Андреевич, что ты делаешь?»
2: «Молчи», — сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином».
1: «Отец наш, кормилец», — отвечали люди. «Умрем, не оставим тебя. Идем с тобою».
2: Лошади были поданы. Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла затрещали, сыпались. Пылающие бревна стали падать. Раздался жалобный вопль и крики: «Горим! Помогите! Помогите!»
1: «Как не так?» — сказал Архип, злобной улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка», — говорила ему Егоровна, — «спаси их, окаянных, Бог тебя наградит».
2: «Как не так?» — отвечал кузнец. В сию минуту приказные показались в окнах, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.
1: Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.
2: «Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского, славно смотреть».
1: В сию минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние.
2: «Чему смеетесь, бесенята?» — сказал им сердито кузнец. «Бога вы не боитесь. Божия тварь погибает, а вы с дуру радуетесь».
1: И, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец своей добычей полез вниз.
2: «Ну, ребята, прощайте», — сказал он смущенной дворне. «Мне здесь делать нечего».
1: «Счастливо! Не поминайте меня лихом!»
2: Кузнец ушел.
1: Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский.
1: Глава 7. На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности. Другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье. Многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же, как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип, пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказны сгорели в то время, как повалилась кровля. Обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа Кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирилл Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось. Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них правительством, оказались недостаточными. Грабительства одно другого замечательнее следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием.

обмен на хорошие полиции, им заведенные в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтобы незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться. Но, наконец, принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение. Троекуров торжествовал, и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо. Между тем наступило 1 октября, день храмового праздника в селе Троекурово. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми или о коих мы слегка упомянули в начале нашей повести. Глава 8. Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, наверное, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кириллу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большую частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, который Кирилла Петровича оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был, наконец, выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имела над Кириллом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирилла Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет 9, напоминающий полуденные черты мадемуазель Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды, похожих на Кирилла Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирилла Петровичу выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кириллу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого 4 года жил он гувернером. Кирилл Петрович все это пересмотрел и был недоволен одной молодостью своего француза. Не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностью, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе

0: Машу. Кирилл Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком.
1: «Подойди сюда, Маша. Скажите этому мусье, что так и быть, принимаю его. Только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться. Не то я его, собачьего сына. Переведи это ему, Маша».
0: Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение. Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности. Маша слово в слово перевела его ответ.
1: «Хорошо, хорошо», — сказал Кирилл Петрович. «Не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии. Переведи это ему».
0: Марья Кирилловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирилл Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната. Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках. Учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Она не заметила и впечатления ею произведенного на мусье де Форжа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрагивался, колол себе лапы, осердясь, толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божию. Но лучшую шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав его веревку за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость с оборванной полою и до крови оцарапанной скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собой темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился. не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились. Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкой своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснения всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке для него предуготовленной? Или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы отца. «Я не слыхивал о медведе», — отвечал Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званию, не могу требовать удовлетворения». Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру, потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил!» С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уж его пробовать. Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ними основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.
2: На радио «Вера» вы слушали роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читал Илья Прудовский. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Любовь. Книга Божья». Читает Евгений Булдаков.
1: Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города, в трухлявом бревенчатом доме, окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишенным сана, диаконом Даниилом, соженного роста и огромного голоса детиной. Про Филиппку и Агапку здесь говорили: «Много видали озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось». Было им лет по 9. Отец одного был тряпичник, а другого переплетных дел мастер. Филиппка маленький, коротконогий, пузатый, губа пятачком и с петушком на большой вихрастой голове. Всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах, одна штанина была синяя, а другая желтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал: «Удивительно, Марья Дмитриевна!» Агапка был тощим, в веснушках, зоркоглазым и вертким. Зиму и лету ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке без козырки. Выправка у него была военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил: «Не называй меня больше Агапкой». «А как же прикажете вас величать?» — насмешливо спросила та. Агапка звякнул шпорами и лихо ответил: «Суворовым!» Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество. Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной. Звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет: «Дядя Михайло, у твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют».
2: Обожженный ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой. «Изменщица!» — рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. «Где Сенька?»
3: Так клянется и крестится, ничего не ведает.
2: Ошалевший Михайло стучится к Сеньке, молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька, вздымается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди, в драку втирается городовой и составляет протокол.
1: После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чем.
2: «Я не интересуюсь вашей супругой», — говорит он. «Немыслимое это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и корзубая».
3: От этих выражений кузнец опять наливается злобой.
2: «Моя жена огурец? Моя жена корзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Раз, ух!»
1: И опять начинается драка. Растрига Даниил, когда напивался, то настойчиво и зло искал черта, расспрашивая про него прохожих.
4: «Мне бы только найти», — гудел он, пробираясь вдоль заборов, — «я бы в студень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти».
1: К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой. «Дядюшка Диакон, ты кого ищешь?»
4: «Черта, брат ситный, черта, который весь мир мучит!» В отчаянности вопиял диакон. «Не видал ли ты его, ангельская душенька?»
1: «Видал. Он невдалече здесь. Пойдем со мной, дядюшка диакон, я покажу тебе». Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева. «Он тута, в подвальчике», — потаенным шепотом объяснял Филиппка.
2: Даниил выпрямлялся, засучивал рукава, гологузой куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика.
4: «Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог и расточатся врази его!»
2: Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу.
1: Из подвального помещения вылетал похожий на моль низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил.
4: «Держите Вельзевула!» — грохотал он иступленный медью страшенного своего баса. «Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе царство небесное!»
1: Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городового, и все становились веселыми и как бы пьяными. За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку. Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой. Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине и на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой. Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотистую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо от чего вспыхнул весь. Застыдился, вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похоже не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью. Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал. В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал: «Меня зовут Филипп Васильевич». «Очень приятно», — тростинкой прозвенела девочка, «а меня — Надежда Борисовна». «У тебя очень красивый костюм, как в театре».
2: Филиппка обрадовался и подтянул пестрые штаны свои. После этой встречи его душа стала сама не своя.
1: Он пришел домой и попросил у матери мыло, помыться и причесать его. Та диву далась. «С каких это пор?» Филиппка в сердцах ответил: «Вас не спрашивают». Вымытым и причесанным вышел на двор, встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели. Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблоков, то семечек. А однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности. 2 дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал: «Хочу с тобой поговорить». «Об чем речь?» — спросил Филиппка, поджимая губы. Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник. «Видал?» «Вижу. 10 копеек». «Маленькая с виду монетка», — говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами. «А сколько на нее вкусностей всяких накупить можно? К примеру, на копейку конфет Дюшес 2 штуки». «За 2 копейки большой маковый пряник». «Во, вкусный-то!» — не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза. «Так во рту и тает. Люблю!» «На 3 копейки халвы, на 1 копейку стакан семечек, на 2 каленых али китайских орешков», — продолжал Агапка, играя серебряком, как мячиком. «И что же дальше?» — жадно спросил Филиппка, начиная сердиться. Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как Гуак, верный воин, про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник. «Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу. Но только прошу тебя». Здесь голос Агапки дрогнул. «Не ухаживай за Надей. Христом Богом молю. Согласен?» Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул: «Согласен!» На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Когда наелся он всяких сладостей, так что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался. На другой день ему стыдно было выйти на улицу. Он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть и перед смертью попросить прощения у Нади и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы». Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл. И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?» Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание. «Драть будут», — подумал он. «Но ничего, претерплю, не привыкать». Филиппка вытащил из коробочки гривенник, выбежал на улицу, разыскал Агапку и сказал ему: «Я раздумал. Получай свой гривенник обратно».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Любовь. Книга Божья». Читал Евгений Булдаков.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Петр I под Полтавою». Читает Аркадий Аверин.
1: Слишком за сотню лет русские дрались со шведами под городом Полтавой. Может статься, кто из вас слышал от отцов и дедов про Полтавскую битву, где шведами начальствовал сам король их Карл XII, а русскими сам государь Петр Алексеевич. Страшное было сражение, и русские отстаивали веру, царя и землю свою, потому что шведы наступили уже на матушку Россию. А шведы стояли и дрались всеми силами, потому что зашли на чужбину далекую, и деваться было некуда. Коли разобьют, так пропали. Так и сталось. Шведов побили, король их ушел в Туречину и умер на чужбине, не дошел и домой. И осталась на Руси с той поры пословица: «Пропал, что швед под Полтавой». На другой день после сражения государь повелел рыть две большие могилы, одну для убитых офицеров своих, одну для солдат. Потом сам пришел на погребение, сам пел со священниками: «Упокой, Господи, души рабов твоих», прослезился и сказал громко: «Храбрые воины, за благочестие Отечества и род свой души положившие, вы увенчались страдальческими венцами, вы предстоите престолу Царя Небесного, споспешествуйте мне в праведном оружии моем против врагов Отечества и благочестия. Молитвами вашими да возможем в мире прославлять Бога и подвиги ваши». Похоронили всех убитых в полной воинской одежде, насыпали над могилами холм. Государь своими руками поставил на нем деревянный крест, на котором написано было: «Воины благочестивые, за благочестие кровью венчавшиеся». Лето от воплощения слова 1709, июня 27.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Петр I под Полтавою». Читал Аркадий Аверин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: С теми, что не просвещают, а ослепляют, что сделаешь с ними, Господи? Отвращают они детей своих от Тебя, а преграждают путь им к мудрости Твоей, ибо говорят: «Бог лишь выдумка, устаревшая умерших предков ваших, талисман истертый, что носили они и умерли. Мы же научим вас землю возделывать, тело нежить и добывать золото, что сияет ярче мертвого Господа. Что сделаешь соблазняющими детей Твоих, Господи? Ничего я им не сделаю, ибо сами они все сделали для проклятия семени и племени своего. Воистину, худшую судьбу уготовали себе и народу своему, нежели книжники и саддукеи иудейские, ибо имели перед собой пример их и не наставились. В старости услышат звон оружия на пороге своем и будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих. Чем образумить их, если имя мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к тому готовили по бескрайней своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со мной? Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу золотому кланялся и детей своих тому учил. Сперва глад приедет, которого не помнил Вавилон. Потом война за хлеб, в которой побеждены будут. За ней резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут. Затем болезни, против которых руки врачей бессильны. И учителя будут побиваемы бичами и принуждаемы быть гробовщиками учеников своих, от трупов которых все дороги смрадом наполнятся. С вождями народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? Сеющими раздор в народе ради корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда народ усомнится и поднимет бунт, ускользающими от него, чтобы спокойно поедать добычу обманом взятую, обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уст открыть не дающими, что сделаешь, Господи? Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами первыми, в книгах своих зло соплеменников обнародуют, дабы свое скрыть. Не учат народ истине, но кормят ложью круглый год. В бессилии творить в народе дела праведные, запугивают его худшей неправедностью былых времен. Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их. Что сделаешь с ними, Господи праведный? Сделали все сами. Нечего мне делать с ними, кроме как самим себе предоставить. Воистину, не есть им в покое добычу свою, но потратят ее на поминках ближних своих. Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь рубахи драные. Будут сниться им бунты и восстания обманутых и ограбленных. Будут по ночам скакивать в холодном поту и ужасе. Долгой будет жизнь, чтобы продлилось наказание. Увидят пепелище на месте дома своего и побегут из земли своей больные и голодные, не смея произнести имен своих пред людьми. Увидят иноплеменников в стране своей, и у них будут просить корку хлеба. И стране их будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли. Народу их, родившему, горше будет, чем евреям, ибо имели евреев примером и не наставились. будут слышать клевету и не посмеют в окна выглянуть. Будут видеть народ свой ведомый в кандалах и за себя дрожать. Во сне и наяву будут слышать проклятия имен своих и затрепещут, и трепетать будут, но не смогут умереть. Господи, великий и страшный, все пути Твои – милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными? Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню и спасу их. Жду, что возопьют ко Мне и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо на небесах. Я есть самый близкий всем и вся. Даю себя тому, кто желает меня. Отступаю от того, кто не знает меня. Без меня мир — прах и пепел. И люди без меня — пепла немощнее.

0: вера. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Под стук вагонных колес. Нет на свете ничего умиротвореннее стука вагонных колес. Монотонно и твердо отсчитывают они минуты и километры, и под их убаюкивающий ритм подстраивает свои удары сердце, успокаивается душа, и мысли уже не толпятся в беспорядке, а стройно бегут одна за другой, настраивая на неторопливый лад все твое существо. Так стук материнского сердца заставляет прислушаться к нему плачущего младенца, прильнуть к материнской груди и, внимая этому стуку, мерно посапывать, обретая в одно мгновение успокоение и благодать. Тоже и стук вагонных колес. Мечется душа, ищет пристанище, задавленная грохотом промышленных городов, гнетом житейских проблем. Но сядешь в вагон, и вместе с шорохом целлофановых пакетов и приглушенным говором пассажиров почувствуешь покой и равновесие. Далеко от себя не убежишь, но проплывающие мимо встречные поезда манят за собой в далекие края, где мнится все будет иначе, и можно перекроить жизнь по-новому. Тук-тук.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв, дневник Сельмы Аттилии Лависы Лагерлёв. Собор в Упсале весьма внушительный. Настолько внушительный, что я не знаю, хватит ли мне духу рассказать о нем. Он гораздо больше стокгольмских церквей и построен в совсем ином стиле. Входишь и тотчас останавливаешься, потому что необходимо вздохнуть поглубже. Андерс Лагерлёв, который учится на врача, как и мой брат, сказал, что когда входишь в собор, сразу чувствуешь, те, что в конце 13 века строили его, думали не о трудах и расходах. Нет, они думали лишь о том, чтобы возвести здание, которое станет для Господа достойным жилищем. Никогда я раньше не бывала в церквах, где бы так явственно ощущалось присутствие Господа. Впрочем, это был первый увиденный мной кафедральный собор. Было субботнее утро, а по субботам богослужений не бывает. Храм стоял пустой, кроме нас пятерых и церковного сторожа, который нам все показывал. Но все равно было очень торжественно. Я могла бы сколько угодно долго оставаться там и думать о Боге. Андерс рассказал мне, как все происходило в ту пору, когда строили такую вот большую церковь. Множество работников возводили стены и тесали камень на протяжении 20, а не то и 50 или 100 лет. Так долго продолжалось строительство. Я подумала, что, вероятно, они были очень счастливы, те люди, что всю жизнь строили кафедральный собор. Пожалуй, я бы тоже не возражала заняться таким делом, это ведь еще лучше, чем писать романы. Посещение собора так укрепило и взбодрило меня, я словно стала другим человеком. Мне очень хотелось служить Господу и Швеции, точно так же, как служили им великие мужи и герои, погребенные здесь».

непроглядной туманной мглой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном.

будет дальше? Впереди полная неизвестность. Видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом лампы твоей руки.

0: чем счастье?
1: В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Михаил Словцов.
1: Со времени грехопадения мир всегда был соблазном для людей. А уж современный мир не знает меры ни в чем. Из свободы делает своеволие, из независимости анархию. Любое, на первый взгляд, полезное изобретение используют для падения нравов. Благочестивый человек в этом мире выглядит как белая ворона. Некоторые этим очень смущаются, но напрасно. От стойкости человека зависит спасение его души в вечности. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Живая рыба плывет против воды, а мертвая вниз за водою. Истинный христианин идет против потока греховного века, а ложный увлекается его быстротою. Образ мыслей и чувствований, наиболее одобряемый, нередко есть наиболее опасный».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон». 1928 год. Гостеприимство, мягкость и приветливость к приезжим – отличительная черта афонцев. Но не только это касается гостей. За все свое пребывание на Афоне могу ли припомнить раздражение, брань, недоброжелательство, вырывавшееся наружу? Конечно, монахи – не ангелы, они люди. В большинстве простого звания. Образованных среди них мало – но какая воспитанность в высшем смысле? Манеры, движение, речь, поклоны — все проникнуто некоторым эстетическим ритмом, который поражает. В них есть удивительное благочиние и сравнительно с миром большая незлобность и доброта.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: В 1813 году Москва словно феникс возрождалась из пепла. В город, пострадавший от пожара в Отечественную войну, стекался рабочий и торговый люд из окрестных городов и сел. Жизнь снова принимала привычный мирный уклад. Вместе с другими пришел в Москву и Логин Кузьмич Лепешкин. Бывший крепостной крестьянин из Каширы записался в московские купцы и открыл в городе текстильные и красильные заводы. Новоявленный предприниматель вскоре стал широко известен не только своими деловыми успехами, но и щедростью. Лепешкин раздавал милостыню, жертвовал на восстановление храмов после пожара и на строительство новых церквей. Сыновьям своим, Василию и Семену, Логин Кузьмич с детства втолковывал главное. Важно уметь копить деньги, еще важнее – уметь ими делиться с тем, кто в нужде. Дети, в особенности младший Семен, твердо усвоили наставление отца. Семен Логинович основал в селе Муромцево Дмитровского уезда собственную мануфактуру, доходы с которой всегда распределял так, чтобы и семью обеспечить, и поддержать нуждающихся. В течение 10 лет Семен Логинович был старостой церкви на Даниловском кладбище. На его средства ветхий деревянный храм был перестроен. Вместо него появилась каменная церковь Святого Духа, которую Семен Лепешкин поддерживал пожертвованиями всю свою жизнь. Большое попечение оказывал он Андреевской богадельне, приюту для пожилых людей, открытому по особому распоряжению императора Александра I в стенах монастыря святого Андрея Стратилата на Воробьевке. Когда московское купечество обратилось к императору с просьбой об открытии богадельни, Семен Лепешкин одним из первых поставил свою подпись на листке по сбору средств. 30 тысяч рублей выделил Семен Логинович на пособие неимущим и стипендии нуждающимся студентам мещанских училищ Москвы. Семейную традицию продолжили сыновья Семена. Дмитрий, будучи попечителем Николаевского дома презрения вдов и сирот, потратил на благотворительность 250 тысяч рублей. Василий поддерживал Андреевскую богадельню и построенную отцом церковь Святого Духа. Супруга Василия, Варвара, тоже не осталась в стороне. Она основала в Москве на Пятницкой улице женское профессиональное училище. На его развитие и содержание она оставила 500 000. Особое внимание Лепешкины уделяли заботам о храмах. «Богатство от Бога, и Богу следует воздавать за него», любил повторять глава династии Логин Кузьмич. Из поколения в поколение не оставляли Лепешкины своим попечительством храм Живоначальной Троицы в Вишняках и церковь преподобного Марона Пустынника на Якиманке. А Троица Одигитриевская Зосимова пустынь стала для одной из представительниц этого семейства по-настоящему родным домом. Александра Васильевна Лепешкина поступила в монастырь, когда ей было всего 17, и всю себя посвятила обители. Получив в постриге имя Афанасия, она скоро стала игуменей монастыря. В годы гонений на церковь матушка Афанасия не отступила от веры даже под страхом смерти и была причислена к лику святых новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена, милосердие.

0: Радио «Вера».
1: О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнуло и село на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Иван Бунин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в троичного Бога: Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Смысл песнопения «собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верные и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
1: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Фёдор Достоевский, «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава третья. «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет, и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божию любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божию любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся».

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: У реки. Теплым, светлым воскресным днем покойно и радостно на душе. Сидим в центре города у реки. Доносятся обрывки смеха, фраз. Обычные дела. Семья, работа, дети. И вдруг вспоминаю, как молилась в детстве. Тихонечко, искренно, с надеждой. Просила за всех дорогих мне людей, а про себя забывала. И у меня все было.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1975 год. Дрезден. Андрюшенька, в сердце Саксонии, в знаменитой европейской столице художеств Дрездене, мы были всего несколько дней. Город, так сильно раненый войной, еще помнит трагедию. Но Цвингер, здание Дрезденской галереи, восстановлен и выглядит великолепно. Судьбу коллекции мало кто у нас в стране и в Германии не знает. Наши солдаты спасали картины, вынося их как живые существа из затопленной штольни. Потом отправили в Союз для реставрации. И, возвращая городу его бесценный клад, Министерство культуры СССР устроило выставку в музее имени Пушкина. Ты, наверное, знаешь из рассказов взрослых о паломничестве москвичей к Сикстинской Мадонне. Картина Рафаэля была центром выставки, самым мощным ее аккордом. Здесь, в Дрездене, Сикстинская Мадонна не царствовала, как в Москве. Просто возникло чувство обиды за нее. Висит в проходном зале, и одновременно несколько иноязычных групп, а между ними рассеявшиеся одиночки, снуют то в одну, то в другую сторону. Индустрия туризма, 20 век, суетно и спешно. Не для меня. Мне хотелось бы, чтобы прелестная немка повела нас от картины к картине. И как тогда москвичка с сияющими глазами, срывающимся от волнения голосом, сказала: «А это она, Сикстинская Мадонна Рафаэля, написанная в XVI веке, и с тех пор потрясает нравственной силой и красотой». Перед Сикстинской Мадонной, по выражению Герцена, человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел. Голоса.

ожидания бури кипучей. Клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за тучи. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Часть речи. Павел Мельников-Печерский. Отрывок из рассказа «Старые годы». И справа, и слева великанами высятся крутые горы. На одной красуются величественные храмы, увенчанные золотыми шатрами и куполами. Они обнесены зубчатыми белокаменными стенами, высокими башнями и бойницами. Ни казанские татары, ни сообщники Разина не могли взять тех твердынь, хоть не раз пытались овладеть Заборским монастырем. Теперь не то. Теперь здесь тихое и безмятежное пристанище немногих иноков.
1: Слово «инок» образовано от старославянского «инь», что значит «иной», «одинокий». Это буквальный перевод греческого слова «монахос». Такое название возникло потому, что в древности монахи уходили в безлюдные пустынные места, чтобы иметь возможность целиком посвятить себя служению Богу, живя в уединении. Раньше на Руси иноками называли всех монахов. Однако с 20 века возникло различие между понятиями «инок» и «монах». Сегодня инок – это житель монастыря, еще не давший монашеских обетов, но имеющий право носить часть монашеских одеяний, например, рясу. Таким образом, слово «инок» стало обозначать лишь лиц, принадлежащих к первой степени монашества.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Михаил Словцов.
1: Часто слышу на исповеди, что люди не успевают утром помолиться. Предпочитают лишние 20 минут сна утреннему молитвенному правилу. Святые отцы советуют не пренебрегать утренними молитвами, потому что от этого не в последнюю очередь зависит то, как мы проведем предстоящий день. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Утренняя молитва для человека – то же, что утренняя роса для растения. Тот во весь день бывает счастливее и спокойнее, то с надлежащим вниманием молится утром. Ум, на что направится с утра, тем занимается весь день, как жерновный камень, мелющий в продолжение всего дня то, что всыплют в него с утра, будет ли то пшеница, будут ли плевелы. Постараемся всегда с утра влагать пшеницу, чтобы враг не всыпал плевелов».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В самом центре крупного торгового села Начиналы, что в Самарской губернии, гремела большая стройка. Жители знали, строят школу. Новая школа в селе действительно была очень нужна. Сельчане пытались расспрашивать рабочих о том, кто сделал им такой подарок. Но те и сами ничего не знали, кроме того, что строит за свои деньги какой-то богатый человек. «Видно, благодетель у вас нашелся», – отвечали они удивленным жителям села. И невдомек было начиналовцам, что неожиданно появившийся благодетель еще не так давно жил с ними рядом. Звали этого человека Антон Николаевич Шихабалов. Он был младшим ребенком в большой зажиточной крестьянской семье. Отец Антона был человеком верующим и детей своих воспитывал так, что с раннего детства они проникались духом евангельских заповедей. В 1833 году у Шихабаловых случился страшный пожар. Сгорело все. И тогда глава семейства без ропота, благодаря Бога за то, что остались живы и здоровы, перевез жену и детей из Начинал в Самару. Здесь им предстояло начать новую жизнь. Постепенно отец Антона снова встал на ноги. Скопил капитал, записался в купечество. А когда сын подрос, выделил ему долю, чтобы тот смог начать собственное дело. Вскоре Антон Шихабалов стал одним из самых уважаемых людей в Самаре. И уважали его не за достаток, а за необыкновенную щедрость, скромность и искреннюю любовь к ближним. «Не я своим деньгам хозяин, а Господь. Все, что могу, распорядиться богатством так, как ему будет угодно», – говорил Антон Николаевич. В 1857 году Шихабалов, будучи старостой Самарской Иоанна Предтеченской церкви, решил перестроить тесный ветхий деревянный храм. Так на его месте выросла большая каменная пятиглавая церковь, которую освятили в честь покрова Пресвятой Богородицы. Строительство обошлось Антону Николаевичу в 34 тысячи рублей. Для того времени это была сумма немалая. А спустя несколько лет, когда в Самаре началось строительство кафедрального собора Христа Спасителя, Шихабалов пожертвовал еще больше – 50 тысяч. И на этом не остановился. Воскресенский собор, Ильинский, Троицкий и всех святских храмов в Самаре, десятки церквей в селах не только Самарской, но и Симбирской и Оренбургской губерний, Свято-Троицкий женский монастырь в Бузулукском уезде тоже были построены и содержались на средства Шихабалова. И почти всегда, так же, как в родном селе Антона Николаевича Начиналове, люди далеко не сразу узнавали, чьими стараниями вырос у них новый храм или появилась школа. «Благотворить на показ Богу не угодно», считал Антон Николаевич и старался свои пожертвования не афишировать. Шихабалов построил, полностью оснастил по последнему слову науки и на свои средства содержал в Самаре городскую больницу с рентгеновским аппаратом и кабинетами физиотерапии, в которой из 60 мест 45 были бесплатными и предназначались для людей малоимущих. В 1880-м он учредил в селе Колокольцевка Симбирской губернии ремесленный приют для беспризорников, куда детей привозили прямо с улиц, босых, в лохмотьях, грязных и голодных. В приюте они получали уход и заботу, обучались грамоте и ремеслам. В Самаре Антон Николаевич открыл еще один приют и богадельню со странноприимным домом и домовой церковью преподобного Серафима Саровского. «Этот человек посвятил свою жизнь нуждам страждущих и неимущих», говорил об Антоне Шихабалове известный в начале XX века самарский священник Александр Ястребов. А в газете «Голос Самары» однажды опубликовали такие бесхитростные, но искренние стихи, посвященные благотворителю. «В пользу сирых и несчастных, обездоленных, коллег много создал дел прекрасных благородный человек». И прибавить к этому, пожалуй, нечего.
1: Имена, имена милосердия.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мечев говорил, что прелесть донимает людей духовных больше тогда, когда они стараются всеми силами любить Бога, но сами себя все же любят больше ближнего своего. Отец Алексей видел многие примеры того, как самолюбие упорно отстаивает свои права в душах тех, кто искренне хотел бы любить Господа. Можно прочитать в советах святых отцов, что любовь к Богу приходит с молитвой в ответ на многие подвиги и лишения, которыми подвергают себя ради Христа. И все это так, если не забывать о том, что подвижники всех веков прежде всего боролись с самолюбием. Теперь многие могут не догадываться даже, что не просто так, не случайно многие подвиги не даны нашему времени. То есть нет возможности, нет условий, нет сил, нет примеров, нет руководителей. Не потому, что есть очень много самолюбия в каждом, и редко кто понимает, как же опасно, как трудно любое духовное устремление очистить от предательского самолюбия. Оно гасит молитву, извращает дружеские отношения, укореняет в душе недоверие ко всем и всему, портит характер, омрачает добрые чувства. Проверить недоброкачественность, то есть пораженность души самолюбием, легко можно по отношению к ближним. Где я на первом месте? Где мои интересы важнее и ценнее? Где другим место на задворках? Там даже самые большие усилия любить Бога могут привести к опасному состоянию – прелести. Почему? Все потому, что Бога любить после себя нельзя. Господь будет или на первом месте в душе, или Его не будет совсем в жизни. Одни слова останутся до притворства. А ближние здесь какую роль играют? Ближние указывают каждому на то, способен ли человек расстаться с драгоценным «я», или дальше слов дело не пойдет. Способен тот, кто хочет своему самолюбию предпочесть Бога. Тогда ему нетрудно будет забыть о себе ради ближнего. Но это требует не одного порыва, а труда и терпения всей жизни.
0: Голоса

берегу реки широкой, среди безмолвной тишины, сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, а на покрытом мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир. Я созерцаю в небе Бога, я ощущаю в сердце мир.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Услышать от врача онкологический диагноз всегда страшно. А когда женщина узнает о болезни во время беременности, то сталкивается еще и со страхом за жизнь будущего ребенка. Нередко врачи предлагают в такой ситуации прервать беременность, чтобы начать лечение. Но в медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве таких пациенток успешно лечат. Вот только перед женщинами встает вопрос, где жить в столице, пока идет терапия? Большой поддержкой для беременных стала бесплатная социальная гостиница «Добрый дом». Изначально созданная для онкобольных детей, она открыла двери и для будущих мам. Так Наталью из Казани «Добрый дом» поддерживал целый год. Пока женщина лечилась во время беременности и уже после родов, когда перенесла операцию и проходила лучевую терапию. В «Добром доме» есть все необходимое для младенцев – от кроваток и колясок до пеленок, смеси и подгузников. О необычной гостинице Наталья узнала в чате для беременных пациенток онкоцентра. «Я приезжала в Москву, зная, что мне есть где остановиться, и там мне будет хорошо, уютно и комфортно. А если нужно, я могу приехать и со старшим сыном. Это огромная помощь для нашей семьи», — говорит Наталья. Поддержать гостиницу и подарить надежду тем, кто борется за две жизни сразу, можно на сайте «Доброго дома». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа, окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на главах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на главах до колена сотого. Скреститесь молнией от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. Да могилы лишь сопроводят его, он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имения детям своим, вы, пролившие кровь праведника, се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой. И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси, Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую, — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки, воина Ясенецкого, «Я полюбил страдания». По окончании гимназии я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзятым толстовцем. Спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение «В чем моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой — еретик, весьма далекий от подлинного христианства.
0: Голоса

Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серапион Новгородский.
1: Воскресный августовский день 1508 года, только что рукоположенный в архиереи, епископ новгородский Серапион совершал в храме литургию. Храм был почти пуст. Лишь несколько прихожан стояли возле солии, небольшого возвышения перед алтарем. Не было ни хора, ни чтецов. В Новгороде свирепствовала страшная моровая язва – чума. Болезнь уже унесла половину населения большого города и его окрестностей, а большинство из тех, кто остался в живых, боялись выходить из своих домов. Окончив богослужение, владыка Серапион прошел в архиерейские покои и погрузился в тяжелые думы. Если мор не отступит, Новгород ждет полное опустошение. Помолиться бы всем миром Господу и Пресвятой Богородице, попросить у них защиты. Да которую уж неделю храм пустует, боится народ. Вдруг средь мрачных дум, подобно яркому солнечному лучу, в голове епископа вдруг возникла ясная мысль, будто кто-то шепнул ему на ухо: «Так иди ты, Серапион, к людям». «Вразумил Господь!» — радостно перекрестился епископ и немедля ни минуты взял икону, крест и вышел на крыльцо. Улицы города были пустынны, но Серапион уверенно пошел вперед, неся перед собою крест и образ. Из окон домов новгородцы изумленно наблюдали за шествующим и громко поющим молитвы епископом. «Владыка помощи у Господа просит, и нам негоже дома отсиживаться», — говорили люди, и, взяв свои иконы, выходили и присоединялись к Серапиону. Вскоре по улицам Новгорода шел многолюдный крестный ход. К вечеру люди возвращались в свои дома, радостные и ободренные. На следующее же утро по Новгороду пронеслась ликующая весть. Несколько тяжело больных, лежащих при смерти, чудесным образом исцелились. Вскоре стало понятно, что чума отступает. Люди со слезами благодарили Бога за помощь. Унынию власти над собой не давай. На добрых людей не пеняй. Делай, что по силам, и будет от Господа подмога. Говорил Серапион Новгородский, прославленный церковью, как преподобный в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серапион Новгородский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Михаил Словцов.
1: Нравственное состояние человека зависит от влияния его родителей в те времена, когда он был маленьким ребенком. Воспитание детей – это большая ответственность, и без помощи Божией здесь не обойтись. Постоянно молитесь Божьей Матери и святым об их предстательстве пред Богом за души наших детей. Мы должны быть им родителями не только по плоти, но и по духу. Хочу поделиться с вами словами великого учителя Церкви, святителя Иоанна Златоуста. «Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Живописец и ваятель творит только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который радуются Бог и люди».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20-е годы 20 века. Москва. Отец ушел из моей жизни, когда мне было 20 лет. Уже не от него я узнала, как это было с философским пароходом, как составляли списки, приходили домой с обыском и арестовывали людей, которыми гордилась Россия, как их сажали на поезда и везли из Москвы и других городов в Петроград, откуда на немецких торговых судах осенью 1922 года отправляли в Германию, и как они давали подписку, что если надумают вернуться, их расстреляют. Так уехали Франк, Трубецкой, Бердяев, Булгаков, Ильин, Лосский, составляющие цвет русской философии. Папа был единственным из них, кто добился отмены высылки. Он попросил Луначарского, и тот ходатайствовал, чтобы Шпета вычеркнули из списков. Папа остался здесь. Но очень скоро его отовсюду повыгоняли. Прежде всего закрыли философский факультет в университете, потом совсем сняли философию, потом философию заменили марксизмом. Очень многие вокруг, и наши знакомые, и полузнакомые, всячески ругали советское правительство. Папа при мне так никогда, прямо бранными словами, не ругался. Но, конечно, не одобрял. А уж особенно, когда начались несправедливости и процессы старения.

Ленский. У нас мало велось дома политических разговоров. Никогда в жизни я не слышала, чтобы мама или бабушка вздыхали: «Ах, вот, прошлой жизни нету и нет тех возможностей». Но к тому времени, как я себя помню, все-таки уже существовал ГАХН – Государственная академия художественных наук. Это было такое замечательное учреждение в Москве, которое продержалось с 1921 по 1930 год. И отец сначала был председателем философского отделения, а затем еще и вице-президентом этого ГАХНа. ГАХН придумал Луначарский. Все-таки Луначарский был образованный человек. В ГАХНе собрались изгнанные из других учреждений философы и люди искусства, которые не подходили новой власти вследствие своей немарксистской идеологии. Это была элита интеллигенции, островок культуры в Советской России, которая становилась совсем другой. Среди сотрудников первого состава были Брюсов, Кандинский, Малевич, Станиславский, Флоренский. Причем у ГАХНа не было аналогов ни в России, ни на Западе. Разве что Платоновская академия во Флоренции XV века. Это был синтез искусства и науки. Уникальный административный памятник. Советское учреждение со штатным расписанием и зарплатами, единственным условием деятельности которого было постоянное творчество сотрудников. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Варвара Бурмистрова была родом из известной купеческой семьи Рукавишниковых, которых вся Российская империя знала как щедрых благотворителей. Такой же милосердной и отзывчивой, готовой всегда прийти на помощь неимущим, стала и Варвара Михайловна. Она появилась на свет в 1851 году в Нижнем Новгороде и родному городу не изменяла никогда. Здесь она росла, здесь вышла замуж за купца Дмитрия Бурмистрова, здесь, помогая супругу вести благотворительную работу, сама в нее втянулась и стала посвящать ей все свое время. У Бурмистровых не было детей, но к чужим малышам, оставшимся без родителей, они относились как к родным, опекали приюты и дарили маленьким нижегородцам свою любовь и шанс на достойную жизнь. Детская больница Нижнего содержалась на деньги Варвары Михайловны. Благотворительница стала почетным попечителем городского приюта имени графини Кутайсовой. Должность эта отнюдь не номинальная. Означало, что Бурмистрова перечисляла приюту немалые средства. И не от случая к случаю, а регулярно. Напоминать о нуждах детей-сирот Варваре Михайловне не приходилось. Она с радостью входила во все дела богоугодного заведения, заботилась о духовном развитии воспитанников и не жалела денег на то, чтобы ребята были сыты, одеты, здоровы. Не обошла своим вниманием Бурмистрова и местную женскую мариинскую гимназию. Постоянно приглашала самых бедных ее воспитанниц в гости, кормила их. И каждые каникулы брала к себе в дом на проживание 6-7 гимназисток. Некоторые девочки даже получали образование за счет благотворительницы. Воспитанная отцом в глубокой вере, Варвара Михайловна выкупила землю под кладбище недалеко от города и возвела на ней храм, пожертвовав на строительство весьма внушительную сумму – 225 тысяч рублей. И само кладбище Бурмистрова облагородила, обнесла красивой чугунной решеткой с башенками и воротами. В 1903 году Варвара Михайловна осталась вдовой. От мужа она получила в наследство солидный капитал и стала с еще большим усердием заниматься благими делами. Вошла в правление общества вспоможения бедным и вносила в его кассу крупные средства. В годы Первой мировой войны, когда русской армии требовалась материальная поддержка, Бурмистрова пожертвовала фронту все свои драгоценности, не оставила себе даже золотые медали покойного мужа, которые хранила особенно бережно. А в 1916-м, когда Варшавский политехнический институт эвакуировали в Нижний Новгород, благотворительница перечислила на его обустройство 50 тысяч рублей. Варвара Михайловна проживала в одном из самых красивых особняков Нижнего. Его строительство в свое время обошлось Бурмистровой в 1,5 миллиона. В доме была чудесная оранжерея и удивительной красоты сад со скульптурами и фонтанами. Любившая искусство, благотворительница собрала бесценные коллекции картин, бронзы и фарфора. После большевистского переворота Варвара Михайловна передала в дар городу и дом, и сад, и коллекции с тем, чтобы в особняке открыли художественный музей. Новые власти оценили подарок и в знак благодарности разрешили Бурмистровой остаться в одной из комнат ее дома. Там почетная гражданка Нижнего Новгорода и жила, бедна и одинока, до самой своей смерти в 1930 году. Сегодня в этом здании расположился литературный музей. В одном из залов на камине стоит фотографический портрет молодой дамы с благородным, очень красивым лицом. Это бывшая хозяйка особняка Варвара Михайловна Бурмистрова, жившая под девизом, который был придуман еще ее отцом, и звучал так: «Жертвую и попечительствую».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкой дымкой тумана ясный одет небосклон. Светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум. Видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христово 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму, но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих Тя пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя пришел, явился Ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся Солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
1: Кандак Крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника Крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак Крещения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Странное это чувство – любовь. Когда любишь человека, ты любишь его любого. Когда он злится и ругается в пробке. Когда полумертвый от усталости приползает с работы. Когда он опаздывает, торопится, дергается, раздражается по пустякам, жует на ходу, смеется там, где совсем не смешно, язвит, хвастается, дуется, не высыпается, нудит, боится идти к стоматологу, лезет с ненужными советами. Ты любишь его от макушки до пяток с обгоревшими на солнце плечами, содранными коленями, трехдневной щетиной, воспаленными от бессонной ночи глазами, шрамом от аппендицита. Странное это чувство – любовь. Будто она подсвечивает любимого человека каким-то нездешним светом, в котором все кажется бесконечно дорогим и родным.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: С теми, что не просвещают, а ослепляют, что сделаешь с ними, Господи? Отвращают они детей своих от Тебя, а преграждают путь им к мудрости Твоей, ибо говорят: Бог лишь выдумка, устаревшая умерших предков ваших. Талисман истертый, что носили они и умерли. Мы же научим вас землю возделывать, тело нежить и добывать золото, что сияет ярче мертвого Господа. Что сделаешь соблазняющими детей Твоих, Господи? Ничего я им не сделаю, ибо сами они все сделали для проклятия семени и племени своего. Воистину, худшую судьбу уготовали себе и народу своему, нежели книжники и саддукеи иудейские, ибо имели перед собой пример их и не наставились. В старости услышат звон оружия на пороге своем и будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих. Чем образумить их, если имя мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к тому готовили по бескрайней своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со мной? Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу золотому кланялся и детей своих тому учил. Сперва глад приедет, которого не помнил Вавилон. Потом война за хлеб, в которой побеждены будут. За ней резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут. Затем болезни, против которых руки врачей бессильны. И учителя будут побиваемы бичами и принуждаемы быть гробовщиками учеников своих, от трупов которых все дороги смрадом наполнятся. С вождями народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? Сеющими раздор в народе ради корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда народ усомнится и поднимет бунт, ускользающими от него, чтобы спокойно поедать добычу обманом взятую, обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уст открыть не дающими, что сделаешь, Господи? Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами первыми, в книгах своих зло соплеменников обнародуют, дабы свое скрыть. Не учат народ истине, но кормят ложью круглый год. В бессилии творить в народе дела праведные запугивают его худшей неправедностью былых времен. Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их. Что сделаешь с ними, Господи праведный? Сделали все сами. Нечего мне делать с ними, кроме как самим себе предоставить. Воистину, не есть им в покое добычу свою, но потратят ее на поминках ближних своих. Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь рубахи драные. Будут сниться им бунты и восстания обманутых и ограбленных. Будут по ночам скакивать в холодном поту и ужасе. Долгой будет жизнь, чтобы продлилось наказание. Увидят пепелище на месте дома своего и побегут из земли своей больные и голодные, не смея произнести имен своих пред людьми. Увидят иноплеменников в стране своей, и у них будут просить корку хлеба. И стране их будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли. Народу их родившему горше будет, чем евреям, ибо имели евреев примером и не наставились. будут слышать клевету и не посмеют в окна выглянуть. Будут видеть народ свой ведомый в кандалах и за себя дрожать. Во сне и наяву будут слышать проклятия имен своих и затрепещут, и трепетать будут, но не смогут умереть. Господи, великий и страшный, все пути Твои – милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными? Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню и спасу их. Жду, что возопьют ко Мне и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо на небесах. Я есть самый близкий всем и вся. Даю себя тому, кто желает меня. Отступаю от того, кто не знает меня. Без меня мир — прах и пепел. И люди без меня — пепла немощнее.

0: Радио «Вера». Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье. Счастье, когда умеешь любить. Когда дождь плачет вместе с тобой. Когда тебя узнают те, кто не видел лет 10. Когда веришь в сказки. Счастье, когда перебираешь руками теплый песок. Когда видишь, как пасутся кони. Когда рядом пролетает аист. Когда садится солнце, оставляя за собой розовый след. Когда в поле ловишь ветер. Когда первые цветы показываются из-под снега. Когда золотые колосья гнутся к земле. Когда пьешь воду из родника. Когда молишься по-детски искренне. Когда говоришь «Я люблю тебя» и слышишь в ответ «Я тоже тебя люблю». Счастье, когда веришь. Когда умеешь остановиться и перевести дух. Когда знаешь, что поступаешь верно. Когда живешь в мире. Когда получаешь письма. Когда опаздываешь, но все равно приходишь вовремя. Когда благодаришь. Когда время не имеет значения. Когда находишь потерянное. Когда чувствуешь запах свежего сена. Когда можешь помочь бескорыстно. Когда тебе доверяют. Когда знаешь, что недаром прожил день. Когда чувствуешь капли солнца на коже. Когда кто-то благодарит Бога за то, что ты есть.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1975 год. Красноводск. Меня настораживает упоение успехами. Все таланты. А как попадется серьезная пьеса, выясняется, что мы ее играть не можем. Или стараемся спрятаться за режиссера, музыку, песни, свет, мизансцены. Не все молодые понимают это и приписывают успех своему исполнению. Страшно в искусстве самодовольство, которое все отвергает. Я в такой степени привык сомневаться, пробовать, искать, что нашел в этом творческую радость, потому что это помогает преодолеть пределы узкого моего направления.
0: Голоса времени.
2: Будет дождь.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Евстафий из Нового Скита.
1: Конец ноября на Афоне был теплым. Сильные ветра, обычно начинающие к этому времени дуть с моря, еще не начались. Монах из Нового Скита Евстафий сидел на крыльце своей хижины кельи и грелся под лучами осеннего солнца. Неподалеку от кельи Евстафия был заброшенный садик. Когда-то здесь тоже стояла монашеская хижина, но теперь, давно уже необитаемая, она покосилась от времени и, казалось, вот-вот упадет. Но маленький сад по-прежнему жил. Весной он благоухал цветущими апельсиновыми деревьями, а сейчас на них висели спелые, яркие, ароматные плоды. Евстафий издалека любовался склонившимися под их тяжестью ветвями, но ему почему-то и в голову никогда не приходило пойти и нарвать апельсинов. Однажды, в такой же теплый осенний полдень, к Евстафию в гости издалека пришел знакомый монах. Увидев заброшенный сад, полный апельсинов, он радостно воскликнул: «Евстафий, вот нам и трапеза! Пойдем скорее наберем апельсинов и устроим пир!» Евстафий не мог отказать гостю. Они забрались в сад и набрали сладких и сочных плодов. Гость Евстафия не уставал хвалить трапезу и удивлялся тому, что сам Евстафий никогда прежде не рвал здесь апельсинов. «За садом давно никто уже не ухаживает. Вон и бурьяном успел порасти за столько-то лет», — говорил Евстафию его знакомый. Но у монаха сердце чего-то было не на месте. Вроде бы и прав его гость. Отчего не сорвать апельсин? Однако совесть продолжала жестоко укорять Евстафия. Всю ночь он провел в беспокойстве, а наутро рассказал обо всем на исповеди, объяснив, что чувствует сильную вину за то, что рвал апельсины, пусть и в заброшенном, но чужом саду. Духовник, духовный наставник монаха, хоть и не нашел в поступке Евстафия ничего предосудительного, похвалил монаха за бдение о собственной душе. «Чем строже будем мы к себе, даже и в непредосудительном, тем более Господь посредством нашей совести станет оберегать нас от греховных поступков», — говорил старец Евстафий из Нового Скита.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Евстафий из Нового Скита.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: Как же мы огорчаемся, когда с нами, как нам кажется, разговаривают непочтительно. Вновь и вновь проживаем в голове эту ситуацию. Ищем причины, накручиваем себя, надумываем то, чего, может быть, вовсе и нет. Хочу поделиться с вами мудрым советом преподобного Порфирия Ковсоколевита. Это эгоизм – желать, чтобы другие люди любезно с нами разговаривали. Позволим другим разговаривать с нами так, как они чувствуют. Не будем просить любви. Пусть наше стремление будет направлено на то, чтобы любить их и молиться за них от всей души.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника графини Софьи Толстой, супруги писателя Льва Толстого. 1897 год. В бане удивительное событие. Здесь, в Москве, последнее время много говорили о семье Соловьевых, у которых умерло на одной неделе трое детей от скарлатины. И вот как раз мне привелось быть рядом в одном отделении бани с матерью этих детей. Мы разговорились, я мучительно вспоминала и рассказывала о смерти своего Ванечки и о том, какой выход религиозный я искала и находила в моем горе. Это ее утешало, и потом она спросила, кто я. И когда я сказала, она разрыдалась, бросилась меня целовать, просила меня еще побыть с ней. Милая, красивая женщина.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Яркое солнце высоко стояло в безмятежно-лазурном южном небе, скользя лучами по изумрудной морской глади. Доктор Владимир Адольфович Будзинский в светлом пиджаке и соломенной шляпе бодрым шагом шел по морской набережной Анапы. Он направлялся в городскую управу. Сегодня там собирались обсудить его предложение о строительстве в городе первого лечебно-оздоровительного санатория. Будзинский приехал в Анапу из Харькова в 1898 году. Опытный медик, он быстро оценил уникальные климатические условия этого небольшого южного городка. Море, солнце, километры песчаных и каменистых пляжей, чистейший воздух предгорий Кавказа, целебная грязь, минеральные источники. Далеко не у каждого есть деньги на поездку в Карлсбад или на французскую ривьеру, думал Будзинский. Анапа же ни в чем им не уступает и при этом способна стать здравницей, куда смогут приезжать на лечение люди даже небольшого достатка. Об этом он написал в своем обращении городским властям, прося предоставить участок земли с помещением под санаторий. Развитие и популяризацию курорта Владимир Адольфович брал на себя. Идея Будзинского городским властям понравилась, и в управе, сославшись на отсутствие средств, заявили, что не имели бы ничего против, если бы доктор захотел воплотить свой замысел на собственные деньги. Владимир Адольфович и сам думал об этом. Правда, весь его капитал тогда составляло лишь небольшое ежемесячное жалование врача детских приютов. Но разве могло это стать препятствием для человека, горящего желанием помочь сотням тысяч людей? Будзинский решил взять кредит на покупку земли и строительство. Однако все банки в Анапе ему отказали. Приезжий, решивший взяться за непонятное дело, не вызвал у них доверия. Но даже это не охладило энтузиазма доктора. Он поехал в Харьков, где долго жил и имел репутацию честного, добропорядочного человека. И там смог получить желанный заем. Вернувшись, Владимир Адольфович приобрел 3/10 земли в городском районе, называемом «Высокий берег». Вскоре там был заложен санаторий «Водогрязи-лечебница». Выплачивая кредит из собственного небольшого жалования, Владимир Адольфович находил при этом возможность жертвовать деньги на нужды Ануфриевской церкви. К святому Ануфрию Великому, небесному покровителю Анапы, глубоко верующий доктор в молитвах обращался за помощью. Наконец, 21 июля 1900 года водогрязи-лечебница под названием «Береговая», оснащенная по последнему слову медицины, была торжественно, с молебном и освящением, открыта. Лечебница выстроена доктором Будзинским по личной инициативе, на собственные средства и таким образом на свой собственный риск, отозвалась о событии на следующий день газета «Кубанские ведомости». Доктор Будзинский еще на уровне проекта предусмотрел в санатории бесплатные места для малоимущих пациентов. Платные же места предлагались по весьма доступным ценам. Вскоре о начинании Будзинского заговорила столичная пресса, а спустя 2 месяца Владимира Адольфовича избрали городским головой. Уже на новом посту Будзинский открыл в Анапе ортопедический институт, а при нем – бесплатный детский санаторий «Бимлюк», в строительство которых вложил собственные доходы от водогрязи-лечебницы. Тихая провинциальная Анапа ожила. Тысячи людей каждый год съезжались теперь сюда на отдых и лечение. Император Николай II, пораженный трудами доктора Будзинского, подписал указ о присвоении ему звания почетного гражданина города Анапы. Жители Анапы и сегодня произносят имя Владимира Адольфовича с глубоким уважением. В 2000 году в городе был установлен памятник отцу-основателю курорта и просто доброму, неравнодушному человеку.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь, и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учениками Христа принято называть в первую очередь 12 апостолов, что, безусловно, правильно. Апостолы постоянно следовали за Спасителем во время Его земного служения, слушали Его проповедь, видели Его чудеса. Однако существовали и люди, которые не могли открыто находиться рядом со Христом, но при этом тоже считались Его учениками, тайными. Одним из них был Иосиф Аримафейский. Святой Иосиф, иудейский старейшина, член Синедриона, Верховного суда Древнего Израиля, боялся до времени открыто заявить, что верит во Христа. Все изменилось, когда Спасителя схватили и распяли. После казни Иисуса Иосиф перестал скрываться. Он отправился во дворец Понтия Пилата и попросил римского правителя Иудеи отдать ему тело умершего Христа. Иосиф взял на себя заботы по погребению Спасителя и отдал для захоронения собственную гробовую пещеру. Впоследствии церковь прославила храбрость Иосифа Аримафейского в одном из проникновенных песнопений Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Начинается оно со слов «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного». О содержании песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православная Церковь молитвенно вспоминает смерть и погребение Христа в Великую Пятницу, пятницу недели перед Пасхой. В этот день в центре храма поставляется плащаница, вышитая икона, на которой изображен умерший Спаситель. Плащаница вносится из алтаря священником. Прихожане подходят к иконе и благоговейно ее целуют. А хор поет такие слова. Переведем их сразу на русский язык. «Придите, прославим Иосифа, навеки памятного, ночью к Пилату пришедшего и жизнь всех, то есть Христа, и спросившего. Отдай мне сего странника, который не имеет где главу преклонить». «Отдай мне сего странника, которого ученик коварный предал на смерть. Отдай мне сего странника, которого матерь, видя висящим на кресте, с рыданиями взывала и по-матерински восклицала. Увы мне, дитя мое, увы мне, свет мой и жизнь моя возлюбленная, ибо предсказанное в храме Симеоном в сей день сбылось. Мое сердце меч пронзил, но в радость о воскресении твоем плач претвори». Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе и Святому Воскресению. Прозвучавший текст вобрал в себя не только события Страстной недели, но отсылает нас и к пророчеству, рассказанному в начале евангельской истории. Пресвятой Богородице святой Симеон Богоприимец предсказал, что боль об умершем сыне пронзит ее сердце как нож, что и произошло в итоге».
2: Песнопение «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного», возможно, было написано святым Иоанном Дамаскиным, жившим в VIII веке по Рождестве Христовом на территории Персидской империи. Но это только одна из версий. Дело в том, что богослужение Страстной недели в течение веков редактировалось и дополнялось многими церковными поэтами, став большим коллективным, но при этом цельным трудом. Давайте послушаем песнопение «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка на отлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5-й класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело